0: Евангелие от Луки.
1: Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
2: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
2: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
2: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
3: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.

Бывало у вас, что в ответ на ваше критическое высказывание вам цитируют слова Писания? «Не судите, да не судимы будете», как ушат холодной воды. Конечно, христианам не стоит быть судьями всех и вся, вынося приговоры за чужие проступки. Судит только Бог. Но молчать по поводу беззакония или неправильных действий тоже не стоит. Называть вещи своими именами – не то же самое, что судить. Вы на Свободном радио, друзья. Меня зовут Катя. Если бы все...

Новая музыка на свободном радио. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат свободного радио. Телеграм-чат свободного радио.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Зовут Артем. Я из города Зеленогорск, Красноярский край.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Слышал Евангелие, думал, зачем я живу, мне 25 лет, я сижу в колонии строгого режима, и а что дальше? Я думал, если есть Бог, у него есть этот ответ, ну, в общем, это все вместе. Все, что я знал, что о Боге написано в Библии, стал читать Библию, ходить на собрание, там я уверовал, 2007 год.
2: Радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Неудача делает нас завистливыми, а успех – ненасытными. Мейсон Кули, американский филолог и литератор.

0: Наталья Слободян. Портреты. Истории детей улиц. Мика. Она сидела ночью у меня на кухне. Слезы текли ручьем. Чашка в руках так дрожала, что то и дело чай проливался на стол.
1: Их было двое. Близнецы, представляете? И они умерли. Я их убила. Да, я снова сделала аборт, но в этот раз их было двое.
0: Опухшее личико, зрачки в точку. Еще не отошла после наркотиков. Впервые ее изнасиловал отчим, когда ей исполнилось 15. Она ему отомстила. Когда все, в том числе и она, были пьяные, Мика схватила железную трубу, подняла, опустила и услышала, как у него треснули кости.
1: «Он мне тоже руку сломал»,
0: — жаловалась Мика, не испытывая ни капли раскаяния, скорее гордость.
1: «Он не жаловался. Нет. Заявление не писал. Но домой я не пойду. Мама не защитит. Ей это не надо. Лучше мыкаться по подвалам, ждать, кто приютит. Но домой нет. Никогда».
0: «Очень хочется любви. Может, кто-нибудь и полюбит?» Мика искала, беременела, делала аборты. Алкоголь, наркотики. Она никак не могла забыть, как ее близнецы лежали на столе в больнице. Мертвые. А могли бы жить. Крохотные. Еще бы месяц, и они смогли бы выжить. Но куда ей идти с детьми? Что с ними делать?
1: Аборт на позднем сроке? Отстой. Лучше, когда они совсем маленькие. Не разглядеть, что там.
0: Сквозь слезы говорила Мика. А медсестра дала их разглядеть. Специально. С презрением глядя на юную наркоманку. Ночь тихая. Кухня светлая, слезы горькие, реальность страшная. Центральный парк, солнце, тепло, весна настоящая, ранняя, умытая. Из машины вышла молодая красивая блондинка. Синие, как небо, глаза. Фигурка точеная, красивая. Открыла задние двери.
1: «Так, мальчишки, отстегивайтесь. Осторожно, кресло тоже отстегните. Аккуратно. Сестренка еще маленькая. Так, не выскакивайте на улицу. Ждите меня. Я сейчас малышку возьму. Стоять! Никуда не бежать. Сейчас пойдем в парк, там и побегаете».
0: Мальчишки пулей выскочили на свободу. Еще бы! Ехать пристегнутыми целых 15 минут! Кто такое выдержит? Мика взяла годовалую малышку, усадила в коляску и пошла в парк гулять.
1: «Надо бы мужу сказать, чтобы что-нибудь сладкое к ужину купил»,
0: — подумала она, смотря на то, как близнецы хохочут, что-то рассказывают друг другу.
1: «Хорошо, что близнецы. Им не будет одиноко. И сестренку любят»,
0: — с улыбкой думала Мика, с удовольствием подставляя лицо весеннему ветерку. «А если бы они не встретились? Мика и возможность». Но они встретились, и вышла отличная история.

0: новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкуса, хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божьи и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте «Свободное радио».
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Итак, тем, кто соединен со Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор. Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении со Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить со грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. В метро увидела рекламу. Мужчина и женщина, испуганно выглядывающие из-под одеяла, и надпись: «Задумываетесь о ребенке? Уверены, что сдали все анализы? Даже у абсолютно здоровых родителей может родиться ребенок с патологией». Я в очередной раз подумала: бедные люди. Человек, не верящий в Бога, обречен на паранойю, на постоянные страхи. Ведь мир вокруг нас, как ни пытаясь его предсказать, упорядочить, все время выходит из-под контроля и рушит все наши планы. Кругом подстерегают опасности, от которых изо всех сил надо страховаться. И не получается. Бессмысленный и беспощадный мир. У меня есть знакомая, которая все контролирует. А точнее, изо всех сил пытается. Потому что ее мир – это непрерывные опасности и угрозы. Людям нельзя верить. Клавиатуру при наборе пин-кода надо закрывать двумя руками. На няню надо вешать веб-камеру. Я, с ее точки зрения, халатно-беспечный раздолбай. И я понимаю, что для человека, который не верит в Бога, такая картина мира неизбежна. Даже если он пытается ее прикрыть каким-нибудь позитивным мышлением. Потому что если не веришь, что мир управляется разумной волей кого-то, кто может тебе помочь, стоит его только попросить, то жизнь действительно превращается в остросюжетный триллер с неожиданными поворотами и неизбежной бессмысленной смертью в конце. Ужас. А что делать? Закрывать клавиатуру двумя руками, вешать решетки, сдавать анализы. Мир, который отнимает у человека веру в Бога, взамен изо всех сил пытается продать ему какую-нибудь суррогатную уверенность. Политики – уверенность в завтрашнем дне, маркетологи – уверенность в здоровье ребенка. А вы уверены, что сдали все анализы? Нет, конечно. Как вообще в этом мире можно быть в чем-то уверенным? Идеальный человек мира потребления все время чего-то хочет и все время чего-то боится. Идеальный христианин, который верит в провидение Божие, ничего не боится и доволен тем, что есть, благодаря за это Бога. Он очень неэффективный член общества потребления. Поэтому, конечно, оно изо всех сил будет топтаться по отсталой религии, которая манипулирует людьми. Потому что отсталая религия в действительности мешает религии потребления и страха манипулировать людьми. Вера дает надежду и уверенность, превращает проблемы в испытания, помогает спокойнее относиться к трудностям, воспринимать неудачи как подсказку более мудрого Бога, что ты стремишься не к тому. Вера позволяет расслабиться и не пытаться все контролировать, а положиться на волю Бога. У меня все работает так: когда я сталкиваюсь с проблемой, которую не в силах решить, я просто молюсь и знаю, что Бог все устроит правильно.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
3: Свободного радио.

0: Стихи Анны Филатовой читает Дарья Козинцева. Не осталось в сказке чудовища настоящего. Так придешь убивать дракона, а там сидит ящерка. И останется только грохнуть об пол оружием. Много чести убить такое, кому он нужен? Так придешь за игой. А в избушке сидит красная девица. Непонятно, кого тут морочит, на что надеется. Развернешься к избушке задом, а к лесу передом. И пойдешь искать еще хоть какую-то невидаль. Так придешь за смертью Кощея, а он в маразме, и неловко как-то становится прямо сразу. И уходишь, и носишь потом старику гостинцы. Да следишь, чтоб не лезли всякие проходимцы. И кого не найдешь, не зловещ, а скорее жалок. Растеряли чудовище когти свои и жало. Я ищу, с кем сразиться, и не нахожу ответа. Никого страшнее меня тут, похоже, нету.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Притчи Соломона.
1: Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Вы бывали в такой ситуации, когда предлагают что-то, и вроде звучит заманчиво, и вроде «а чё такого?», а на душе как-то гаденько, необъяснимо муторно, одним словом, неспокойно. У многих, я знаю, есть такое рабочее правило. Мол, если сомневаешься, значит, говори «нет». Это правило трудно назвать универсальным, потому что жизнь, она все-таки пошире, и не всегда и не все ситуации умещаются в узкие рамки какого-то одного жизненного принципа. Но как вам вот такой ориентир? На внутреннее состояние, а точнее на внутренний покой. Потому что бывает, перебираешь решение, раздумываешь, как правильно поступить, и находится такое решение, вместе с которым приходит, может быть, поначалу относительный, но все-таки уже покой. И если внутри спокойно, значит, вы, мой дорогой друг, на верном пути. Всем тем, у кого все в порядке с жизненными ориентирами, большой привет!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Тот, кто, казалось, добился всего в жизни, находится обыкновенно в том состоянии, когда неудобства и огорчения заслоняют радости и утехи. Джонатан Свифт, ирландский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Звякиным.
1: Русские благотворители. Династия Бахрушиных. Алексей Федорович Бахрушин, основатель династии, создатель товарищества «Мануфактур» и фабрикант, активно вкладывал средства в благотворительность, в первую очередь в медицину, культуру и социальное строительство Москвы. В конце каждого финансового года большую часть прибыли отчислял на благотворительность. Бахрушины построили сначала первый корпус больницы для хронически больных, которая была прекрасно оснащена оборудованием и техникой. Затем был построен второй корпус для неизлечимо больных, хирургический корпус, родовспомогательное отделение и амбулатория. На все это было потрачено около 1 миллиона рублей, а это почти 3 миллиарда современных рублей. В дальнейшем Бахрушины построили сиротский приют для 125 детей с церковью и учебным корпусом, где дети обучались ремеслу, и дом бесплатных квартир на 400 человек для барышень, которые приезжали в Москву получать высшее образование, и для бедных многодетных вдов. В этом доме дети бесплатно не только проживали, но и получали полноценное питание, лечение и образование. У Алексея Федоровича было 3 сына, которым он наказывал не отказывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее нуждающимся. «Вы знали нужду со мной вместе, умейте же уважать ее и у других». И дети выполнили наставление отца, построив 6 училищ, 8 церквей, 3 театра, а всего более 100 зданий. Они никогда не затыкали уши на просьбы нуждающихся. Кто при жалобных криках затыкает уши, сам однажды завопит, но ему не ответят. Книга притчи Соломона, 21 глава, 13 стих.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Как-то раз недалеко от дома мне чуть не кинулась под колеса заплаканная женщина. Я остановился и вышел, чтобы выяснить, что же случилось. Всхлипывая и поминутно прерываясь на сморкание, женщина рассказала историю о том, как ее муж поехал на рыбалку и попал в аварию. Роняя слезы на асфальт, женщина убеждала меня, что теперь он находится в больнице, и ей срочно нужны деньги на такси, чтобы доехать до него и привезти необходимые документы. Недолго думая, я открыл кошелек и, обнаружив там половину суммы для поездки, отдал их. Всю дорогу на работу я, полный радости, раздумывал о милосердии и сострадательности. На следующее утро меня ожидало горькое разочарование. Та самая женщина с тем же самым заплаканным лицом снова попыталась остановить мою машину, но, увидев меня, капитулировала и убежала за дом. Подобные события происходили в моей жизни не раз. В очередной раз, отдав деньги, я видел, как мошенницы собирали недостающие рубли на лекарства в аптеке в течение целых месяцев. Ну а сколько раз человек помятого вида просил у меня денег на хлеб, собирая на очередную бутылку водки, и не вспомнишь. Как бы там ни было, количество обманщиков не меняет моего взгляда на благотворительность. Во-первых, вне зависимости от паразитирующих на сострадании мошенников, не становится меньше тех, кто действительно нуждается в помощи. И если вы точно не можете знать, обман тут или нет, то можно смело помогать. Во-вторых, если я по неведению жертвую преступнику, я не теряю свои награды за доброе дело. Этой наградой является радость от ощущения исполнения своего предназначения. Бог учит нас отдавать так, чтобы наша левая рука не знала, что делает правая. Сострадание и жертвенность должны стать естественной частью нашей жизни. Я говорю не только о просящих милостыню на улице. Есть множество добрых дел, тяжело больных или голодающих людей, которые просят о поддержке через крупные благотворительные организации. Раздать себя ради ближнего – это тот самый крест, который просит нас взять Христос. Созданные для добрых дел, мы обретаем покой и радость, лишь делая их. Не бойтесь быть обманутыми и не стесняйтесь быть наивными. Не обкрадывайте самих себя.
2: Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела».
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Значит, говорите, его укусила змея Мамба.
1: Так и есть, доктор. Говорила же, ему нельзя держать ее дома в аквариуме.
2: Доктор, я буду жить.
0: Не более 2 часов.
3: В Библии сказано: все согрешили, нет праведного, нет ни одного.
0: Но, к счастью, я захватил с собой единственный в мире антидот против яда этой змеи.
2: Быстрее галить!
1: Постойте. Хотите сказать, это единственная возможность спасти моего

0: Библия говорит, что только Иисус, Сын Божий, может спасти нас от наших грехов.
1: Значит, прими этот антидот или умри! Звучит, мягко говоря, странно.
2: Дорогая, что ты говоришь? Пусть колет!
1: Думаю, нам стоит поискать более компетентного врача.
3: Хозяин, барин, но вы об этом глубоко пожалеете.
2: Пусть колет!
0: Иисус сказал: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».
1: Да вы к тому же еще и угрожаете.
2: Дорогая, пусть колет!
1: Успокойся! Я читала об этих узколобых врачах. Они всегда стоят на своем.
0: А как поступите вы?
4: Вы слушаете «Свободное радио».

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Надо иметь мужество пожертвовать немедленным успехом ради более важных вещей. Фридрих Энгельс, немецкий политик.
1: Это «Свободное радио».
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Тьма Павла христианам Филиппах.
1: Братья, будьте едины в своем подражании мне. Смотрите на тех, кто следует примеру, который вы видели в нас. Ведь многие, как я уже вам говорил, и теперь даже в слезах повторяю, живут как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — брюхо, их слава в сраме. Все помыслы их на земле, а наше государство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу, той силой, что покорит ему весь мир».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог молчит. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 2 стих. Божье молчание тяжело перенести. Это то время, когда мы молимся, но нам кажется, что Он не слышит, потому что ничто не меняется. И из-за этого Аввакум был расстроен. Израиль отвернулся от Бога, народ пребывал в моральном хаосе. Встревоженный Аввакум воскликнул: «Бог, ты ничего не делаешь!» Господь ответил: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, какому вы не поверили бы, если бы вам рассказали». Божьи пути — не наши пути. Когда мы неправильно истолковываем Божье молчание как безразличие, истина в том, что Бог всегда в действии. Затем Бог дал Аввакуму пророчество о том, что предстоят опасные дни. Он написал суд, который придет через руку халдеев, которых он поднял для этой цели. И затем, призывая Аввакума держаться и продолжать доверять ему, Бог ободрил пророка словами, которые продолжают ободрять верующих на протяжении веков. «Праведный своей верою жив будет». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Может быть, вы сегодня чувствуете, что Бог не слышит вас. Или еще хуже, что вы ему безразличны. Но я могу убедить вас из Божьего слова, что Он слышит, Он заботится, и Он действительно в вашей жизни, даже если кажется, что Он молчит. Поднимите взгляд от своих проблем. Не обращайте внимания на обстоятельства. Вместо этого возложите все ваши заботы на того, кто любит вас и кто обещал восполнить ваши нужды. Отец, укрепи нас в вере, чтобы тогда, когда мы не понимаем, что ты делаешь, мы могли сказать: «Господь, просто продолжай действовать». Во имя Иисуса. Аминь.

Вера – не только сумма идей, которыми вы обладаете, сколько сумма идей, которые обладают вами. Роберт Болтон, английский священник.

0: Псалом 4.
1: «Ответь мне, когда я взываю к тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знаете, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к нему воззову. Гневаясь, не грешите. Задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают, кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только ты даешь мне жить в безопасности».
2: Свободные

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Не забывайте, что сегодня – это возможность построить то завтра, в котором вы хотите оказаться. Хочется лучшего будущего? Тогда начинаем строить его сегодня. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету, говорил маленький принц в известном романе. По-моему, отличный совет.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божьи и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою. Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

Кто-то надеется на деньги и стабильность, кто-то на максимально долгое удовольствие от жизни, кто-то изо всех сил держится за власть. Но верующий человек понимает, что ни то, ни другое, ни третье не является действительно крепким основанием, способным пережить не то что смерть, но легко рушится даже посреди жизни. Хотите, чтобы фундамент прослужил вечно? Тогда используйте вечные материалы, а именно веру в воскресение Иисуса.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Матфея.
1: Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Пожалуй, самой важной задачей, стоящей перед родителями, является своевременное предоставление самостоятельности и свободы детям. И здесь им придется решать сложнейшую задачу – когда предоставить детям свободу действий. Тут важно сделать это вовремя, без излишней спешки или, наоборот, опоздания. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Как ошибаются отцы и матери, которые дают своим детям свободу поступать по-своему слишком рано, до того, как те научились распоряжаться свободой? Но и медлить здесь слишком опасно. Если мы не пожелаем расстаться с властью добровольно, ее нас лишат насильственным путем. И за примером далеко ходить не надо. Наглядной иллюстрацией могут послужить отношения Англии с ее колониями в Америке. Когда первые поселенцы стали бунтовать и потребовали свободы и независимости, Англия категорически отказалась, что привело к кровопролитию. Англия извлекла бесценный урок из этой трагедии. 171 год спустя еще один ее мятежный отпрыск обрел свободу, но на этот раз все произошло спокойно, без крови и революции. Что касается наших детей, то я считаю, предоставление им полной свободы должно идти постепенно, по мере взросления. И став взрослыми, они вправе рассчитывать на полную независимость. Это, однако, большое искусство для родителей. Умение своевременно различить тонкую грань между слишком рано и слишком поздно – вот где кроется секрет успеха. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божьи и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, мы не хотим, чтобы вы оставались в неведении об усопших. Не горюйте о них, как остальные люди, у которых нет надежды. Ведь если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то мы также верим, что Бог приведет на небеса к Иисусу тех, кто умер с верой в Него. Ведь мы говорим вам словами самого Господа, что мы, те из нас, кто останется в живых до прихода Господа, не опередим усопших. Потому что, когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, что умерли с верой во Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда». Так вот, ободряйте друг друга этими словами.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Псалом 5. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой Царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос. Утром предстану с мольбой пред Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззакония. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят пред Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе пред Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой предо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их — открытая могила, языком своим они льстят. Осуди их, Боже, пусть падут из-за козней своих. Из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище. Пусть вечно поют от радости. Окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника. Господи, как щитом окружаешь его, благосклонно.

Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На Свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.

0: 126-й псалом. «Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду. Потому что возлюбленному своему посылает он сон. Дети – наследие от Господа, и плод чрева – его награда. Что стрелы в руке воина, то сыновья, родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города».
1: Вы слушаете «Свободное

Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Юрий, из города Осташково Тверской области.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что Христос дал мне эту веру. Ну, я поверил в реабилитационном центре, когда находился. Ну и уже там, изучая Библию, Евангелие, я осознал путь спасения. Я не отрицал Бога, но не видел пути спасения.
2: Trouble to my left and right.

Заставить человека уверовать при помощи аргументов – такая же нелепость, как заставить его уверовать при помощи пыток. Кардинал Джон Генри Ньюман.

0: небом и землей, между небом и с тобою, между небом и землей мы ищем вечность, вечность.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Библия на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача –

Да, возможно, церковь не идеальна. Да, наверняка есть что-то раздражающее или кто-то раздражающий. Но как бы крива ни была церковь, это именно то сообщество, начало которому положил сам Христос. Он посещает места, где двое или трое собрались ради Него, и Он считал общину учеников чем-то действительно важным. Не оставляйте собрание, ищите доброе и хорошее, и помните, что, возможно, вы тоже являетесь для кого-то раздражающим фактором.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: В пятницу на свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.
3: Ну, это, конечно, оптимистично насчет каждой пятницы, но сегодня мы вместе.
4: Мы здесь.
3: Привет,
4: привет,
3: друзья.
4: Катенька, привет всем. Очень рады быть здесь.
3: Да.
4: Ура, мы в летнее время в эфире встретились.
3: Да.
4: И такое начало было хорошее, эти слова, что время беречь друг друга. Думаю, вау, прям в тему нашего эфира.
3: Будем беречь, да, каждого, кто оказывается рядом. И самих себя тоже, кстати, бережно. К себе бережно, это важно.
4: Да.
3: Сегодня у нас и тема дня, и посвященная ей наше ток-шоу, как раз о вот этой борьбе, войне, которую главное не перепутать вообще, с кем мы боремся и против чего.
4: Ох, да, серьезная сегодня тема предстоит. Мы попробуем с Катей начать разбираться в этой теме, в этом тексте библейском. И же гостя сегодня ждем.
3: Вот, я только хотела тебе сказать, что не забудем сказать, что во втором часе к нам присоединится удивительная вообще гостья, прекрасная женщина, которая является сейчас адвокатом по семейному праву в том числе. И в прошлом она больше 10 лет работала судьей, ушла на заслуженный отдых. У них там какой-то есть специальный вообще период времени, который...
4: Им нужно, кстати, я считаю, это прям классная идея, восстанавливаться, потому что там потом всем будет в суде.
3: О, у нее удивительная история покаяния, того, как она пришла к Богу, она обо всем нам расскажет. А мы с Инной с ней познакомились на женском форуме «Созидай», который был в Москве.
4: В общественной палате, да?
3: В общественной палате, да.
4: Для нас это тоже было интересное событие, вот, значит, побывать вместе с женщинами, сестрами из разных церквей, конфессий, и вот говорили как раз на семейные ценности, вот, с разных сторон. Служение,
3: да, посвящено
4: труд.
3: Было семейным ценностям.
4: И Катя молодец, нашла интересных людей уже для эфира. Это очень здорово.
3: Мы с Инной молодцы. Да, и вот сегодня стих дня такой, да, облекитесь во всеоружие Божие, мы его еще обязательно прочитаем и услышим. И мы говорим о той войне, которая идет. Зачем нам оружие? Наверное, для какой-то битвы, да, и вот христиане это воспринимают достаточно буквально, начинают, знаешь, воевать друг с другом для начала.
4: Ну да, я же вижу, вот, кого? Тебя.
3: Неправильного.
4: Да. Мне же нужно что-то делать с этим, исправлять там, в конце концов, разными способами, да?
3: Конечно же, это я из добрых побуждений, но почти что уже до изнеможения, да?
4: Ну, кто-то по-разному, да, воюет, кто-то там медленно, но очень уверенно, кто-то вспыльчиво сразу нахрапом берет. Поэтому войны не такие у нас между людьми, к сожалению. Бывают очень сильными, резкими. Ранят нас,
3: да,
4: вообще сильно.
3: Вообще, когда ты видишь другого, это раздражает. Хочется, чтобы он был такой же, как ты. Вот. И это война между там, христианами, между людьми с миром. Да? Вот мы боремся против плохих людей.
4: Членами семьи, между братьями и сестрами в церкви, к сожалению. В общем, борьба, к сожалению, у нас, правда, прям так на каждом поле, фронте есть.
3: Да, борьба с теми, кто обижает нас, тоже это
4: борьба
3: сильно нас задевает,
4: да,
3: и ранит, и нам нужно как-то в этот момент противостать.
4: На дороге, да, такая своя там бывает междоусобица, а на работе с теми людьми, с кем ты долго проводишь времени, это же тоже борьба.
3: Борьба. А потом, слушай, с самим собой у нас борьба бывает, когда мы понимаем, что вообще все у нас страсти это изнутри идут, значит, надо с собой бороться, себя загонять в жесткие рамки, без конца себя корить за любые промахи, и вот этот внутренний критик, внутренний голос, он начинает просто тебя съедать изнутри, невозможно как.
4: Да, есть борьба с самим собой, точно. Апостол Павел говорил об этом даже, кстати. Правда? Да, да, что хочу, вот... там я, вот, к сожалению, не делаю. Вот мысли борются, понимаю правильно, делаю
3: да,
4: не то.
3: Вроде все понимаю, да, делаю неправильно. Но вот иногда у нас прям, знаешь, с собственным «я» уже мы начинаем бороться, и эта борьба, она изъедает нас просто как... Я даже не знаю... едкая какая-то жидкость изнутри, да, у нас собственная неправильность, нам кажется, что вот в каждой нашей, не знаю, секунде существования я подышал, уже неправильно подышал. Правда?
4: Чувство вины кого-то нахлестывает, вот так, да. Да, ну вот все это картина, которая говорит нам о чем-то явно вообще, ну, нехорошем в нашей жизни, часто нужном, с чем мы сталкиваемся. Где-то вот, где борьба с самим собой, мы понимаем, что здесь вообще нужно какими-то мыслями другими вооружиться, чтобы победить борьбу с самим собой. А если боремся против какого-то человека, то тут нам нужно конкретно включиться. И я, когда готовилась к этой теме, подумала, что классно будет, наверное, поговорить еще и раз различить момент грех, который, правда, изнутри идет, и духовное нападение, и давление извне. Вот это вот, да, мы понимаем, что вроде борьба, что-то не то в отношениях. И сначала вот такой стопик, сначала разобраться, а это из меня сейчас идет, или это нападение сейчас как раз о том, о чем написано в библейском тексте сегодняшнем, да?
3: А нам обязательно надо будет прочитать этот текст. Для нас его прочитал наш прекрасный коллега Григорий. Вот, так что я предлагаю нам ненадолго прерваться, послушать текст, а затем уже о нем поговорить.

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: утро на свободном радио.
1: Вот так у нас прекрасно поют птички.
2: Птички поют, даже утренним. Не подозревают. Интересно, они видят невидимый? Конечно, нет.
1: Слушай, птицы, кстати, всегда считались таким связующим звеном между человеком и Богом, потому что они обитают в воздухе.
2: Вот в этой... Это так звучит красиво.
1: Между небом и землей, потому что они постоянно курсируют, поэтому могут доставить все послания.
2: Если я на дельтаплане полечу сейчас в отпуске, то я тоже увижу. Друзья, будьте аккуратны, пожалуйста. Сразу не нужно все вот эти вот парашюты, дельтапланы.
1: Ну, ближе к Богу все равно поднимаешься. В горах тоже, да?
2: Да.
1: Ну, а мы с вами прослушали стих сегодняшнего дня. Это послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 12 стих. И стоит тоже отметить, как вот и наш сегодняшний комментатор, пастор Алексей Маркевич, отмечает, что Павел пишет эти слова из тюрьмы, где он находился под стражей. И прекрасно видел римских солдат, видел их обмундирование, снаряжение. И вот его, можно сказать, и описывает. Да? Тут у него и броня, и щит, пояс, шлем, меч. Вот такой образ духовного воина у него появляется. И для нас он очень актуален, потому что вот он нам предлагает его на себя примерить.
2: Очень понятно так сразу.
1: Да, и надеть на себя, не снимая, носить. Вот. Кроме того, это послание в Ефес. Этот город был знаменит магическими практиками, культом Артемиды. И там для местных жителей разговор о духовных существах, которые здесь Павел называет начало или дух и злобы поднебесные, это не просто метафора, это буквально реальность. Да, вот как люди, сейчас тоже есть много людей, которые на этом языке, можно сказать, общаются. Угу.
2: То есть они прям осознавали вот эту вот духовную реальность, и мир вот этот вот прям явно видели,
1: да,
2: они, да,
1: это,
2: и проявления
1: людей. Да, это, может быть, для
2: людей
1: такого рационалистического ума 21 века кажется далеким, а для вот конкретно тем, кому писал Павел, это
2: была,
1: ну,
2: понятно,
1: очень
2: что
1: понятная
2: это
1: ситуация. Вот. Поэтому Павел указывает на то, что является источником вот этой борьбы, что это борьба не против крови и плоти. Именно. Кстати, это устойчивое еврейское выражение, как пастор Алексей тоже говорит, это просто обозначение слова «человек». Мы сейчас бы сказали «человек».
2: Вот мы имеем в виду, что вот то, что мы видим человека.
1: Да, то есть это не борьба против человека, а борьба против чего-то гораздо более серьезного. И это не значит, что трудностей с людьми у нас никаких нет, и их не существует. Но Павел как бы показывает на нечто, что лежит гораздо глубже, да, что за конфликтами, которые происходят у нас в жизни, стоит духовная реальность, которую мы порой не замечаем. Но есть и другая крайность, да, когда люди, наоборот, все списывают на демонов.
2: Да, но они тем самым, как бы, знаешь, мне кажется, снимают с себя ответственность за борьбу со своей плотью, потому что грех есть в нас. Об этом говорит Бог, о том, что мы изначально грешны, согрешили с самого начала. И вот человека, ну, как бы, нужно задуматься над тем, что вначале нужно подумать, откуда вот это сейчас происходит проблема, да, то ли это изнутри меня, из сердца моего испорченного, то ли это реально нападение, которое связано с давлением, с духовными силами, которые происходят извне. Угу. Человеку нужно как бы задуматься, задать, может быть, себе как раз несколько вопросов, мы вот здесь смотрели, проверите, может быть, это как раз тот грех запинающий, который часто бывает там в моей жизни, может быть, это какой-то грех, зависть, например, может быть, это обида, непрощенный, неразрешенный какой-то конфликт. И чуть только я с этим, с человеком соприкасаюсь, сталкиваюсь, вижу его, и это снова
1: волна
2: уже волна поднимается,
1: да?
2: Там все кипит, да. Ну, как ты здесь скажешь, что здесь идет духовная, да, борьба, и силы извне на меня накинулись, когда я увидела этого человека.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Вот представьте себе какого-то человека, который вызывает у вас какие-то вот эти чувства противоречивые, назовем их так. Да? И что вот вы испытываете в этот момент? Нападение, действительно, то самое духовное, или это психическая атака изнутри вашего сердца, из каких-то ложных убеждений, которые у вас возникли, из-за того, что вот
2: а вы не можете уже переваривать, например, этого человека. Да?
1: Да?
2: Да. Вот, то есть здесь вопрос такой вот. Вначале мы предлагаем подумать и сначала разобраться реально вот со своим внутренним миром, чтобы понять, точно ли нужно сейчас говорить, а это апостол Павел писал об этом, мы же все в духовном мире живем, борьба. Да нет, также Бог и его слово нам открывает. раскрывает точно, что внутри нас есть грех. И если эти моменты у человека есть какие-то неразрешенные, в общем, нужно с этим точно сначала разобраться.
1: Mm-hmm. Да.
2: Ну, и есть вопросы, которые нам могут помочь разобраться, потому что борьба, ведь она явная и духовная, вот этот мир. Человек может быть, например, готовится к какому-то служению, к поездке, к выходу, к какому-то важному делу, и в его жизни происходит давление. Оно часто бывает явным. Что-то происходит с его здоровьем, с его имуществом, с его родными и близкими. Мы знаем, как часто в нашей жизни христиан реально это бывает.
1: Да, это такое начинается прям сопротивление, как будто ты идешь и постоянно наталкиваешься на какую-то стену.
2: Да, супер неожиданно. Тебе становится страшно, тебя как будто выбивает этой силы, из колеи какой-то, в которой ты как бы скажешь, ну почему сейчас? Мы же вот должны на служение. Мы же там к такому готовимся. А почему сейчас это происходит? Вот такие вопросы бывают в голову прям такие.
1: И идут. Люди начинают задаваться вопросом, а это Бог закрывает дверь? Или это вот те духовные силы, которые мне сопротивляются, которые мне хотят вот вступить в ту самую войну, противостояние, и мне нужно с этим разобраться. Вот как раз в этот момент и очень хорошо вспомнить слова, которые мы читали из послания Ефесян, и проверить вот эти обстоятельства через как раз призму Священного Писания, через молитву, да, облегшись вот в то самое всеоружие Божие, которое и дает устоять.
2: Да, а часто бывает давление, оно даже не в обстоятельствах проявляется, а в жизни человека в сильном каком-то давлении, которое сложно объяснить словами. Ну, по-человечески люди начинают, ну, даже верующие, говорить, что-то на меня навалилось, вообще тяжело, плохо, просто апатия, сложно мне вот сейчас, например, даже там молиться, может быть, как-то пребывать, верить в то, что я читаю в Библии, ну, то есть это какое-то невидимое, непонятное давление, серьезное, которое нахлынулось, которое не было до этого. И тоже здесь нам вообще Божье Слово говорит о том, что у нас нет другого метода, как только в духовной борьбе использовать духовные инструменты. Потому что если это война не против человеков, а духовная, то нам помогут духовное оружие, которое вот апостол Павел перечисляет.
1: Точно.
2: Молитва, Слово Божье, благовестие, вот эти все перечисления защиты, борьбы духовной.
1: Да, потому что вот как мы уже сказали, за конфликтами часто или практически всегда стоит духовная реальность, которую мы не должны сбрасывать со счетов, не должны игнорировать, тем более, как верующие люди, мы вообще знаем о том, что это реальность. Это не просто какие-то эфемерные, не знаю, мечты или просто вот красивая аллегория, иллюзия, фантазия, да? Это мир, который существует, который действует рядом с нами, но его не стоит бояться, потому что, как сказал сам Иисус, он победил мир, и у нас есть все абсолютные инструменты, чтобы этой борьбе соответствовать, то есть выходить на эту брань не безоружными, а у нас есть все инструменты. Главное тоже, как мы уже сказали, вот в этой борьбе, как выделить такие вот три важных, может быть, сферы, да, это внутри нас есть такие запинающие грехи, у нас есть противостояние действительно темных сил, когда они запинают, как или когда они нам, не знаю, не дают что-то сделать. И вот у нас тоже есть такое искушение видеть в других людях вот такой источник проблем.
2: Бед каких-то, да?
1: Да,
2: да, что с тобой так тяжело бывает вечно ты? Вот эти фразы начинают, да.
1: Это в легкой версии.
2: А, это в легкой.
1: Это в легкой версии. А бывает, человек вот действительно тебе нанес серьезную рану какую-то, обиду, там, не знаю, всякое бывает в жизни, и в церкви бывает, и вне церкви. Может, это и брат быть, да, и, может быть, это человек из мира. И вот начинать наделять как бы человека этими качествами, такими прям демоническими, темных сил, как будто бы они сторонники или приспешники. И вот в этот момент запомнить важную вещь, что этот человек точно так же становится жертвой определенных нападок со стороны темных сил, которые, конечно, очень хитро используют свои, не знаю, инструменты. И человеком, с человеком мы не боремся, как говорит здесь апостол Павел. Наша брань не против плоти и крови, не против людей. Ни в коем случае. Вот та самая знаменитая фраза о том, как важно отделить грешника от греха. Да, о, и да. Вот не нужно бороться с людьми, потому что люди становятся действительно заложниками обстоятельств, в которые они попадают. Ну, да. Вот часто они действительно ведутся как на заклание, как бездумный какой-то маленький козлик. Ягненочек. Вот. А я предлагаю нам немножечко прерваться.
2: Давайте послушаем. И у нас еще есть интересные библейские примеры о вот такой явной духовной борьбе, которая приоткрывает нам всю эту картину невидимого. Да. Вспомним, прочитаем.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Со свободным радио.
3: Да, так что же такое здоровая духовная брань? Вот мы все перечислили, что не является правильной духовной бранью. А как вообще понять, с чем же мы боремся и как мы боремся? Да? Вот что нам нужно помнить в этот момент?
4: Да, но вот нам вообще необходимо сначала вспомнить вообще, что мы существа, встретившись с Богом, уже стали и духовными, и теперь у нас есть его мудрость, водительство, да, он нам глаза открыл о том, что мы здесь в теле, но когда тело наше уже будет каким-то образом закончить свою жизнь, да, у нас духовная жизнь наша продолжится. Бог нам приоткрывает вообще эту картину о том, что сталкиваясь с людьми, ну вот мы как раз об этом уже сказали, да, мы проанализировали свое сердце, что с нами происходит внутри, что в нашей жизни сейчас происходит. Ну и остановились как раз на вот примерах в Библии, да, которые нам как раз открывают вообще очень так интересно, что же происходит иногда, когда у нас, например, проблемы бывают в нашей жизни. Ну мы знаем проблемы из истории Иова. Это нас просто настолько подкашивает каждого, что читая это, мы понимаем, что наши проблемы не проблемы, наверное. И видя то, что...
3: У него все сложилось, вообще, да, в одну коробочку. Вот
4: все беды,
3: вот,
4: которые могли, да, только обрушиться. И мы видим, что происходит на небесах в этот момент. Этот разговор Бога и дьявола. Вообще за его жизнь, за его душу прежде всего. И видим все эти страшные проявления, реакции Иова. И видим, как наблюдает весь духовный мир, да, за тем, как отреагирует Иов. Вот, за что он Бога любит, верный ему. И, ну, в общем, эта история, в ней так, наверное, много уроков, но мы сегодня как раз говорим о том, что, да, духовный мир реален. Да, мы не забываем, если что-то происходит, что мы прежде всего приходим к Богу в молитве, зная, что это духовная война, на которой мы используем духовное оружие, да. Кать, ты еще приводила примеры про людей. Вот если есть какие-то проблемы с людьми, вот неужели это поможет, да? Начать учить, кричать, использовать все такие какие-то методы человеческие, плотские.
3: Это антиметоды. Вообще. Это мы знаем, что 100% антиметод, потому что другого человека криком исправлять нельзя. И вообще давлением, которое направлено против человека, да, каким-то подавлением.
4: Да, подавлением.
3: Это невозможно. И когда борьба наша направлена против конкретного греха, искушения, там, гнева, похоти, зависти, лжи или страха, вот это и есть как раз та самая борьба, которая и является духовной бранью. И чаще всего это то, что мы должны вычленить и отделить от самого себя, от человека. Да, это тот грех, который пытается поработить. И вот в истории с Иовом там как раз не было этого греха, который ему надо было из себя исторгнуть. Да, и хотя его друзья постоянно ему
4: приходили,
3: об этом говорили, что ну, не может такого быть, чтобы у тебя были проблемы на пустом месте. Тебе просто нужно покаяться и понять, в чем же ты согрешил.
4: Откуда эти беды?
3: В чем же ты согрешил. Вот. А настоящая, и поэтому духовная брань, которая, вот, о которой мы сегодня говорим, она несколько отличается от того противостояния, которое вот произошло вот в тот момент на небесах, да, спор, можно сказать, Бога с сатаной, когда его заложником стал Иов. Да, мы сейчас не противостоим таким вот силам злобы. Бог не посылает нам искушения или испытания. Да, как сказано в Писании, Бог никого не искушает. Да, но мы сами искушаемся. Да. Тот же апостол Павел пишет об этом. Так что у нас всегда есть вот этот челлендж и задача понять, что враг – это грех, который пытается поработить. Вот, даже Иисус противостоял искушениям, и мы знаем прекрасный пример того, как это нужно делать. Да, он никогда не боролся с собой, он не говорил, что я плохой, поэтому мне вот хочется, когда дьявол вознес его на высоту, мне хочется спрыгнуть, или там, чтобы поклонились мне царство и так далее. То есть мы все это должны видеть между, не знаю, разными противоположностями.
4: Хорошо, да. Ну, тогда мы обязательно еще можем рассмотреть из Четвертое царство. Интересный пример, когда царь Сирии, помните эту историю, воевавший с Израилем, никак не мог победить, потому что пророк Елисей через откровение от Бога предупреждал израильского царя о всех замыслах врага. И разгневанный сирийский царь послал большое войско с конями и колесницами, чтобы захватить Елисея. И они окружили город Дафаим ночью. Рано утром слуга Елисей вышел и просто в ужас пришел. «А, увы, господин мой, что нам делать?» Это просто казалось просто провалом, потому что видел своими глазами, что что-то серьезное может произойти. Но на что пророк с поразительным спокойствием ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Четвертая книга Царств, 6 глава, 16 стих. Но это просто удивительно происходит, когда мы с вами понимаем, что этот духовный мир настолько реален, который пророк Елисей говорит, как раз Илья, вернее, говорит своему слуге: «Посмотри, посмотри, сколько нас!» И его слуга видит. Елисей помолился: «Господи, открой ему очи, чтобы он увидел». И он увидел. Это чудо. Просто Бог показывает, что происходит часто в нашей жизни. Мы не видим. Мы молимся, мы что-то делаем или не молимся, да, или кто-то за нас молится. А там целые просто войска.
3: Что там происходит?
4: Да, Божьи борются за нас. Поэтому будем об этом помнить, что мы должны обязательно брать Божье духовное оружие в духовных битвах.
3: А у нас, я напоминаю, совсем скоро тоже будет в гостях адвокат и бывшая судья Евгения Лисова. Мы ее уже встречаем, вот она подъехала, и поэтому сейчас пойдем ее тоже встречать и готовиться к эфиру. И продолжим увлекательный разговор о той войне, которая идет здесь, на земле, в небесах, и часто прорывается вот в правонарушение в том числе. Да. И нам нужно об этом тоже помнить. И поговорим об этом буквально через, ну, сколько уже, 20 минут.
4: Да, в 11 часов по московскому. Ну, услышимся в эфире с гостем.
2: Свободное радио.

0: Ну вот, как Геннадий Вербицкий нам спел «Не моя война».
1: Просто дополняет мысли к нашему эфиру. Вот, как классная подборка песен.
0: Да.
1: Вообще.
0: Что же все это значит для нас сегодня? Как всегда, важно увидеть практическое применение того, о чем мы говорим. Да, мы, во-первых, сегодня, конечно, стих дня помним о том, как мы должны облечься во всеоружие Божье. И помнить нам, конечно же, надо, что все это снаряжение дано нам Богом. Мы сами не можем вот так вот взять, поднатужиться и произвести вот такой вот духовный меч или броню праведности.
1: И совершить победу. Вот. Хотелось бы нам, вот, может быть бы, но не может.
0: Предлагается нам все-таки это взять у Бога, потому что мы это получаем. Получаем благодаря Его бесконечной милости, доброте и милосердию по отношению к нам. Вот. И Христова праведность, дар веры и Его слово. Это вот все те как раз атрибуты, да, вот я думаю, с воскресной школы все помнят, что именно, что возьмите меч, да, это вот как раз слово Христова праведность, это панцирь, вот это броня, дар веры, шлем спасения. Все это нам дает возможность противостоять враждебному миру внутри себя, да, который проникает, вот, к сожалению, проникает в наше сознание. И у нас даже какие-то практические шаги мы можем сделать, да. Отделить вот человека и грех. Это то, что мы уже говорили, да, что это не грех во мне.
1: Виной, да, будет, да, всем проблемам, которые происходят вокруг.
0: Да, что вот моя личность создана Богом. Слава Ему за это. Я дивно устроен. Я действительно сотворен моим Создателем для радости, для того, чтобы прославлять Его. Нет плохого, Бог не творит плохого, да, но есть грех, который действует в наших членах, и мы должны его действительно замечать и называть врага по имени. Да, не «я плохой», а «я борюсь с гневом», например, или даже не этот человек, вот сам по себе Вася, такой отвратительный, но у него есть вот эта проблема, да, которая его делает таким. Принять какое-то вот это осознание себя как Божьего дитя, которое воюет не с собой, а с грехом. Вот. И сменить вот этот фокус зрения, когда мы не воюем с собой или не исправляем себя или других людей, мы ходим. А мы, какая главная вообще цель жизни христианина? Конечно же, познать Отца, прославить Бога. То есть вот ради чего создал нас Бог на земле. Не для того, чтобы мы были его такими помощниками по исправлению неправильных грешников. Вот у нас такого нету совершенно в пункте.
1: Я думаю, это прикольно происходит в семье, когда дети пытаются друг друга научить. Вот они начинаются, у них перепалка. И начинают: «Так, ты что же тебе сказал?» И я таким напоминаю: «Слушай, говорю, ну ты же его брат, родители». Мы, говорю, давай, говорю, мы его будем воспитывать, сами, а да, вы друг друга любить и друг друга лучше помогать. Давайте вы не будете друг друга учить.
0: И да, знаешь, занимайся тоже собой, говорим, да, мы. Да, не надо соседа воспитывать.
1: Точно, да. Вот
0: и
1: есть
0: сестру, или брата, да.
1: Да, у нас вот есть Бог, реально, родитель, да, который поможет нам. Ну, классные мысли, да.
0: Да, так что будем помнить об этом.
1: Мне кажется, еще важно вот вспомнить про обязательно во всем вот этой борьбе о том, что мы должны бороться не против людей, а как раз за человека.
0: За человека.
1: Да, и вот мысль, которая всегда помогает, это вот эти первые слова любви, заповеди первые, на чем все остальное дальше строится, учение Божье для нас, это вот любовь. Нам очень сильно поможет Божья любовь, и очень сильно поможет Его любовь к человеку. Нам нужно постоянно учиться любить людей, чтобы выиграть во всех этих битвах. Mm-hmm. Что она поможет, Божья любовь, вот этот грех в себе перебороть. Божья любовь поможет человека покрыть любовью, несмотря на его несовершенство, там, характер, и пусть он еще тоже на пути исправления. В духовной борьбе также нам поможет любовь, чтобы молиться, применять все эти благовестия, все, о чем говорили. Поэтому классно, друзья, что у нас есть Бог, который нам все уже дал и открыл. Только нам нужно не суетиться и только слышать Его, не спеша вместе с Ним жить, перебарывать все с Его помощью и Его любовью, и Его силой.
0: Аминь.
1: Аминь, да.
0: Вот. А мы с вами, друзья, буквально на несколько минут расстанемся, чтобы уже приветствовать нашу гостью. Она уже приехала и совсем скоро будет с нами в эфире. Евгения Лисова, адвокат, бывшая судья.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами» просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио подходит для жизни.
3: Друзья, всем снова здравствуйте.
4: И всем привет.
3: Здесь в студии не только мы с Инной, но и наша прекрасная гостья. Это Евгения Лисова, адвокат. Судья с 10-летним стажем, вообще имеет более 25 лет юридического опыта. В общем, человек удивительный. Как мы уже в предыдущем часе сказали с Инной, мы познакомились на женском форуме «Созидай», посвященном традиционным нашим семейным ценностям и духовным ценностям, где как раз Евгения выступала с докладом блистательным. Да. И, в общем,
4: мы хорошо, ее заприметили.
3: Мы, да, познакомились.
4: Решили, что не можем пройти мимо, а
3: да,
4: хотим
3: все равно. Такие люди нам нужны.
4: Рады очень видеть вас, Евгения. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья. Я тоже очень рада и благодарю вас. Это для меня честь большая, что вы пригласили меня. Доверие.
3: Я думаю, что для всех это будет большой радостью и бонусом. Вообще можно, кстати, дорогие друзья, вы можете пользоваться средствами связи, которые у нас существуют, пока у нас
4: остались.
3: Работает. Да. Канал в ВК, канал в Телеграме.
4: Да, пишите, пожалуйста. Будем проверять ваши вопросы, обязательно вслух зачитаем. Вот. Ну, конечно, ничего личного, друзья, не надо писать много юридических вопросов, сейчас решать их не будем в эфире.
3: Да, воспользоваться консультацией сразу так. Да, то сразу. Ты доктор? Так, у меня вот такой-то, такой-то, пожалуйста, диагноз. К юристу также примерно обращаться. Давайте для начала спросим все-таки, Евгения, у вас больше 25 лет юридического опыта, судейская карьера, адвокат. Адвокатская карьера. Что вообще вас привело в право? Такая необычная, на самом деле, область, сложная. Как вы оказались вот в этой точке? Ну и, может быть, потом, как вы с Богом познакомились, если так вот кратко.
5: Да, история, на самом деле, может быть, хотелось бы услышать, да, что это была моя мечта, потому что все-таки карьера юриста, правозащитника, многие люди мечтают об этом. Я знаю своих коллег, многих, которые прям хотели с детства, там, с подросткового возраста, с молодого возраста быть юристами, посвятить себя этой профессии. Профессия сложная такая она, востребованная все-таки, несмотря на то, что очень много на рынке юристов, да, но есть люди, посвященные этой профессии, высококвалифицированные специалисты. Я знаю много таких коллег своих и себя отношу в том числе к посвященному профессионалу, да, в профессии. Но начиналось все совсем не так. Я никогда не хотела быть юристом. Я в этом направлении... Я в этом направлении вообще не смотрела. Я училась в школе и всегда была такой артистичной, активисткой, всегда в первых рядах, если что-то надо где-то организовать, на лидерской позиции. В общем, спортсменка, комсомолка, да, тогда пионерка еще, в комсомол я не попала, но пионерка я была. И я хотела быть артисткой. Всегда. То есть у меня артистичная.
3: Вроде одно с другим не близко.
5: Да, я хотела быть артисткой. В частности, я хотела быть актрисой. И у меня была мечта поступить в кинематографический. И когда встал вопрос, куда поступать, соответственно, да, после школы, я помню этот вечер поздний, когда мама уже лежала в постели, в спальне у себя, и шел такой диалог, вроде как, вот, поступать. Я говорю, мам, я хочу вот туда-туда. И в этот момент все мои мечты вдребезги разбились. Мама сказала, вот принесешь мне диплом юриста, и после этого иди, езжай в Москву за песнями. Вот так мне было сказано. Я сама из Сибири, ну, из Новосибирска. Соответственно, у меня был шок, там, отрицание. Мне, да, все стадии...
4: Это вообще не актриса, куда?
5: Все стадии эти я прошла, да. И, соответственно, противиться слову мамы было тогда нереально. И...
3: Вот послушание.
5: Да,
3: послушание.
5: Да, здесь какое, здесь, да, проявилось послушание у меня.
3: Сейчас можно детям что угодно говорить. Они тебе скажут, мне некомфортно.
5: Ну, мы тогда по-другому
3: говорили. Такого слова не знали даже.
5: Было сложное время было. Это были 90-е. Там вообще все в страхе жили. И, соответственно, поскольку я еще финансово была зависима, да, от мамы, да. И тогда с работой было не так, как сейчас. И сейчас у нас подростки могут миллионы зарабатывать, да, учитывая
4: развитие. Обучение оплачивают, да.
5: А может, и вообще не могут не учиться, да, как правило, уже сейчас так зарабатывают деньги, и все, и у них нет и мотивации, стимула учиться где-то дальше. Поэтому вот так я попала на юридический факультет. Особого тоже интереса у меня там не было. Я не могла не могу сказать, что я там поглощала знания. Но у меня есть дар. Это, наверное, дар все-таки. Дар коммуникации. То есть я очень легко, быстро, так скажем, по благодати знакомлюсь с людьми, завязываю знакомства, да, какие-то связи.
4: Это очень хороший дар. Помогает любой профессии.
5: 100%. И для юриста это вообще ключевой, наверное, такой навык или скилл, да, который помогает помогать. И все, вот, и я 3 года очно проучилась, потом из-за финансовой ситуации в семье я перешла на заочное и стала работать. Работала я тоже не в юриспруденции, а работала я там и в общепитии подрабатывала, в бухгалтерии, там, ну, в общем, какие-то вот такие были случайные заработки. И в один прекрасный день я даже работала в киоске. Тогда были киоски на остановках, что продавали там жвачки, шоколадки. Вот я подрабатывала там.
4: Карта Москвы, там все такое.
5: Но я...
6: Новосибирск.
4: А это Новосибирск?
5: Да, это в Новосибирске. И я помню тот зимний вечер, когда ко мне пришла подруга, она ехала с работы, кстати, она тогда работала в суде уже, она ехала с работы и заходила ко мне поболтать перед... как домой идти. И вот в один прекрасный такой вечер, зимний, в феврале, она ко мне зашла и говорит: слушай, у нас в суде, а для меня суд это вообще было что-то такое вообще умопомрачительное, далекое, непонятное, но что-то такое важное это было. Ну, вообще стереотип же, да, есть такое общество, что суд это...
4: Ну, то есть как бы серьезное,
5: да,
4: вообще.
5: Это серьезно.
4: Вообще стараются со стороны обходить, если честно.
5: А она наоборот, да, она наоборот пригласила меня секретарем к судье, у которого увольнялась секретарь-девочка. И вот в 2002 году я пришла в судебную систему с самых, так сказать, там, первых позиций каких-то, да, или там первых с конца, так скажем.
3: Но при
5: да.
3: этом имею уже почти законченное юридическое образование.
5: Да, я заканчивала, то есть я пришла в феврале, а в апреле у меня был диплом, то есть все. И вот с 2002 года началась моя карьера, настоящая карьера юриста, и тогда я полюбила свою профессию. И тогда у меня зародилась мечта стать судьей, вот когда я уже работала в суде. Потому что фактически я выполняла все функции судьи. Я была секретарем, потом помощником судьи, меня перевели на другую должность вышестоящую. И потом, к сожалению, опять же, из-за финансовой нагрузки на семью, там были определенные обстоятельства, мне нужно было... У меня младшая сестра, она тоже сейчас в системе, она сейчас тоже судьей работает, она назначена.
3: Прям династия у вас.
5: Ну да, вот с нас это началось. Причем никого в семье у нас не было таких, кто бы нам мог помогать в этой сфере. То есть все началось вот с меня, и как бы... Ну и сестре я помогла в свою очередь. Вот. И из-за финансовой нагрузки, да, я ушла из суда и сдала экзамен на адвоката, получила статус адвоката в 2007 году и стала защищать людей. Но это продлилось недолго, 1.5 года буквально, потому что та мечта, которая была в моем сердце, она продолжала меня стимулировать,
3: да, и мотивировать. Потому что, вот получается, в 2008-м стала уже судьей.
5: Да. И мне было 27 лет. С 25 лет назначают судьи у нас. Я была одной из самых молодых судей.
3: Юная судья.
5: Да,
4: вообще
5: совершенно.
4: Да.
5: Ну, вот сейчас уже, спустя 25 лет, да, я понимаю, что это очень рано, когда в таком возрасте назначают судьями. Потому что там в голове еще...
3: Как... Хорошо, нам все-таки надо услышать.
4: Интересно,
3: как...
4: да. Вот вы видели много людей вообще, да, на скамье подсудимых. Вот как бы с разных, получается, тут вы видели сторон. Все, как вы сами предстали перед Богом, да? Он вот судья, законодатель всего, и здесь ваша профессия. Как это вообще, вот встреча произошла, я понимание?
5: Вообще никак это с моей профессией связано не было, но потом, как оказалось, я принимала решение в отношении одной из религиозных организаций, в отношении церкви, и куда я потом и пришла.
3: Вот так вот, какой поворот вообще у Бога есть.
5: Это было уникально, на самом деле это было уникально. Там были просто нарушения административного характера, и я принимала несколько решений, наказывала штрафами, да. А потом оказалось, что это
3: они наверняка молились за вас в этот момент, вот я очень подозреваю.
5: Я думаю, что да. И потом было тоже ряд обстоятельств, когда меня просили там консультировать некоторых людей, но я себя вообще не соотносила с этой сферой, так скажем, да. А потом я влюбилась в парня, он был таким классным, и он отвечал всем качеством, которое я видела и хотела видеть в своем супруге. И мне было странно даже несколько, что он не курит, не выпивает, ничего мне не предлагает, не делает никаких непристойных предложений. И мы стали дружить, встречаться. И я ему как-то задала вопрос: слушай, а как долго мы будем с тобой дружить? Ну, мне было...
4: Хороший, здравый вопрос.
5: Да, мне на тот момент было 31 год. Ну, то есть это уже как бы у меня был опыт.
4: В друзьях ходить туда, да.
5: Ну, я тогда так это понимала. И вот, и он мне открыл
3: глаза.
5: Он сказал: у меня друзья, друг пастор, и у них трое детей в семье. Давай я тебя с ними познакомлю. Сходи на женскую встречу. Тогда раз в месяц проводились женские встречи. И вот я пришла на такую женскую встречу, и меня, ну, там приглашали на молитву покаяния выйти. Кто не знаком был еще.
4: Как вообще?
5: И меня очень сильно коснулось, да. Но путь к, так скажем, воцерклению у меня был порядка 4 лет. Потому что, имея пытливый ум, и, знаете, вот это вот горе от ума, да, и государственную работу, занимая, да, государственную должность, работая в этой профессии, в юриспруденции, в законе, да, то есть мне надо было очень много изучить. Я изучала сектоведение, там, то, чего я только не изучала, потому что традиционно, да, это же православие, культура православная у нас в стране, и когда я познакомилась с евангельским, с евангельской церковью, да, христианской, у меня было вопросов больше, чем ответов, соответственно. Я все подвергала сомнению, я искала, я там пытала всех, я отрицала все.
4: Доказывать так.
5: Да, и мне нужны были доказательства всего. То есть, но когда Бог касается, да, Он же ведет тебя, и ты многие вещи ты не понимаешь, как они происходят.
3: А вот какая-то еще встреча с верующими вот через юриспруденцию происходила? Там какое-то служение в местах лишения свободы? Может, к вам попадали люди?
5: Нет,
3: такие?
5: Но когда я уже стала посещать церковь, и у меня уже... Я познакомилась со многими ребятами, там, да, кто в служениях был постоянно 24/7. Меня просили, ну, там, консультировать, да, людей как-то. Я помогала, отзывалась. Хотя я не могла консультировать. Мне нельзя было, поскольку я занимала должность судьи, и нам нельзя консультировать. Но это происходило, ну, просто, например, в разговоре, да. То есть это не были какие-то специальные там консультации. Ну, и, конечно, никакую оплату я за них не брала. Поэтому вот так. Так, и в какой-то момент вот просто ценности христианские, которые стали у меня в приоритете, да, они стали идти вразрез с ценностями.
4: Вашей работы, да, получается?
5: Да,
4: и вы не смогли, да, продолжить как судья?
5: Ну вот так, да, как-то все подошло к тому, что я стала больше погружаться в познание Бога, в Слово, духовные все практики. И, соответственно, уже я стала чувствовать, что я уже не могу. У меня случился внутренний конфликт такой. И плюс еще я хотела все больше и больше изучать эту сферу, да, так скажем. богословие, и я очень хотела пойти учиться на библейскую школу, а она была 3 месяца, и практически она была очная, mm-hmm. и практически 24/7 там надо было пребывать, там была и практика же, служение, все. И из-за работы я не могла это делать. Да. И вот в 17 году все-таки так все сложилось. Ну, я не уходила вот так, раз положив ручку на стол, да, и ушла.
3: Да, и что
5: я
3: жизнь
5: готовилась.
3: Очень круто поменялась, да. И мы сейчас об этом поговорим, прервемся буквально на несколько секунд на небольшую рекламу.
2: В пятницу на Свободном радио «Особенное утро». Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00. Свободное радио. Свет всегда побеждает.
3: Включено, все. Свет побеждает тьму, это точно.
4: Да, мы в этой вашей истории это увидели. Это, конечно, интересный путь вашего познания Бога. В общем, интересно. А вот даже изучая уже в библейской школе, получается, Евгения, отучились вы, да?
5: Да.
4: И вот уже как бы больше окунувшись в познание. А как интересно, Бог для вас вот судья или адвокат, если уж можно такой, не знаю, вопрос задать, что больше?
5: Я об этом размышляла, и у меня менялось восприятие Бога. Сначала он для меня все-таки был судья. То есть Бог как что-то такое недостижимое, что он наказывает, что он воспитывает, там, больше как бы под законом, да. Но когда Христос все-таки, когда я получила откровение о жертве Христа, я получила его не сразу. И, кстати, на сегодняшний день я вижу, как многие христиане, которые называют себя христианами, мало что понимают в жертве Христа, так скажем, mm-hmm. и не имеют этого откровения. Но я всегда молюсь за то, чтобы Бог открывал это. И когда мне пришло это, Бог все-таки стал для меня больше защитником, потому что Иисус, ну, он адвокат, да, все-таки да. Он адвокат.
4: Ходатай, вот да, так, вот это да. Еще слово такое прямо.
5: Да, и я, когда осуществляю свою деятельность, конечно, это вот основание, Христос, да, оно играет ключевую роль в том, что я делаю. Я опираюсь на это очень сильно. Mm-hmm, когда у да. меня возникают какие-то сомнения, как-то поступить, да, mm-hmm. может быть, где-то там схитрить, mm-hmm. да, например, или там, хотя это можно, да, сделать в рамках закона, все-таки внутренний, да, водительство Духа Цензор Святого, оно,
4: есть.
5: Да,
4: mm-hmm. не позволяет
5: имеет
4: уже,
5: место
4: да?
5: быть.
3: Ну вот мы mm-hmm. даже в первом часе сегодняшнего нашего эфира с Инной говорили о духовной брани и о том, что наша борьба вообще не против людей, а против духов злобы поднебесной. И вот в вашей профессии, мне кажется, вы тоже с этим сталкиваетесь, с реальными какими-то кейсами зла. Вот вы чувствуете эту духовную реальность, с которой мы все сталкиваемся?
5: Я, знаете, так скажу. Я получила, опять же, да, откровение однажды, что вся власть от Бога. Я знаю, что очень часто возникают ситуации, когда христиане недовольны решениями власти, да. Я знаю, что в отношении религиозных организаций принимаются многие решения, да, государственными органами, которые где-то несправедливые, да, где-то даже незаконные. Но, учитывая, что вся власть от Бога, я все-таки отношусь к этому так, что давайте, вот есть закон, да, люди занимают эту должность, они как-то оказались на этой должности, да, и наверняка, и Бог с ними тоже есть, и Бог все видит, и Бог справедливый. И если так происходит, любящим Бога все содействует ко благу. И призванным mm-hmm. по его изволению, да. Поэтому mm-hmm. я как-то так к этому отношусь. У меня нет вот такого, что какой-то злобы или какой-то борьбы прям вот такой, да.
3: Ну да, не против людей мы.
5: Нет, mm-hmm. абсолютно mm-hmm. нет. И даже когда происходят какие-то вещи, вот эти процессы, да, и говорят, вот на духовном уровне там давайте вести
3: Битву.
5: Битву. Я немножко все равно как-то дистанцируюсь от этих вещей. Я все-таки больше за мир, за милосердие, да, как-то за долготерпение, вот, плод духа, чтобы он был проявлен даже во взаимодействии вот на государственном уровне, с органами государственной власти. Mm-hmm. Все-таки побеждая зло добром, вот так вот. Я вот из этой категории, да.
4: Ну да, здесь у вас получается вот это мудрое применение этих знаний, законов. Вообще, ведь это всегда, ну, нужно быть просто на волне, учитывая изменения, да, вот эти все. Вам постоянно, наверное, приходится это все мониторить, чтобы быть в теме.
5: У меня очень развита интуиция. И это мне, ну, можно, да, наверное, интуицию отнести к одной из характеристик Духа Святого, да, все-таки. И вот я всегда благодарна за то, что какие-то вещи я считываю буквально в атмосфере. Вот информация, да, которая есть, я могу ее считать.
4: Сложно объяснить, да, как ты чувствуешь человека,
5: да? Даже бывает так, что... То, что касается изменений в законодательстве, да, я вот готовлюсь по какому-то делу, и мне кажется, например, что да, здесь все понятно, вот все понятно. Я вот сейчас, можно и не готовиться, я пойду сюда, это уже у меня было. Но внутренне я чувствую, например, что что-то не то. И я открываю закон, и я вижу изменения, что были изменения. То есть
3: так, вот
5: буквально,
3: интуиция
5: да,
3: сработала,
5: вот буквально
3: да?
5: так происходит.
3: На метафизическом
5: да.
3: уровне каком-то. Да,
5: либо я, это, например, еду уже с какой-то позиции, и мне внутри приходит, подожди-ка, а вот смотри, такой момент. Раз, и я могу просто позицию свою изменить уже как бы в процессе даже.
4: Вообще, да.
5: Без подготовки. То есть, ну, бывают такие вещи, реально это сверхъестественное. Но все сверхъестественное приходит на естественное. Понятно, что у меня для этого есть база знаний, опыта.
4: Как это, когда что вытащить и применить,
5: да?
4: А вот адвокату порой приходится защищать даже тех, кто явно виновен. Это сложно с христианской точки зрения? И как вы для себя вот решаете этот вопрос?
5: Ну, Иисус же, он у нас как? Он же пришел не к здоровым, к больным.
4: Да.
5: Поэтому, если я адвокат и называюсь адвокатом, да, соответственно, я просто ищу для человека, который виновен, да, я просто ищу варианты, как ему облегчить его участь. Потому что ты можешь быть виновным, да, и наказание, есть же вилка, да, наказание, тебе могут назначить там 5 лет, да, а могут назначить и 2 года. То есть, если у меня есть такая возможность, конечно, я сделаю все для того, чтобы ему назначили 2 года, а не 5 лет.
4: Угу.
5: А то, что он виновен, ну, все мы согрешили, лишены славы Божией.
3: Кстати, да, все виноваты.
4: Да.
5: Поэтому тут как бы я судить, я уже отсудила свое.
4: Там еще сложнее, как вы
5: сказали. Хотя вот...
3: Кстати, да.
5: Говорили о том, что вот я ушла, да, потому что шли ценности, да, которые у меня появились новые, они шли вразрез с ценностями системы, но на тот момент я не могла поступить иначе. Я вот так вот уже размышляла. На сегодняшний день я думаю, что у меня бы хватило мудрости, ну, по-другому отправлять правосудие и относиться к этой системе. Хотя, конечно, все-таки я считаю, что эта система, она проклята. Так скажем.
3: Вот так вот. Хотя по большому счету.
4: Да, я вот сижу и думаю, а вот реально, да, как мои дети спрашивают, например, а я вырос, хочу быть полицейским. Малыш, давай немножко еще раз вернемся к этому вопросу, когда ты подрастешь.
5: Да.
4: Возможно ли там быть христианином вообще?
5: Да.
3: Наверняка возможно.
5: Возможно, но сложно.
4: Система не позволяет там быть христианином.
5: Это такая система, да. Ну, как бы полицейским еще ладно, потому что это одна сторона, да. Это сторона правоохранения, да. То есть это как бы функция
3: соблюдение,
5: такая.
3: Соблюдение, да,
5: каких-то положительно. Правил. Ну, то есть все равно полицейский это больше герой, да. А судья, это же больше как люди смотрят на судью. То есть всегда кто-то будет недоволен.
4: Да.
5: Всегда. Какое бы решение судья...
3: Либо
5: конечно.
3: Вторая. Ну, да. Их две противоборствующие
5: да.
3: стороны.
5: Конечно. И ты всегда всем должен. Всегда всем должен. С тебя всегда все спрашивают.
3: Вредная работа.
5: Да, чересчур вредная.
4: Это вообще, мне кажется, с охраной надо, да, приезжать и уезжать как бы в хорошем
5: вообще. Это очень
4: вообще
5: напряженная работа. Психологически это надо иметь хорошую психику такую, здоровую, и быть стрессоустойчивым, и иметь смелость принимать решения, потому что это, ну, ответственно. Любое твое решение, оно повлияет, может повлиять на ход жизни одного человека, даже вообще, целой семьи. Прям,
4: да, судьба, конечно, просто, ну, да, на многие года.
5: Даже если мы не говорим об уголовном судопроизводстве, да, об уголовных делах, и даже гражданские, административные дела, они тоже сильно очень влияют на жизнь человека.
4: Может, у вас есть примеры, как вы вот проходили эти сложные вопросы, решения, как перебарывали, как вот прийти домой, как говорят, там, закрыть двери, здесь вот там семья, здесь там церковь, переключиться. Что помогало в сложных дел, вопросов?
5: Ну, Бог, конечно, помогал Бог. По большому счету, я и воцерквилась, да, так скажем, уже осознанно пришла к Богу, то есть спустя 4 года после того, как я прочла молитву покаяния, я осознанно, я могу сказать точно, что я осознанно пришла
6: такой
5: к Богу.
6: Такой прям путь получился. Да.
5: Да. И я была тогда на должности судьи. И как раз-таки все моменты тяжелые, да, уже я вот так вспоминала, когда мне было трудно принимать какие-то решения, нести вот эту нагрузку на себе, на своей психике. Разрядку я получала только в Боге. Напряжение снимала только в молитвах, только в служении, только в общении с верующими. Это вот это очень переключает тебя. То есть ты как бы переходишь на другой уровень, ты как будто над всем этим становишься. Ну, соответственно, да.
6: Да, Бог дает... 100%.
5: И то, что касается каких-то ситуаций, вот у меня был пример такой. Я поступила, когда надо было выбрать, да, как поступить. Поступить как судья по закону, да, в первую очередь, и по принципам отправления правосудия, либо поступить по-христиански, да, исходя из христианских ценностей и принципов. Я повела себя как христианка, в первую очередь. Но круто, мне, да, за это как бы... очень сильно как бы попало, так скажем.
4: Вот, да, в системе же есть люди, которые хотят все-таки иногда, чтобы в дело, может быть, в определенное русло пошло, они прямо в суперсправедливое, как бы есть же там разные давления, рычаги, да?
5: Ну, там было не то, что давление, там стоял вопрос соблюдения сроков, допустим, да, судопроизводство. И формально я делала все правильно, но это подрастянулось из-за того, что я пошла навстречу человеку, которому нужно было поправить здоровье. Ну, если вкратце, человек содержался под стражей, я его осуждала, закрывала последние все там ряд приговоров и должна была осудить его последнее, и его должны были отправить в колонию. Он находился в СИЗО в это время, а в колонии бы ему не сделали ту операцию, которую ему надо было сделать, и он ее ждал. И только находясь в СИЗО, ему могли ее сделать. Она была по очереди. И вот я откладывала судебное заседание, потому что он ждал очередь эту. То есть я посчитала так, что если ему все равно находиться под стражей, если ему все равно отбывать наказание в виде лишения свободы, то какая разница, где он будет находиться, в СИЗО или он поедет в колонию. Так в СИЗО ему сделают операцию, он спокойно поедет туда.
6: Ну, это вот по-человечески, ну, это по-христиански.
5: Да, я тогда приняла такое решение, что я взяла на себя эту ответственность по совести и исходя из вот, принципа милосердия в первую очередь.
4: Да, сильно много приходится лавировать вообще в таком месте, где такая ответственность. Это мы с Катей сидим, таки думаем, вообще.
6: Ну вот сложно, да, вот не позавидуешь. На самом деле, наверное, действительно, если задавать вопрос, что тяжелее, вот быть судьей или быть адвокатом, наверное, судья это однозначно более стрессозатратно. Или адвокату тоже приходится много переживать, ведь ну, тоже случаи сложные, разбирательства такие могут быть, там и семейные, я знаю, что семейным правом тоже занимаетесь сейчас.
5: Ну да, я вообще семейный адвокат, в принципе, я сопровождаю семьи по разным вопросам, которые возникают, то есть у меня на я не могу сказать на обслуживание, да, это на обслуживание организации, а граждане, да, когда это сопровождение, да, вопросов конкретной семьи. Ну, уже как бы за 25 лет просто так сложилось, что ко мне обращаются целыми семьями, и они никуда не уходят от меня.
4: Что же они там выясняют, а все так долго?
5: Ну, нет, бывает вообще элементарно там даже какой-то вопрос, вот прям здесь и сейчас что-то случилось, и надо консультацию, там совет могут набрать, позвонить, я всегда отдам обратную связь.
4: Здорово.
5: Ну, это как, да, раньше, как мы смотрели в американских фильмах, да?
6: Да, всегда. Я своему адвокату адвокату позвоню.
5: Да, в каждой семье
4: они же привыкли, они рады, что вы есть.
6: Свой доктор,
5: свой доктор, свой адвокат, да. Вот, поэтому... Так, как бы... Что касается... Статус адвоката, в чем сложность, да, у меня бывает, это разочарование или грусть от того, что я не могу повлиять на какую-то ситуацию. Потому что решение принимает суд. Да? Когда, почему адвокатам даже запрещено по закону вообще давать гарантии какие-то в исходе дела? Мы не можем даже в процентном соотношении называть, каким будет исход дела. То есть я могу набросать варианты, да, может быть так, может быть так, может быть так, но это все может быть. Потому что если бы от меня только зависело, понятно, было бы так. Да? Когда я 10 лет отправляла правосудие, я могла сказать, как это будет, но и то не по всем делам. Я могла в последний момент.
6: Да, и мы буквально вот сейчас прервемся и поговорим о как раз уроках профессии.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.
7: Свободное радио. Правильный выбор.
6: Да, у нас сегодня насыщенный эфир. Мы решили, что такая гостья в эфире, она должна полностью поделиться своим опытом, потому что не часто у нас бывают юристы, судьи, адвокаты. Так что будем пользоваться.
4: Да, ну это очень интересное свидетельство. Человек, который, да, уже узнал Божью милость и любовь, встречаясь с людьми, которые, ну, нарушили вот здесь земные эти законы, отношения, эти преступления. Как разрулить, действительно, как остаться верным Богу, вообще с миром внутри себя. А я вот сейчас подумала, и родился у меня еще такой вот вопрос. С какими вот адвокатами еще вот в вот этом вот напряженном, скажем, где-то сражении перед судьей со своими подопечными, вот вы сталкивались, а адвокаты, насколько вот в этой сфере чувствовали вы, может быть, или сопротивление, или сложности, или где-то мотивация, мне нужно знать больше, или какие-то методы еще искать. Сложно ли это вот взаимодействовать?
5: С коллегами?
4: Да, с коллегами-адвокатами вот уже при вот судебном этом разбирательстве.
5: Для меня вообще не сложно взаимодействовать с людьми.
6: Да, мы уже поняли, что Евгения – это дар.
5: Да, слава Богу, реально. Вот эта слава Божия в моей жизни, она в этом проявляется. Вот в коммуникациях мне всегда легко. И я еще преподаватель, ну, у меня дар учителя имеется, как бы это громко не звучало, но он имеет место быть, и я его в оборот пускаю. Нет-нет, да и да. И не только в юриспруденции я веду и духовно-восстановительные проекты, и проповедую нет-нет. Женщинам, в основном женщинами я работаю, там, с подростками. Поэтому, что касается общения, да, взаимодействия вербального, коммуникации и понимания людей, то есть это с этим, слава Богу, порядок. И что касается общения с коллегами, я всегда соблюдаю этику и не позволяю никаких высказываний, критики в адрес коллег. И когда ко мне обращаются граждане, например, да, я слышу, что они нелестно отзываются о моих коллегах, к которым они ранее обращались, я не сотрудничаю с такими людьми. То есть для меня это, ну, red flag, да, так скажем.
6: Да, уже все, табу.
5: Да, потому что, ну, когда ты слышишь, что люди говорят о ком-то нелицеприятно, то ты следующий.
6: Да, ты будешь как раз перечисление.
4: Катя, ты была на суде когда-нибудь в этом зале?
6: Нет.
4: Я тоже никогда. Нет. Я только в фильме видела, поэтому спрашиваю об этих батлах.
5: Я вам скажу даже больше. Когда люди говорят, что я пойду в суд защищать свои права и искать истину, бытует такое, ходит в народе, ну не в народе, а в нашей среде, ну и вообще, в принципе, да, все, что касается судов и защиты прав в судах. Суд – это последнее место, где вы найдете истину. А иногда даже говорят, у нас в суде прав тот, кто больше наврет. Потому что юристы – это очень предприимчивые люди, которые могут создать из ничего решение, дело, из ничего создать проблему, потом же ее решить, и как бы, ну да.
4: И тем самым заработать.
5: Да, ну да, и такое тоже бывает, да. Есть не очень добросовестные в нашем брате, так скажем, люди, что они... как бы портят.
6: Пользуются, да, этим всем. Ну вот, смотрите, за 25 лет юридической практики, я думаю, вы видели очень много кейсов, очень много людей, и подсудимых, и адвокатов, и прокуроров, и вообще. И такой немножко философский вопрос будет, да? Вот что вы, может быть, поняли о человеческой природе? Вот не разочаровались ли вы вообще в людях, видя все это? Надежда на людей после этого вообще есть?
5: У меня глубокое убеждение, глубочайшее, я бы так сказала, каждый человек хороший, просто не всегда совершают хорошие поступки люди.
6: Это о том, о чем сегодня мы говорили, да?
5: Что грех, вот да, разделить вот это. Разделять. Я научилась отделять от человека, да, ну вот человек, он в идеале, он совершенный, да, потом случилось страшное, да, в какой-то момент, и все мы носим эту природу греха. Но это же не значит, что ты, будучи внутри грешным, да, ты идешь и грешишь, и грешишь, и грешишь, да? То есть...
6: Ну, выбор делаешь, конечно,
5: каждый день. Да, конечно, это выбор.
6: Каждую секунду.
4: То есть из ваших слов я поняла, вы, получается, видите вот в каждом человеке Божье творение, а это дорого стоит, ведь Господь каждого создал по образу своему человека.
5: Если мы христиане, да, мы в первую очередь должны друг в друге видеть Христа, а потом уже там все остальное.
4: Да.
5: Я вот как-то так...
4: Да, но это очень здорово, да, когда мы говорим даже не про христианина, а про человека, да, которого, защищая, не знаю, как-то помогая человеку, мы всегда в чем-то там помогаем продлить его жизнь для того, чтобы Бог, может быть, с ним будет дальше работать и встретиться с ним.
5: В потенциале, вообще. В перспективе, вообще, даже глядя на людей, которые не спасены, да, я же, когда взаимодействую, я... свет миру. Я же понимаю, что человек, видя меня, какую атмосферу я ношу, каждый носит какую-то атмосферу, да, какую атмосферу я ношу, как я общаюсь, как я себя веду, как я провожу дела, да, как я осуществляю свою деятельность, на каких принципах у меня все это построено. Люди видят, через меня видят Бога.
4: Угу. Да.
5: Ну, вот, наверное.
4: Это возможность, да, быть вот здесь читаемым
6: в любом
4: таким.
6: Месте, да, у нас есть.
5: Ну,
6: и
5: да.
6: Это потрясающе, что Бог использует кого-то прям как прожекторы, ставит на такой
4: реально,
6: высокий,
4: да,
6: какой-то, да, камень на постамент.
4: Невозможно,
6: маяк.
4: Да, не прочитать. Вот,
6: да, она
4: каким...
6: даже маленькая, как бы звездочка, маленькая свечка, она тоже тьму разрушает.
5: 100%.
4: А вот в Библии сказано, что Бог наш главный судья, у нас есть вот его закон, он всех нас рассудит. А как вы думаете, верующим все же следует обращаться в суд? Или Бог сам все рассудит?
5: Ну, написано, что не надо обращаться в суд верующим. Если мы берем, да, Писание, Слово, да, то не надо судиться, да, в государственных судах верующим. Но...
4: Почему доходит, да, до такого, что люди же все равно обращаются, и верующие.
5: Ну, нет, наверное, откровения об этом. Я так думаю. Это же так же, как с таблетками, да. Я просто слышала однажды такую мудрость от женщины, мамы троих детей. Она детям давала лекарства, и когда дети говорили, нет, я буду молиться, поститься, она говорила так, что, ну, вот, прими лекарство, иди молись, постись, да. Молись, постись, но лекарство прими. Ну, у нее не было откровения, да, об исцелении Божьем. Это же все же на уровне откровения. Вера наша, она, да, укрепляется.
6: Ну да, если такой логике следовать, то не нужно тогда действительно пользоваться и медициной, и не нужно пользоваться юриспруденцией. Адвокаты останутся без работы.
5: Ой, адвокаты никогда без работы не останутся.
4: Пока мы здесь живем на земле, жизнь продолжается. Профессия, да. Это востребовано.
5: Да,
4: это, слава Богу, что вы есть там, в этой сфере.
6: Да, вот есть две противоположности, да, с одной стороны, люди постоянно судятся, с другой стороны, вот вообще избегают обращаться к защите там, своих интересов.

0: она тоже есть маленькая, у кого-то большая вера уже. И он может обратиться к адвокату, но это же не обязательно, что адвокат его поведет в суд, да? Он может обратиться за советом, и вот, допустим, я как адвокат с христианскими ценностями, да, я могу ему дать такой совет, который его, наоборот, ну, дистанцирует от этих всех вещей, от судебной тяжбы, да? То есть я еще и такую функцию миротворца могу выполнить.
1: Да, то есть можно даже и не довести до суда.
0: Да, принципе, естественно. Кстати, это одна из функций адвоката, это предотвращение споров, это профилактика споров.
1: И досудебное урегулирование.
0: Да, досудебное вот урегулирование.
1: Вот, кстати, почему профессия адвоката
2: вообще предостерегает.
1: Вперед, да?
0: Либо я могу, например, объяснить человеку, что да, мы можем пойти в суд, ты даже можешь получить для себя положительное решение, но оно будет неисполнимо. Зачем тебе это? То есть я владею разными инструментами, убеждения. Если человека, например, ну даже мы не обязательно верующего доберем, с верующими может быть и попроще, да, мне, я могу там взять слово, да, и словом объяснить. А, ну, неверующие люди, я тоже могу им объяснить, почему не стоит заходить в суд. Даже там, какие бы вы деньги мне не заплатили, и я вам получу положительное решение, будет положительный исход по делу, но вы этим не удовлетворитесь. Фактически вы ничего не получите. Вы эту бумажку положите в стол, и она будет у вас лежать.
1: А почему? Она не будет...
0: Ну, да, например, взыскали деньги, а у должника нету ни денег, ни имущества. То есть мало того, что ты ничего не получил, ты еще понес судебные издержки.
2: Да, ну, ну да, ты только деньги потратил на все это дело.
0: Да, это нецелесообразно.
1: А вот вы сказали, что у вас дар общения, да? А какие еще вот дары помогают в юридической сфере? Вот мне кажется, наверняка психология тут тоже присутствует. Ну, помимо знания законов очень хорошего.
0: Да, я вообще увлекаюсь темами души, да, исцеления души. Психология – это же как раз наука о душе. И я владею тоже знаниями, и я обучалась, я коуч, я нейрограф в какой-то мере, да. Я увлекаюсь работой мозга, если это можно так назвать, да, увлекаюсь. Но вообще-то реально очень увлекательная история.
2: Ну, это очень интересно. А давайте вот прям тогда сходу, вот интересное то, что вы узнали о мозге, о работе вот вообще человека в его голове. Вот это прям интересная тема.
0: Ну, вообще мозг это что? Это лаборатория для дьявола.
1: О, вот так.
0: Там сеет же нам всякую...
1: Но опять же, тоже
0: всякую,
1: про сегодняшнюю
0: всякую,
1: тему.
0: Всякую чушь, да.
2: Стрелы, как написано еще в Библии, да, полетели, например. Да. И что, приземлиться там, не приземлиться?
0: Ну, как говорит один служитель, да, мой знакомый, он говорит, мысли, они как птицы. Вот они летают, да. Главное не дать им свить гнездо и не разрешить им тебе накладывать, да, с этого гнезда что-то еще. Ну и опять же, написано же, да, в Писании, что мысли Бога – это не наши мысли. Соответственно, Бог, ну, смотрит на наши мысли, да, как они, какие могут быть.
1: Разные.
0: Да. Разные
2: вообще.
0: Странные,
2: хорошо, да, что мы не видим друг друга мысли, вот так не читаем, глядя друг на друга.
0: Ну да, ну и в смысле же начинается, да, все, в том числе и грех, желание грешить, он тоже, оно приходит с мыслей. Мысли, они приходят, то есть здесь надо внимательно.
1: Материально говорят тоже, да?
0: Ну и вообще все начинается с мышления. Опять же, да, преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать волю Бога.
1: Тем более, получается, у вас прекрасная миссия, да, как вот уже прозвучало, что говорить в досудебном порядке с людьми, решать их споры, как-то их даже душепопекать,
0: да,
1: при
0: да,
1: этом
0: да,
1: вот
0: да,
1: давать им совет духовный и при этом душевно тоже их слышать.
0: Да.
1: И тем более важно, что у вас вот семейное право, то, что вы занимаетесь вопросами, которые между супругами в том числе происходит. И, да, получается ли быть иногда медиатором в таких случаях?
0: Получается, но у меня долго был такой внутренний конфликт, наверное, все-таки. Потому что семейные споры – это споры, которые вытекают из разводов.
1: Да.
0: Конечно, можно разделить имущество и можно взыскать алименты, содержание на детей, и когда люди находятся в браке. Но тогда что это за брак, да? Вопросы. к супругам, что они в браке будучи, ну, решают вот эти

0: вот спорные моменты путем закона, да, так скажем. А, с одной стороны, это правильно, наверное, да, это определенность.
1: Причем такое хладнокровие, такой разумный подход,
0: да,
1: что ли.
0: Как бы, если брачный договор, я сейчас не говорю про брачный договор, брачный договор, как бы, это норм, так скажем. Но когда в браке взыскиваются алименты,
1: да, это, конечно.
0: Вопросы к супругу, да, тем более, если он христианин, как тогда вообще ты, ну, что у тебя с Богом происходит, да, что твоя супруга взыскивает с тебя содержание на твоих же собственных детей, когда это твоя прямая обязанность покрывать, да, вообще всю семью.
1: Да, там уже непонятно, что в отношениях.
0: Ну, конечно, и, ну, у меня был внутренний конфликт, и в том плане, что я думала, ну, как вот я людей вот развожу, да, развожу. Ну, такое слово, да, не очень.
2: Это судья разводит.
0: Ну, помогаю, да, разводиться, так скажем, способствую разводу. Но потом я поняла, что не все так однозначно. Я стала просить мудрости у Бога, и в каждой ситуации я индивидуально все-таки подхожу к этим вопросам. Конечно, я изначально принимаю все меры и убеждаю людей, чтобы они рассмотрели вопрос примирения, да, и отодвинули как можно дальше, дистанцировались от этого решения о расторжении брака. Вот для этого и есть, да, медиация и медиаторы. Не знаю, насколько эффективна медиация на сегодняшний день у нас в системе правосудия, да, и вообще в обществе. Она все еще развивается. Вот много-много лет уже этому закону о медиации, но...
2: Не работает, да, особо?
0: Нет. Все-таки люди, когда уже люди в жестком конфликте, у нас нет культуры психологической помощи. Вот если, например, мы берем западные страны, да, те же самые Штаты. Я была там и общалась и с юристами, и со многими. У меня много друзей там живет, как бы. Я имею в виду, я немного знаю психологию, да, там вот этого общества. И там у них это норма, и даже естественно, и даже это хорошо.
2: Там гораздо сложнее развестись вообще. Я знаю, что во всяком случае в Европе
0: там очень много, там очень много инструментов, да, которые препятствуют.
1: Да. То есть, чтобы подумали, притормозить всячески. Да,
2: это дорого, это не просто. Да, да.
1: О, это хорошо, пусть это будет супердорого. Да,
2: да, тут нужно 10 раз подумать, есть ли у тебя вообще деньги на это.
1: Выгоднее жить вместе.
0: Да, да. А у нас дается по закону вот 3 месяца на примирение после того, как вы обратились с заявлением в суд о расторжении брака. Да? Ну что такое 3 месяца? За 3 месяца как? Люди годами не могут конфликт разрешить, да, если они пришли уже к разводу, значит, у них этот конфликт, ну, он какой-то, это же не на ровном месте, тем более между христианами, не на ровном же месте, да, люди разводятся. Я сейчас не говорю про основания железобетонные, такое, как измена, да, а какие-то другие основания, да, когда уже назрел такой жесткий конфликт, что люди вынуждены идти разводиться. А им государство дает 3 месяца, типа, помириться. Ну, это абсурд, я считаю.
1: Ну да, вообще, эх.
2: Да, давайте, у нас время уже, к сожалению, заканчивается.
0: Как быстро.
2: Так, быстро. Осталось нам буквально 10 минут поговорить, поэтому нужно как-то финалить тот весь объем мудрости, который сегодня уже прозвучал. Да, вот, если вот вас спросил бы христианин, христианка, которая проходит сейчас вот через какие-то тяжелые времена, может быть, через несправедливость какую-то, может быть, даже судебные какие-то тяжбы, вот, как не озлобиться на систему, на людей, где вообще найти опору?
0: 100% нужно быть в контакте с духовным наставником. Обязательно свою проблему, в ней не надо быть одному. Нужно искать людей, которые обладают инструментами помощи психологической, духовной. Там душепопечители, да, это будут, либо это пастор, да, напрямую, либо это какой-то духовный наставник, которому ты доверяешь, да, человек, который в твоей жизни играет роль, да, ключевую роль, да, может быть, авторитетное мнение имеет. Обязательно нужно это разделить с кем-то, кто владеет духовными инструментами.
1: Mm-hmm. Да, то есть,
2: важно, то есть человеку проходить. Нужен человек.
0: 100%.
2: У нас есть такое искушение, что типа я только перед Богом вот это открою, буду нести сам свое
1: бремя.
2: Да,
1: но особенно часто, когда тяжесть греха человека, где-то ему тяжело где-то открыться,
2: иногда
1: довериться.
2: Иногда стыдно даже признаться
1: стыдно.
2: В том, что есть какая-то...
1: Да, да, и в разных
0: положениях. Да, часто же бывает так, что, ну не часто, вообще всегда, да, когда мы что-то выносим во свет, высвечиваем, да, это, ну, рассасывается, умирает, да. И конфликт может быть разрешен, ты приходят какие-то осознания, инсайты, и человек, поговорив, да, с духовником, он может просто, ему может прийти осознание того, что, а зачем вообще это все? Я хочу из этого выйти, да. Оставить, простить, да.
2: Например, потому что, да, кстати.
0: Да, да. Потому что это же очень радикальный инструмент прощения. Да, и непрощение, которое развязывает узлы.
1: Мне кажется, это такая вроде как простая вещь, но очень сложно с самого начала просто признать, я не идеальный человек. И тогда уже ты готов пойти и рассказать, ну, доверить, да, какую-то проблему, раскрыть ее, как вы сказали, в свет ее вынести, потому что каждый же ему не хочется в грязь лицом упасть. Как-то я расскажу о проблеме, а вот о том, что я сейчас несу, что происходит, и, а потом вот эта правда доходит уже до всех высоких инстанций, да, чтобы разрешать.
0: Единственное, вот я хочу добавить, я заметила, что есть такая проблема в христианском сообществе, это нарушение тайны исповедания. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что я, как никто, знаю, что такое хранить тайны.
2: Как юрист, конечно.
0: На меня,
2: да,
0: законом возложена обязанность хранить тайну, это адвокатская тайна. И тайна священника, она тоже, ну, равносильна. То есть, если у меня, для меня наступает ответственность по закону, но священник вообще, да, на другом уровне находится, не на уровне там, государственном, да, и закона, он находится на уровне духовном. То есть, тем паче, да, как говорится, ты должен эту тайну исповеди соблюдать. Но, к сожалению, не знаю почему, но многие позволяют себе... Ну, я не хочу я это использовать слово «многие», но я знаю такие случаи, когда вот...
2: Когда такое так, происходит,
1: да,
2: когда
1: да,
2: такое,
1: это да,
2: вот очень важный момент.
1: Да, чтобы, да, люди потом все-таки не разбились, а могли,
0: да,
1: доверять.
0: Да, еще больше не разочаровались. Mm-hmm.
2: Да. Но вот мне хочется из нашего разговора так вот главные мысли так подчеркнуть, как Евгения сказала, что нет человека плохого, есть обстоятельства, в которые он попадает, и какие-то поступки, которые он совершает. Очень важный момент, мне кажется, важно запомнить его. Тоже, что не надо оставаться в проблеме одному, что нужно идти к душепопечителю, к наставнику, к тому человеку, который... как-то для вас авторитетом является, и вас может душепопекать и вести в этом сложном пути. И, конечно, хранить то, что вам доверено. Вот иногда действительно христиане между собой могут очень много разнести информации, которой совершенно не стоит.
0: Исказить еще даже.
2: Да и начинается вот ком вот этого,
0: да,
2: проблем.
0: Да.
2: Важный момент. Как с вами связаться? Как вообще, если у людей, которые нас слушают, возникли вопросы... Может быть, они хотят их обсудить с вами лично. Где найти?
0: Можно по телефону, любые мессенджеры. У меня и Макс есть, и Телеграм. Если есть возможность техническая, да, кто-то пользуется Телеграмом. И WhatsApp еще работают, люди в WhatsApp,
2: да,
0: пишут.
2: Кстати, все.
0: И в Нильзаграме можно в директ написать. Мне, да. И там, ну, я кстати, веду там активно блог, и очень много кейсов своих там освещаю, и советов даю. Вот просто можно подписаться на меня и много полезной информации получить, потому что у меня такой контент экспертно-развлекательный.
2: Это самое лучшее. Инфотейнмент.
1: Да. Что бы вы сказали вот уже в завершении эфира нашим слушателям, в конце нашего разговора, что бы хотели вообще сказать?
0: Доверяйте Богу. Все.
1: Вот так.
0: Это, да, единственное вообще правильное и мудрое, что вы можете делать для себя и своих близких, окружающих людей и для мира в целом.
2: Да, наш лучший адвокат, наш самый справедливый судья.
0: Спасибо.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Да,
1: я вас благодарю. Здорово.
2: Да.
1: Рады были этой такой беседе. Интересно, и пусть Бог благословит вас в труде, в служении дальше, в этих вопросах, как, да, быть, да, в работе.
2: Да, ну а мы, конечно, когда выйдет... запись нашего сегодняшнего разговора, разместим там ссылочку на ваши ресурсы. Так что, друзья, вы сможете связаться с Евгенией, если у вас возникли вопросы. Спасибо большое и до следующих встреч.
1: Всем пока.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Бег на перегонки» – «Run the Race», который вышел в прокат 22 февраля 2019 года. Это первый фильм Тима Тибоу и его брата, которые решили пойти по стопам братьев Кендриков. Фильм рассказывает историю двух братьев, которые учатся в средней школе, где сталкиваются с испытаниями и ищут свой путь в беспокойной жизни. Зак, успешный атлет, звезда американского футбола, страдает из-за смерти матери и ухода отца. Он вкладывает все силы, чтобы получить стипендию в колледже и уехать из города вместе с братом. Серьезная травма делает эти мечты невозможными. Тогда брату на помощь приходит Дэвид и возвращает надежду. Фильм показывает, что происходит, когда человек ищет любви Бога, а не бежит от него. Это фильм «Бег на перегонки».
1: Свободное

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: читать Евангелие от Марка.
1: Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков.
2: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря:
3: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
1: И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него, и глас был с небес:
2: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог молчит. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 2 стих. Божье молчание тяжело перенести. Это то время, когда мы молимся, но нам кажется, что Он не слышит, потому что ничто не меняется. И из-за этого Аввакум был расстроен. Израиль отвернулся от Бога, народ пребывал в моральном хаосе. Встревоженный Аввакум воскликнул: «Бог, ты ничего не делаешь!» Господь ответил: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, какому вы не поверили бы, если бы вам рассказали». Божьи пути — не наши пути. Когда мы неправильно истолковываем Божье молчание как безразличие, истина в том, что Бог всегда в действии. Затем Бог дал Аввакуму пророчество о том, что предстоят опасные дни. Он написал суд, который придет через руку халдеев, которых он поднял для этой цели. И затем, призывая Аввакума держаться и продолжать доверять ему, Бог ободрил пророка словами, которые продолжают ободрять верующих на протяжении веков. «Праведный своей верою жив будет». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Может быть, вы сегодня чувствуете, что Бог не слышит вас. Или еще хуже, что вы ему безразличны. Но я могу убедить вас из Божьего слова, что Он слышит, Он заботится, и Он действительно в вашей жизни, даже если кажется, что Он молчит. Поднимите взгляд от своих проблем. Не обращайте внимания на обстоятельства. Вместо этого возложите все ваши заботы на того, кто любит вас и кто обещал восполнить ваши нужды. Отец, укрепи нас в вере, чтобы тогда, когда мы не понимаем, что ты делаешь, мы могли сказать: «Господь, просто продолжай действовать». Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Музыка, дух, стиль.

0: Всем привет! Утверждение о пользе сытного завтрака было массово внедрено в сознание американцев в 40-е годы одной из рекламных кампаний от производителей хлопьев, которые просто надеялись таким образом повысить свои продажи. И, между прочим, им это удалось. А сколько еще идей и убеждений, которые мы считаем своими, навязаны нам кем-то в корыстных интересах. Не переставайте проверять и анализировать. Как говорил Фокс Малдер из «Секретных материалов», истина где-то рядом, и искать ее нужно, не переставая.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Подписаться».

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: спасения на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божии и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда говорит им Иисус: «Все вы отступитесь от меня этой ночью, как сказано в Писании: убью пастуха, и овцы стада рассеются. Но после того, как я воскресну, вы найдете меня в Галилее». Но Петр сказал ему: «Даже если все от тебя отступятся, я никогда». «Верно тебе говорю», — говорит ему Иисус, «этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». «Даже если придется с тобой умереть, не отрекусь от тебя», — говорит Петр. Так говорили и остальные ученики.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: Хочу, друзья, напомнить, может быть, это кому-то и не понравится, но, между прочим, среди мужей Веры были богатые люди. Авраам, достаточно обеспеченный человек, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей, Исфирь, Соломон, царь Давид. Совсем не бедняки. Но этот факт, факт обладания богатствами, этим людям никак не помешал быть верными Богу и служить Ему от всего своего сердца. Богатый человек тоже может быть верным Богу. Как они умудрились и как у них получилось, ну, пожалуйста, изучайте. Библия сегодня доступна для всех. Конечно, проблема не в богатстве самом по себе. Проблема в отношении к этому богатству каждого отдельно взятого человека. И немаленькая и частая проблема заключается в том, что богатые люди, обеспеченные, они настолько привыкают покупать, настолько привыкают к доступности абсолютно всего, что даже такое же отношение проецируют на Бога. Мол, ну, построю храм, ну, куплю детскому дому какую-нибудь газель, чтобы детей в кукольный театр возила, и все будет нормально. Это привычка покупать. Люди оказываются настолько финансово свободны, что и на Бога проецируют вот эту же самую свободу. Мол, надо будет, куплю. Нет ничего плохого в финансовом процветании. И нет ничего плохого, если вы, даже будучи христианином, благополучие себе видите как финансовое благополучие. Нет в этом ничего плохого до тех пор, пока вы понимаете субординацию. До тех пор, пока вы понимаете, что на самом деле в жизни важно. И мне бы очень хотелось предостеречь каждого из нас от открыточных ответов. Не надо вот этих шаблонов, мол, мое благополучие – это лишь бы близкие были здоровы. Если вы этого не пережили, если вы этого не чувствуете, не надо повторять только потому, что это правильный ответ. Определяйтесь со своим благополучием, определяйтесь с тем, как его достигать, определяйтесь с тем, надо ли его достигать, или, может быть, надо каким-то образом с собой поработать и представления собственные менять.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: В любых обстоятельствах слушай свободу.

0: Ой, я дома.
1: Привет.
2: Привет.
1: Хорошо посплетничали?
2: Дорогой, мы не сплетничали. Мы просто вместе стирали.
1: Ну да, конечно.
2: Дорогой, ты случайно не видел нашего ослика?
1: Ослика?
2: Ну да, нашего ослика. Я все обыскала, его нет на привязи.
1: Ну, понимаешь...
2: Говори, что с нашим осликом?
1: Я одолжил его.
2: Как это?
1: Одному человеку.
2: Он же еще совсем маленький, он еще не готов для тяжелой работы.
1: Кто сказал, что он будет работать?
2: Как ты мог его одолжить?
1: Они просто сказали, что он нужен господу.
2: Ну кто они?
1: Ну это...
2: Ну говори, ну что, ну кто они-то?
1: Люди.
2: Какие люди? Ты что, даже не знаешь их? Ты что? Ты что, отдал нашего ослика каким-то проходимцам, что ли? Ну вот, все, теперь их днем с огнем не сыщешь. Где я теперь его пойду искать вообще?
1: Кое-что мне о них известно. У них это говорок не местный. По-видимому, они из Галилеи. Вот увидишь, они вернут его.
2: Боже, да какой же ты доверчивый. Ну, нашего ослика уже съели, наверное.
1: Почему ты так плохо думаешь о людях?
2: Ну почему, почему? Потому что никому сейчас нельзя доверять. Все, пойдем, нам нужно найти этих людей, пока они не съели нашего ослика.
1: Ну зачем?
2: Так, в какую сторону они пошли, говори. Наш ослик. Смотри, скорее, дорогой, это же не он, правда? Это наш ослик, дорогой, наш осленок или нет, говори.
3: Глазам своим не верю.
2: Погоди, это кто на нем? Это он взял у нас ослика взаймы, да?
3: Это Иисус. Иисус из Назарета. Глазам своим
2: так,
3: не верю.
2: Я, пожалуй, пойду и верну нашего ослика обратно. Сейчас возьму сейчас эту штуку.
3: Не надо. Не делай этого.
2: Ну, почему нет? Смотри, он слезает со сленка. Ну, он больше уже ему не нужен. Не нужен он ему, правда? Дорогой!
1: А? Что ты сказала?
2: Да что с тобой, дорогой? Что ты стоишь как вкопанный? Пойдем, возьмем нашего
1: ослика. Какой сегодня день?
2: Воскресенье. Причем тут день вообще?
1: Я знаю, что воскресенье. Число какое?
2: 10-е Ниссана, а что? Что такое? Ну ты меня пугаешь.
1: У меня какое-то смутное воспоминание, что 10-го Ниссана в этом году должно что-то случиться, что-то важное.
2: Он плачет. Смотри, этот человек плачет. Почему он плачет?
1: Не знаю, тихо.
4: Иерусалим, Иерусалим. О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он скрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон тебя и жителей твоих, сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагал тебе спасение.

0: Так, ладно, что-то я... Дорогой, нужно забрать нашего ослика. Пойдем поскорее его заберем, пока он не сел на него опять.
1: Не мешай ему.
0: Не мешать? Ну вот, он опять куда-то поехал на нашем ослике.
1: Неужели ты не понимаешь, что происходит?
0: Это что не происходит? Я не понимаю.
1: Об этом дне написано в книге пророка Даниила. Этот день прихода Мессии в Иерусалим. И пророк Захария предсказал, что Мессия войдет в Иерусалим, сидя на осле. Теперь тебе ясно?
0: Ну, если этот человек, обещанный нам спаситель, все должны радоваться и ликовать, а он, посмотри, он грустит.
1: Ну, разве ты не слышала, что он сказал?
0: Ну, кажется, он говорил что-то, что в Иерусалиме камня на камне не останется.
1: Правильно. А знаешь почему?
0: Почему?
1: Потому что фарисеи и священники не пришли сюда. Они не вспомнили об этом дне, не узнали его приход. Они забыли о пророчестве.
0: Ты куда? Погоди, дорогой, мы разве не будем возвращать нашего осленка?
1: Нет. Мы, как и все, нарежем пальмовых ветвей и будем приветствовать Спасителя мира.
0: А, дорогой, а в пророчестве что-нибудь сказано о возвращении нашего ослика?
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода –

0: Привет, друзья! Это Катя. Знаете, какая самая первая потребность человека? Это безопасность. Мир. Да, мы устроены именно так. И когда сохранить мир оказывается не в нашей власти, нас охватывает чувство беспомощности и отчаяния. И тем не менее, у верующих есть способ всегда установить мир. Ведь настоящий мир идет изнутри, а затем наступает и снаружи.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне, и вообще не помнить, откуда ведут дороги. Поддаться ветру свободы, вперед!

0: спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода.
1: Евангелие от Матфея.
2: И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его:
3: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
2: Иисус же, услышав это, сказал им:
4: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
5: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
2: И сказал им Иисус:
4: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».

0: Петр Мамонов. У всех мужиков, кто, конечно, нормальный, все эти поиски происходят с 40 до 50 лет. Кризис среднего возраста называется. Одни упираются, карьеру делают, здоровье кладут. Ну и что? У меня товарищ мысленные и хорошие стихи пишет, а по вечерам взахлеб пьет. Ему 56 лет, и он говорит: «Отними у меня стихи, и я умру». Однажды мы с ним о вере толковали. И он, во всем со мной согласившись, сказал: «Только нет еще у меня веры». Я ему: «Стихи — это начало». А он: «Чего-то лучшего хочется». Как я сам раньше жил. Вот так и спал. Но тоже о чем-то думал, мечтал, стихи писал, иногда любил. Так все живут. Однако всегда испытывал чувство дисгармонии, дискомфорта от того, что в мире что-то не так. Правда, говорят, что это всем художникам свойственно. Поэтому и возникают беспричинная тоска и пьянство. А если бы раньше кто объяснил? Вот, мол, почему старичок.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Алла, с Волжского, с Волжской церкви.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Отец показывал своим примером, приводил в церковь, и потом пришло осознание, то, что это важно, то, что это нужно в жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Всегда есть человек, которому ты, ну, не человек, а личность, к которому можешь обратиться, который тебя выслушает, которая направит слово своим.
0: Твой любимый библейский стих?
1: 1 Иоанна 3:18. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Это свобода, безусловно, потому что, наоборот, как раз-таки все греховные вот эти мирские дела, они как бы ограничивают тебя в свободе, загоняют в какие-то рамки. А с Христом ты можешь быть свободным человеком и выбирать.
2: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Путь к мудрости. Все, что будет, суета. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Экклезиаст 11:8 и 12:13. Кто-то однажды сказал: пессимист видит тоннель, оптимист видит свет в конце тоннеля, но реалист видит и тоннель, и свет в конце тоннеля, и следующий тоннель за ним. Автор книги «Экклезиаста» был реалистом. Он хотел показать жизнь такой, какая она есть на самом деле, и помочь нам мудро прожить ее. Автор книги «Познать Бога» Пакер писал, что залогом обретения мудрости является открытое и честное признание того, что множество вещей, случающихся в этом мире, абсурдны. Если перестать смотреть на действительность сквозь розовые очки, нашему взгляду откроются бессмысленность существования, неотвратимость смерти, процветающее зло. Может показаться, что Бог не в силах управлять своим творением. Пакер считает, что лишь примирившись с тем, что пути Господни для нас неисповедимы, человек становится готов к постижению мудрости, которая заключается в том, чтобы знать, как вести себя, когда трудности в темном тоннеле жизни кажутся невыносимыми. Как именно? Бояться Бога и соблюдать Его заповеди, почитать Его и не обещать в молитве больше того, что ты действительно в силах выполнить, творить добро, помнить, что нет грехов, которые останутся в тайне от Него, радоваться жизни в дни благополучия, трудиться и любить свой труд. Таким образом, путь к мудрости – это реалистическое отношение к жизни и принятие того факта, что человеку не дано найти ответа на многие вопросы. Не требовать объяснения, но смиренно просить у Бога указать, что Он хочет от нас, а затем верой и правдой выполнять Его указания. Вот наш путь. Выполнение своего долга перед Богом есть величайшая задача, которую может поставить перед собою человек.
1: Свободное радио. Нам по пути.

this moment and leading me through

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
3: А зачем ходить в церковь? Ну, во-первых, в этом воля Бога. Ведь церковь придумали не люди, не священники, а Бог. Иисус Христос сказал, что Он создаст церковь. И даже сам ад ничего с ней не сможет поделать. И мы видим, что это так, потому что прошло 2000 лет, а церковь-то живет. Во-вторых, церковь – это люди. Ведь никто не призван идти по жизни в одиночку, правда? Для этого люди заводят семьи. А церковь – это и есть в первую очередь семья. Ну, в всяком случае, классно, когда это так. В-третьих, церковь – это фитнес. Фитнес, где каждый может прокачать жизненно важные скиллы. Например, любовь. Ведь нельзя же натренировать любовь в одиночестве, сидя перед компьютером. А вообще в церковь лучше не ходить. В церкви лучше служить Богу и людям.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимый, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

что такого в этой вашей молитве, недоумевают неверующие люди? А я еще больше недоумеваю, как они могут жить без нее. В молитве мы изливаем сердце, и то, что было где-то очень глубоко, вдруг становится понятнее и облекается в слова. В молитве мы чувствуем, что не одиноки и не брошены. В молитве мы слушаем подсказки от Бога, которые иногда вдруг сами прыгают на язык. Не забывайте молиться, друзья. Это не просто полезно, это жизненно необходимо.

Зинаида Миркина. Когда я смотрела фильм «Кабаре», я чувствовала, что в этом мире, гоняющемся за развлечениями, людям нужно все, что угодно, кроме одного пустяка — своей бессмертной души. Совершенно бесполезная вещь и обременительная, к тому же. Ее вытолкали взашей из комфортабельного дома, и беспризорницу подобрал дьявол.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
0: Она родилась в республике, которая сейчас известна как Македония, к северу от Греции. Ее родители жили в постоянной нищете. Когда девочке было 7 лет, умер ее отец, и мама вынуждена была заниматься продажей вышитой одежды. Старший брат, поставивший перед собой цель добиться чего-то в жизни, стал военным офицером. И когда его сестра в 18-летнем возрасте решила посвятить свою жизнь миссионерской работе, упрекнул ее в том, что она выбрала незавидное занятие. Девушка резко ответила ему: «Ты считаешь себя очень важным, служа королю, стоящему над 2 миллионами людей, ну а я хочу служить царю всего мира». В 1976 году этот человек присоединился к сторонникам Стокгольмской группы за разоружение, а его сестра, которую он обвинял в пустой трате времени и сил, получила Нобелевскую премию за помощь бедным. Брат этой девушки носил титул лейтенант Баджаксуи, но об его сестре всегда будут нежно вспоминать многие люди, называя ее матерью Терезой. Когда эта хрупкая женщина умерла в возрасте 87 лет, скорбел весь мир. Эта маленькая, мужественная женщина, столь слабая на вид, что многим людям хотелось защитить ее, осуществляла огромную работу по уходу за страждущими и отверженными мира сего. После смерти матери Терезы звучали похвальные отзывы в ее адрес, как от богатых и знаменитых, так и от бедных и незнатных людей. Святая без призорников, живая святая, героиня бедных, ангел милосердия и множество других титулов были даны этой маленькой женщине, которая имела близкие отношения с известными и влиятельными людьми этого мира, но никогда не изменяла бедным и обездоленным людям, постоянно проявляя о них сострадание и заботу. Кто-то может не соглашаться с ее убеждениями, но посмеет ли он упрекнуть ее за ее жизнь и труд? Какие же основные черты характера были присущи этой великой женщине? Она была той, которая никогда не колебалась в том, чтобы вскрыть несправедливость власть имущих, оказать помощь страждущим и разделить скорбь с умирающим. Когда требовалось, она была сильной и стойкой. Однажды во время завтрака в Вашингтоне мать Тереза подошла к американскому президенту Биллу Клинтону и резко осудила его позицию по отношению к абортам. В этой женщине восхищают ее смирение и простота жизни, сострадание, преданность и любовь по отношению к страждущим и отверженным, а также прекрасное чувство юмора. Но, пожалуй, больше всего потрясает ее верность Божьему призванию. Помогая бедным, она думала, что помогает самому Иисусу Христу. Ассистентка матери Терезы, хорошо знавшая ее, как-то сказала: «Она не видела одновременно всю массу людей. Она смотрела на конкретное лицо, только на одну улыбку, одно сердце, одного человека». Мать Тереза говорила: «Мы призваны не к тому, чтобы иметь успех, а к тому, чтобы быть верными». Этому девизу она осталась верной до самой смерти. Ее последними словами были: «Иисус, я люблю тебя! Иисус, я люблю тебя!» Именно это руководило ею и давало силы трудиться. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Когда мать Тереза умерла, ее влияние не исчезло. Более 4000 сестер присоединились к ее служению, трудясь в сиротских домах, хосписах для содержания безнадежно больных СПИДом, в центрах для бедных и приютах для бездомных. Они продолжают начатое ею дело. Это была необычайная женщина, которая изменила жизнь многих людей во имя Господа.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Каждый день.

0: стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
0: Вдохновляйся. Свободное радио.
2: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на тебя. Мы видим тебя. Мы следуем за тобой. Центр нашей жизни, Иисус.

0: чтение на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воином-легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божьи и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте Свободное радио.
0: Свободное радио.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они — моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, — говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель».

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Добро пожаловать на очередную программу «Отцы и дети». Дорогие друзья, это не Тургенев, но поверьте старому доброму ведущему, не менее интересно. Сегодня у нас в гостях Ольга Дашкова, которая, я уверен, поведает нам что-нибудь интересное и доселе неизвестное из жизни ее отца, к сожалению, ушедшего от нас несколько лет назад, Антона Григорьевича Дашкова. Аплодисменты, дорогие мои! Оля, здравствуйте, присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Ну, что же интересного? Вы расскажете нам сегодня о вашем отце, о вашем великом отце.
1: Что именно вас интересует?
0: Ну, Оля, обычно людям интересно буквально все, что связано, Оленька, с лауреатом Нобелевской премии. Аплодисменты, дорогие друзья!
1: Мой папа лауреат Нобелевской премии?
0: Хорошая шутка, Оля. Аплодисменты, дорогие друзья! Чувство юмора, ну, на высоте, Оля. Эх, Оленька, ну, ученый Дашков, как нам известно, прославился на весь мир, собственно, как известно и этому миру, достижениями в области квантовой физики.
1: Мой папа физик? Ой!
0: Да, Оленька, ну, второй раз шутка уже не прокатывает, но это не...
1: Мой папа физик?
0: Оля, а вы не знали.
1: Я думала, ему нравятся всякие там штучки. А вы-то откуда все это знаете?
0: Оля, из автобиографии вашего отца?
1: Папа написал книгу?
0: Йоко Лемене, вы что издеваетесь, Оля? Она же в свое время стала бестселлером. Моя жизнь после покорения Эвереста. Я сам...
1: Папа залез на Эверест?
0: Ну, Оль, давайте серьезно.
1: Папа залез на Эверест?
0: Это что, серьезно, Оленька? Да. Как я вижу, вы не сильно горели желанием узнать вашего отца.
2: Каждый из нас пришел в этот мир не по воле слепого случая, но по замыслу великого Создателя. Замечаете ли вы его присутствие? Стремитесь ли лучше узнать его?
3: Свободное радио.

0: Осень напоминает нам о конечности всего. Ледяной ветер нещадно срывает увядающие листья, а ночные морозы скручивают еще недавно пышущую жизнью траву. Что есть жизнь человека? Христос сравнивает ее с кратковременно цветущими растениями, а Иаков и вовсе с паром, который незаметно тает, стоит отвернуться. Божьи намеки о нашей конечности повсюду, как бы мы ни хотели их не замечать. Но тем не менее, мы знаем, что это еще не все. За зимой обязательно придет весна, и Он даст нам новые тела и новую жизнь в Своем Царстве. Верим, надеемся и ждем жизни, которая не заканчивается.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи, учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верит и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Благодать вам и мир. Таким приветствием обычно здоровался апостол Павел. Так что, пожалуй, последую его примеру. Ведь это наилучшее пожелание, чтобы жизнь была наполнена благодатью, и в ней царил Божий мир. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: по вере родителей, Бог вмешался в мою жизнь. И надо сказать, то, что я христианин и служитель на сегодняшний день, это великий Божий промысел и его премудрость.
1: Олег Александрович воспитывался в верующей семье, и любовь к Богу была привита с детства.
0: Мы в своей семье с раннего детства имели духовные такие общения. Родители устраивали для нас Новый год, Рождество. Вот отец писал стихи горячие, он их так горячо декламировал. Вот такая убежденность его, как бы она передавалась мне.
1: Особые испытания семья Олега Александровича пережила, когда их отца арестовали за веру.
0: Когда арестовали отца, то вот здесь как бы была проверка нашей веры. Мы молились. Отцу дали 5 лет, но через 3 года отец получает амнистию, и он возвращается снова к нам. Это было как ответ на молитву. В этом мы увидели, что Бог действует.
1: Олег Александрович никогда не сомневался в Боге, но в те времена к верующим детям относились с неприязнью.
0: Моя учительница была атеистка, но очень агрессивная такая. Можно было услышать от нее самое-самое плохое против верующих.
1: Естественно, послушные дети старались избегать дружбы со странным верующим. Поэтому приходилось Олегу Александровичу общаться с неугодными детьми.
0: С такими больше как-то контакт приходилось находить, чем с хорошими людьми. Но у нас еще вот огромный плюс был то, что у нас несколько семей на нашей улице были верующие. И везде подрастала молодежь. А мы, как самые старшие были, мы первые пошли вот в церковь.
1: Но, однако, мир притягивал к себе очень сильно.
0: Конечно, мир работал гораздо активнее. Меня бы могло бы, увлечь что угодно. Вот это была юность, искушение, соблазны. Вот это все надо было, отбросить от себя.
1: Ах, юность, юность, она отважна и полна героизма. Юность думает лишь о настоящем, а Бог уже знал будущее юного Олега Александровича и поэтому стучался в его сердце с вопросом: «Юноша, по какому пути ты пойдешь?»
0: Я знал, что Бог мне задает этот вопрос. И было время, когда мне было 17 лет, пожилые братья, они так задали мне вопрос: «Олег, как ты думаешь, пойдешь ты в мир или ты пойдешь за Христом?» И вот до этого момента Господь меня уже подготовил к ответу. Потому что я очень сильно болел. Я лежал в больнице где-то 3 месяца. Буквально приступы сердечные не проходили. И когда я даже лежал в больнице, я знал, почему это происходит. Я видел, что у меня не было твердого сердечного решения. Я стоял еще на распутье. Это время, когда Бог ожидал моего волевого решения. Я мог бы сказать «нет».
1: Это было время борьбы. Казалось бы, между «да» и «нет» не такое большое расстояние, но как оно много значит в жизни человека. Олег Александрович сказал Христу «да, я хочу идти за тобой».
0: И вот когда все-таки я сказал «да», тогда Господь постепенно стал меня исцелять. И вот по мере моего утверждения и Господь давал мне и здоровье, и силы.
1: В 17 лет Олег Александрович принимал крещение.
0: Нужно было пойти на речку, там купаются люди, и идет какая-то группа людей. И мне нужно было в присутствии всех в то время сказать Богу, что да, я посвящаю себя тебе. Мне было трудно это делать, но я это делал добровольно. Я помолился Господу и сказал: «Господь, я не знаю вот этого пути, как я им пойду, но ты знаешь, проведи меня этим путем сам».
1: После крещения Олег Александрович не ощутил сразу же каких-то перемен, но он уже почувствовал ответственность перед Богом за свой путь.
0: Дальнейшая борьба, она была уже, легче. То есть у меня уже решение было в сердце. Поэтому, были искушения разные в жизни, но Господь как-то давал преодолевать. И даже какие-то привычки были, они уже стали как-то угасать и уходить дальше, дальше. И вместе с болезнью, кстати.
1: На сегодняшний день Олег Александрович является служителем церкви. И он не жалеет, что выбрал именно этот путь. Рано или поздно каждый из нас окажется перед выбором – идти за Богом или отвернуться от Него. Мы можем сделать первый шаг от Христа, но лучше сделать первый шаг навстречу Христу.
0: После встречи со Христом жизнь человека либо обретает смысл, либо теряет смысл совсем. Если вот этого волевого решения нет, а есть вспышка чувств, и вот пока еще эти чувства горят, человек очень много может принять решений, но он их не исполнит. Почему? Чувства угасли, и у человека пропала инициатива. Он опять тот же самый, который и был. То есть здесь вот все-таки при решении следовать за Господом непременно должен участвовать разум человека, его воля. Как это сделать? Это можно очень просто сделать. Это просто можно даже и не вслух, а в сердце своем сказать: «Господи, я иду за Тобой».
1: Дорогой друг, прими твердое решение следовать за Господом, и тогда Бог сам начнет действовать в твоей жизни. Это была программа «Вечность в миниатюре». В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан. С вами была Ольга Милтенис. До встречи!

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: о Павло-христианам Филиппах.
1: Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру во Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного — знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием в смерти, в надежде не достигну ли, как ты и я, воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: подходит к концу уже седьмой энд, и положение, прямо скажем, затруднительное. Работу нашего скипа можно оценить...
1: Не, это просто бредовый вид спорта.
2: Да что случилось-то?
1: Да я уже второй час смотрю матч по этому, как его, дёрлингу. И до сих пор ничего не понимаю. Слова какие-то иностранные, все кричат что-то. И при этом почему-то опять наши проигрывают. Этот кёрлинг специально ввели в олимпийскую программу, чтобы нашу сборную звали. Разве нормальные люди станут такой ерундой заниматься?
2: Да все очень даже просто. Смотри, видишь этот круг в конце поля?
1: Но...
2: Это так называемый дом. Задача игроков — направить свой камень внутрь него. Выигрывает та команда, которой удалось поместить свой камень ближе к центру дома. Понимаешь?
1: Ну это понятно. А зачем они эту щетками лед-то трут?
2: Чтобы откорректировать траекторию движения камня. Это называется свиповать.
1: Какой идиот это придумал, а?
2: Сложно сказать. Считается, что кёрлинг возник еще в начале 16 века в Шотландии. Во всяком случае, впервые он упоминается в средневековых монастырских книгах одного шотландского аббатства.
1: Надо же!
3: Многие процессы и события могут показаться вам просто бессмысленными, если вы не знаете, по каким правилам и с какой целью они совершаются. Чтобы жизнь не осталась для вас нелепым стечением обстоятельств, спешите узнать, для чего вы созданы Богом. Как и к чему он ведет вас?

Тебе, Господи, душу возношу я смиренно. На Тебя уповаю, пред Тобой драгоценна мольба.

0: Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна. Мигель де Сервантес, испанский писатель.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

0: святый, святый, святый.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Чудесное спасение. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 120, 2 стих. Лодку с жителем одного из островов сильным течением унесло далеко от берега. В течение 32 дней он дрейфовал в открытом море, пока его не спасли японские рыбаки. Позже мужчина рассказал, что выжить ему помогли слова псалма, приведенные выше. Он постоянно повторял их, размышляя над ними, и верил в Божье обетование. Каждый раз, когда он молился, спокойствие наполняло его. Когда же он думал, что это уже конец, Бог давал то, в чем он нуждался. Однажды в лодку упала летучая рыба, а иногда и ему самому удавалось что-то словить на удочку. Как-то раз он смог схватить проплывающую рядом черепаху, панцирь которой он потом использовал для сбора дождевой воды. Когда он ослаб настолько, что не мог сидеть, он увидел судно. Будучи не в состоянии подать какой-либо знак, он помолился: «Господи, покажи капитану мою лодку». Но, очевидно, на корабле его не заметили. Приготовившись умереть, он вверил заботу о своей жене и детях в руки Бога. И вдруг откуда-то появилась японская рыбацкая лодка, и в последний момент его жизнь была спасена. Этот случай свидетельствует о верности Бога и силе Его слова, в котором островитянин постоянно находил утешение и уверенность. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою». Псалом 120, стих 7.
2: Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Исаак Барроу, английский математик, физик и богослов. Барроу, благодаря знанию латинского, греческого и арабского языков, приобрел глубокие сведения в древней математике и издал впоследствии сочинения Евклида, Архимеда, Аполлония и Феодосия со своими комментариями. В числе его постоянных и усердных слушателей был один молодой человек, в котором Барроу сразу отгадал гениальные способности. Этот слушатель и был Исаак Ньютон. В 1669 году Барроу нарочно оставил кафедру математики, чтобы передать ее своему ученику, слава которого вскоре далеко превзошла его собственную. С того времени Барроу посвящает себя богословию и почти сходит с поприща точных наук. В следующем, 1670 году, Барроу получает степень доктора богословия, а в 1675 стал президентом Тринити-колледжа. Барроу оставил также много сочинений богословских, нравственных и поэтических. В числе их находятся более 100 речей и проповедей на разные предметы, сочинения о власти пап, изложения веры, молитве Господней, много поэм и писем. В Англии он ценится больше как богослов и литератор, нежели как математик и физик.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих, в мире до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
2: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
1: Петр говорит ему:
2: «Не умоешь ног моих вовек!»
1: Иисус отвечал ему:
3: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
1: Симон Петр говорит ему:
2: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову!»
1: Иисус говорит ему:
3: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все».
1: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Когда Бог молчит. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Книга пророка Аввакума, 1 глава, 2 стих. Божье молчание тяжело перенести. Это то время, когда мы молимся, но нам кажется, что Он не слышит, потому что ничто не меняется. И из-за этого Аввакум был расстроен. Израиль отвернулся от Бога, народ пребывал в моральном хаосе. Встревоженный Аввакум воскликнул: «Бог, ты ничего не делаешь!» Господь ответил: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, какому вы не поверили бы, если бы вам рассказали». Божьи пути — не наши пути. Когда мы неправильно истолковываем Божье молчание как безразличие, истина в том, что Бог всегда в действии. Затем Бог дал Аввакуму пророчество о том, что предстоят опасные дни. Он описал суд, который придет через руку халдеев, которых он поднял для этой цели. И затем, призывая Аввакума держаться и продолжать доверять ему, Бог ободрил пророка словами, которые продолжают ободрять верующих на протяжении веков. «Праведный своей верою жив будет». Книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Может быть, вы сегодня чувствуете, что Бог не слышит вас. Или еще хуже, что вы ему безразличны. Но я могу убедить вас из Божьего слова, что Он слышит, Он заботится, и Он действительно в вашей жизни, даже если кажется, что Он молчит. Поднимите взгляд от своих проблем. Не обращайте внимания на обстоятельства. Вместо этого возложите все ваши заботы на того, кто любит вас и кто обещал восполнить ваши нужды. Отец, укрепи нас в вере, чтобы тогда, когда мы не понимаем, что ты делаешь, мы могли сказать: «Господь, просто продолжай действовать». Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободная.

0: подумай только. Глазам своим не верю. По-видимому, вулканический пепел накрыл это место, и благодаря этому все так прекрасно сохранилось.
1: У вас есть предположение насчет того, к какому веку относились обитатели этого жилища, профессор?
0: Разумеется, коллега. Обратите-ка внимание на стене. Портрет президента.
1: Mm-hmm.
0: Если память мне не изменяет, этот человек находился у власти где-то в начале или середине 21 века.
1: Получается, они принадлежали поколению, которое стало свидетелем судного дня?
0: Получается, что так.
1: Знаете, у меня такое чувство, что они не догадывались, что были на пороге уничтожения.
0: Согласен, коллега. По-видимому, этот день просто застал их врасплох.
1: Смотрите, профессор, на стене изображение Христа.
0: Угу.
1: А вон, кажется, Библия на столике. Похоже, они были христианами.
0: Не торопитесь с выводами, коллега.
1: Почему, профессор?
0: Ну, посмотрите-ка внимательно на Библию.
1: Ну, Библия как Библия.
0: Вот здесь. Посветите фонариком.
1: Так.
0: Видны ли на обложке отпечатки пальцев? А странички в каком состоянии? Помяты?
1: Да нет. Новое вроде бы. Но может это не жилой дом? Возможно, музей?
0: Вряд ли. Вон там, рядом с Библией, журнальчик с телепрограммой на неделю. Видите?
1: Угу.
0: Обратите-ка на него внимание.
1: Да, не зря вам хорошие деньги платят, профессор. Обложка заляпана. Страницы изрядно помяты. Ну а допустим, Библию они только что купили. Вот вам и ответ, почему она как новая.
0: Возможно. Однако, обратите внимание на то, как расположена мебель в комнате.
1: Мебель? Mm-hmm. Так, мебель, как я вижу, расположена так, чтобы с любого места, в любое время было бы удобно смотреть телевизор.
0: Что мы можем из этого заключить, коллега?
1: Что поклонялись они не Богу, а тому, что поставили в центр своей жизни.
0: И как следствие...
1: Судный день застиг их совершенно врасплох.
0: Ведь книга, которая предсказывала конец и показывала путь спасения, все это время находилась прямо у них под носом.
1: Но они даже и не утрудили себя ее открыть.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! С вами Свободное радио. Британские ученые не дремлют. Дармский университет провел любопытное исследование в местном госпитале. Ученые пригласили монахов, сестер и священников, чтобы они помолились за 700 пациентов, которые страдают сердечными недугами. После молитв прошло несколько дней, и врачи делали заметки о состоянии больных. Профессор Митчел Крушов сообщил результаты. У 500 пациентов благодаря молитвам темпы выздоровления возросли на 93%. А вы давно молились?
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
0: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Дорогие друзья, откроем послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 10-12 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша борьба не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Чтобы услышать эти слова так, как их слышали первые читатели, вспомним два обстоятельства. Во-первых, Павел пишет это письмо из тюрьмы, под римской стражей. Часто Павел мог видеть римских солдат, и, как мы знаем, в Риме ему было даже позволено жить вместе с воинным легионером, стерегущим его. В полное снаряжение римского легионера входили пояс, броня, щит, меч, шлем и меч. Образ христианина во всеоружии Божьем – это образ духовного воина. Во-вторых, Павел пишет в Эфес. Город, знаменитый магическими практиками и культом Артемиды, чей храм был одним из семи чудес света. Вспомните 19 главу Деяний. Уверовавшие ефесяне прилюдно сжигали свитки с заклинаниями. Исследователи, изучавшие религиозную атмосферу Эфеса, свидетельствуют, для местных жителей разговор о духовных существах под именами «начало» и «духи злобы поднебесных» был не просто красивой метафорой. Они жили в мире, где им казалось, за видимыми событиями стоит целая иерархия духовных сил. И в этом контексте Павел указывает на подлинных врагов для духовных воинов. Наша подлинная борьба не против людей. Кровь и плоть – устойчивое еврейское выражение, означающее просто «человек». Это не значит, что трудностей с людьми не существует, но Павел указывает глубже. За многими нашими конфликтами стоит духовная реальность, которую мы не всегда замечаем. Мы боремся не с людьми, но с силой, причиняющей нам духовный вред. При этом наше внимание направляется не на разъяснение разницы духовной иерархии злых сил, а на нашу готовность и защиту. Нас защищает вера, праведность, благовестие и Слово Божие. Обратите внимание, что все это не наше. Это снаряжение дано нам Богом. Мы не можем сами произвести духовный меч или броню праведности. Мы можем получить все это от Господа. Именно Христова праведность, дар веры и Слово Его дарует нам возможность жить во враждебном мире. Что это значит для нас сегодня? Во-первых, это меняет взгляд на тех, кто нас обижает и раздражает. Они не наши противники. Это не отменяет нашей ответственности прощать и любить ближнего, даже того, кто причиняет нам боль, ведь он сам, по сути, такая же мишень духовной атаки, как и мы. Во-вторых, слово «козни» означает продуманные стратегии, а не грубую лобовую атаку. Иоанн Златоуст так говорит об этом. «Враг наш непрост и не открыто воюет с нами, но с коварством». Что такое козни? Строить козни значит обольстить и одолеть хитростью. Это бывает и в искусствах, и в словах, и в делах, и в борьбе, когда нам случается иметь дело с обманщиками. Скажу для примера. Враг никогда не предлагает явных грехов, не называет идолослужения, но по своему коварству устраивает это иначе. Именно пользуется предлогами и выставляет уважительную причину. Конец цитаты. Враг действует чаще через постепенный компромисс и незаметную подмену ценностей через явное искушение. Это призыв к трезвости и духовной внимательности. В-третьих, мы читаем решительный призыв. Облекитесь. Мы призваны быть всегда готовыми. Для этого нам и нужно получить от Господа весь этот арсенал. Молитва, Слово Божие, истина, праведность. Каждый день. Мы не одиноки в этой брани. Бог дает все необходимое обмундирование. Наша задача – принять могущество силы Его, облечься в доспехи Божии и твердо стоять. С вами был пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов из Москвы Алексей Маркевич. Не унывайте, молитесь и слушайте «Свободное радио».
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Приближается день свадьбы вашего сына или дочери. Вы заняты радостными приготовлениями к свадебной церемонии. Но задумались ли вы, родители, какова теперь будет ваша роль в жизни ваших детей? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пока торжественный день еще далек, поразмыслите хорошенько, как теперь вы будете себя вести по отношению к совсем уже повзрослевшим вашим детям. Думаю, что хорошо было бы написать этакое послание вашему будущему зятю или невестке. Скажем, письмо невестки может быть следующего содержания. Мы полностью одобряем ваши отношения с нашим сыном, ваш брак, а также ваши планы относительно устройства будущей совместной жизни. Мы бы хотели сохранить сложившиеся между нами добрые отношения и заявляем о своей готовности оказывать вам всяческую поддержку и помощь, советом и участием. Менее всего мы бы хотели чинить какие-либо препятствия на вашем пути и мешать вашим стремлениям. Мы обязуемся сделать все возможное для того, чтобы ваш союз был прочным и радостным для вас обоих. Мы обещаем воздерживаться от вмешательства в вашу семейную жизнь и с уважением относиться к вашему праву самим принимать ответственные решения. Мы доверяем вам и убеждены, что вы приложите все свои силы к созданию прочного и счастливого союза. Эти родители приняли удивительно мудрое решение. В качестве свадебного подарка они преподнесли детям свою поддержку и заложили тем самым основы прочного и долгого союза. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Георгий, Смоленск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня мама покаялась от телепроповедников. Может быть, помните, тогда еще в те времена, в начале 2000-х, шли передачи Джойс Майер, Кента Коупленда. Покаялась, насколько я знаю, глядя такие передачи. Благодаря им я рос, ну, получается, будучи воцерковленным, в верующей семье. Мать с бабушкой были верующими. Вот. И я покаялся в летнем лагере, как, наверное, это часто бывает, в 14 лет. Я, в принципе, до этого момента, ну, наверное, не понимал, что значит рождение свыше, да, но я могу сказать, что вот часто мы слышим истории в негативном ключе о покаянии в детских лагерях, что это вот покаяние за компанию, либо покаяние не искренне, не истинное, как обычно их характеризуют. Но я могу сказать, что тогда действительно рождение свыше мое произошло, встреча с Христом, понимание зависимости от Него. Ну, так.
0: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Привет всем! Говорят, что 29% женщин в течение жизни тратят больше времени на выбор обуви, чем на выбор спутника жизни. Ну и правильно. Спутник жизни это должен быть один, а обуви сколько надо. Хорошо, что на выбор радио вообще не нужно тратить время, потому что вы уже выбрали нас. Правда ведь?
1: Свободная.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Среди учеников произошел спор, кто из них больше. Иисус, зная, о чем они про себя думают, взял ребенка, поставил рядом с собой и сказал им: «Кто примет этого ребенка ради меня, тот принимает меня. А кто примет меня, принимает и того, кто послал меня. Ведь тот из вас, кто меньше всех, больше всех».
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Ну что ты будешь делать? Опять то же самое. Я безнадежна. Безнадежна.
2: Анжела, хватит разговаривать сама с собой, что люди подумают.
1: Да какая разница, я безнадежна.
2: Тихо, пойдем сядем вон за тот столик. Пойдем, все спокойно обсудим, пойдем.
1: Я безнадежна, я сдаюсь.
2: Перед чем?
1: Я пыталась на прошлой неделе каждый день проводить время с Господом, как ты посоветовал. Но ничего не получается. Все, я сдаюсь.
2: Ты что, пропустила один день?
1: Один? Если бы. Три. Все, я сдаюсь.
2: Да, дела.
1: И вообще, из тех 20 минут, которые я посвящаю чтению Библии и молитве, половину времени моя голова занята какими-то другими вещами.
2: 10 минут все же лучше, чем совсем ничего.
1: Безнадежно, я безнадежна. Все, сдаюсь.
2: Ну ладно, возможно, ты права.
1: Как это права?
2: Слушай, а чего мы сюда пришли? Зря время только теряем. Давай пропустим обед.
1: Пропустим обед?
2: Да ну их эти обеды. Я вообще больше, наверное, не буду обедать.
1: Почему? Новая диета какая-то?
2: Да какая диета? Просто у меня столько дел, столько суматохи на прошлой неделе было, что у меня, прикинь, 3 раза вообще не было времени пообедать.
1: Погоди, ну я есть хочу.
2: Ну а если не получается обедать каждый день, зачем вообще обедать?
1: Ну я...
2: Честно говоря, я так расстраиваюсь, когда пропускаю обед, что порой вообще подумываю... А не перестать ли мне есть вообще?
1: Ну, хватит. Я поняла, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, что я отношусь к молитве как к обязанности?
2: Точно. А ведь это не обязанность. Это твоя духовная пища.
1: Слушай, а ведь лучше червячка заморить, чем с голода-то умирать.
2: Ну вот, мы и поняли друг друга. Давай, заказывай, что будешь.

0: Keep the wolves back from the door.
1: Чтобы быть мягким, терпимым и понимающим, нужна известная твердость характера. Питер Устинов, британский актер.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Нас учат, что недовольство является движущей силой прогресса. На первый взгляд все обстоит именно так. Недоволен своим телом – иди и займись спортом. Недоволен своим доходом – приобретай более дорогостоящие навыки. Но что если заглянуть немного дальше? К чему ведет непрерывная погоня за решением вопроса неудовлетворенности? Разве есть предел совершенству? Разве может человек остановиться и сказать: «Ну, теперь, пожалуй, хватит»? Когда недовольство возводят на трон, ничего хорошего не получится. Вся жизнь может превратиться в сплошную сказку о золотой рыбке, где мы будем той самой ворчливой старухой, а в итоге придем к тому же разочарованию, что и экклезиаст из Библии. Пустота и погоня за ветром. Как это ни парадоксально звучит, но нужно научиться быть довольным и благодарным за то, что у тебя уже есть, прежде чем расти дальше. В ином случае нас ждет постоянная погоня и постоянное разочарование. Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Воронкова Ольга. Душа в молитве. Душа, смиренно преклонив колени, молитву возносила в небеса, как фимиам курились моления перед лицом небесного Отца. Она молилась за больных, убогих, молилась за врагов и за друзей, просила: «Господи, не будь к ним строгим, помилуй их по милости своей». Душа молилась горячо и слезно, стекали слезы по ее щекам. Она просила накормить голодных, здоровье дать болящим старикам, детей, чтоб защитил Бог от насилия, помог бездомным обрести свой кров. А сердце плакало от своего бессилия, душа искала Божью любовь. И в тишине ночной душа стонала, она искала Божьего лица. Как достучаться до небес не знала, как докричаться до небесного Отца. А рядом стоял Бог, Отец Небесный, и, положив ей руку на плечо, с любовью слушал все ее моления, что в небо посылала горячо. Когда молитву в небо посылаем, смирившись перед Господом душой, здесь на земле Господь нас обнимает своей любовью вечной и святой.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: знаешь.
1: Как обрести настоящую радость? Всем хочется позитива. В жизни слишком много стресса и проблем, которые нужно как-то пережить и уравновесить. Люди ищут этой радости, веселят себя развлечениями, вкусной едой, смотрят выступления стендаперов, а все не то. Вроде и развлеклись, а вот пустота осталась. В первом послании Иоанна есть такие строки: «Мы сопричастны Отцу и Сыну Его, Иисусу Христу, и об этом мы пишем, чтобы нас наполнила радость». Вот так. Настоящая радость наполняет сердце от сознания того, что ты принадлежишь Христу. А еще заметьте, апостол пишет, чтобы нас, то есть пишущего в том числе, наполняла радость. Когда мы рассказываем о Христе, нас наполняет радость. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
2: Это «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Мудростью строится дом, и разумом утверждается. Знание наполняет его комнаты дорогим и красивым добром. Мудрый человек силен, и тот, кто сведущ, увеличивает свою силу.

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Мне. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. 2-7. Слуги – социальная неизбежность любой культуры, любого времени. Рабство же, пожалуй, наихудшая форма общественного неравенства, приравнивающая человека к собственности. Если использовать в обсуждении категорию «права человека», то рабство нарушает их практически все. Суть рабства проста для понимания. Одна группа людей из кожи вон лезет, чтобы избавить от тягот труда и окружить комфортом другую группу. Меня всегда беспокоило, что на страницах Писания Бог не рассматривает рабство как наистрашнейшую мерзость, коей оно всегда являлось для меня. Со временем стало ясно почему. Дело в том, что даже абсолютная внешняя физическая свобода, данная человеку, не решает его настоящую проблему, внутреннюю – проблему рабства греха. Соломон был олицетворением свободного, умного, могущественного человека, бывшего рабом своих страстей. 2.10. В том-то и дело, что, злоупотребляя всем, в первую очередь мы злоупотребляем свободой. И нередко она еще быстрее приводит к гибели. Во времена Соломона большое количество слуг было одним из признаков величия. А еще круче, если слуги родились в твоем доме, домочадцы. Они ведь больше никому не принадлежали до тебя. В любом случае, эти живые игрушки выполняли всякую тяжелую и неприятную работу. В наше время это подобно стиральной, посудомоечной машинам, пылесосу, кухонному комбайну и прочим полезным приспособлениям. Слуги шуршали с утра до вечера. Но какие чувства, кроме низменных, может тешить обилие рабов в твоем доме? Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. 2.7. И, конечно, куда без скота, ведь и им на Ближнем Востоке исчислялось богатство. Надо побольше, чтоб солиднее. Ну-ка, министр сельского хозяйства, иди сюда. Скажи, сколько скота было у моего отца? Так, а у фараона сейчас? Сколько-сколько? Ха, и все? Так у меня больше, пусть все знают. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. 2.8. Много ли у Соломона было золота? Вопрос риторический. Согласитесь, его имя и золото как-то неплохо сочетаются. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов и от всех царей аравийских и от областных начальников. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей пошло на каждый щит, и 300 меньших щитов из кованого золота, по 3 мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было 6 ступеней. Верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сиденья локотники, и 2 льва стояли у локотников. И еще 12 львов стояли там на 6 ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломонова считалось ни за что. Третье царство, 10, 14, 21. Впечатляет, не правда ли? Но вот в чем загвоздка. Именно накопление золота в больших количествах царям было запрещено законом Божьим. Второзаконие 17.17. Прямой запрет. Как должен был мыслить мудрейший человек на земле, чтобы в открытую нарушить заповедь, которую он просто не мог не знать? Золото. Проклятое золото. Оно лишает ума, обещая гарантированное завтра. И простой-то человек не скор в исполнении повелений Божьих. Что уж говорить о царях. В какой-то момент Соломон отверг тот факт, что в первую очередь он обычный смертный, находящийся под законом Божьим, как и все остальные. Его особое положение, предоставляя ему огромную свободу, тем не менее не освобождало от ответственности чтить Бога, исполняя все слова закона сего. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Второзаконие 17:18-20. Заповедь «не умножать золото» предельно ясна. Что тут непонятного? Но ведь оно – залог стабильности и могущества государства, средство контроля. Экономическая, политическая, военная мощь страны стоит денег. А Соломон хотел быть не просто царем, но великим царем. Может быть, самым великим. Как он мог мыслить? Ну хорошо, написано «не умножать золото». Ну, а если придет сильная армия на нас, мы сможем очень хорошо вооружиться, купить кучу колесниц, это как танки, позвать наемников или, в крайнем случае, банально откупиться. Деньги решают все. Можно, конечно, попытаться уповать на Господа и его защиту, тем более, что именно это он и повелел делать. Но как-то это непривычно, требует духовных усилий, упражнения на доверие. Нет, это папа мой был спец по части упования на Бога. Мне же для опоры нужно что-то более реальное, дорогостоящее и блестящее. Однако золото в основном оседало во дворце. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. 2.8. Он набрал его столько, что, честно говоря, сделал свою страну очень завидной добычей для любого завоевателя. Не очень мудро, согласитесь. И вот он лежит на золоте, весь в золоте, ест на золоте, ходит по золоту. В глазах уже рябит столько этого золота вокруг. Кто-то всю жизнь мечтает приобрести себе одно несчастное золотое колечко в 3 грамма, а у него тонны. Соломон, а этого достаточно, чтобы купить радость? Сколько она стоит?

Пускай тот, кому холодно, в этот день будет согрет. Пускай тот, кому голодно, в руках своих почувствует хлеб. Пусть тот, кто потерял свой шанс, найдет силы на ноги встать.

или дочь. Просто приди, обними их всех, скажи, какая дивная ночь. Ведь на

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».
2: Уютный вечер на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

умолкни, сатана. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? Иова 2:5. У нее не осталось ни пальцев, ни ладоней, только две маленькие культи.

солнечный луч проник сквозь густые тучи. «Отец сказал мне, что сегодня он заберет меня домой, к себе», – прошептала Иоланда. 6 часов спустя она скончалась. Такая чистая и по-детски наивная вера в Господа даже в час великой муки и страдания свидетельствует о всепобеждающей силе любви Божией. Такая любовь заставляет умолкнуть сатану. Эта история обращает наше внимание к книге Иова. Мало кому довелось страдать больше, чем праведному Иову. Бог позволил сатане сделать так, чтобы Иов потерял все свое имущество, слуг, сыновей и дочерей. Душа Иова наполнилась до краев нестерпимой мукой, усиливающейся физической болью. «Похули Бога и умри», — уговаривала Иова, впавшая в отчаяние жена. Иов стал жаловаться Богу на тяжесть и незаслуженность постигших его бедствий. Он спорил с Богом, он даже требовал у Бога ответа. Но даже и в таких испытаниях Иов не проклял Бога и не отрекся от Него. И дьяволу ничего не осталось, как умолкнуть, потому что теперь уже даже он не мог упрекнуть Иова в корысти его веры. «Мой страждущий брат, может быть, Бог просит тебя помочь опровергнуть гнусную ложь сатаны, будто христиане верят в Бога только потому, что им так выгоднее. Пусть дух твой укрепится». Господь поможет тебе. Будь предан своей вере, и да умолкнет сатана. Все хитрости дьявола ничтожны пред силой Спасителя.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: В пятницу на свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.
3: Ну, это, конечно, оптимистично насчет каждой пятницы, но сегодня мы вместе.
4: Мы здесь.
3: Привет,
4: привет,
3: друзья.
4: Катенька, привет всем. Очень рады быть здесь.
3: Да.
4: Ура, мы в летнее время в эфире встретились.
3: Да.
4: И такое начало было хорошее, эти слова, что время беречь друг друга. Думаю, вау, прям в тему нашего эфира.
3: Будем беречь, да, каждого, кто оказывается рядом. И самих себя тоже, кстати, бережно. К себе бережно, это важно.
4: Да.
3: Сегодня у нас и тема дня, и посвященная ей наше ток-шоу как раз о вот этой борьбе, войне, которую главное не перепутать вообще, с кем мы боремся и против чего.
4: Ох, да, серьезная сегодня тема предстоит. Мы попробуем с Катей начать разбираться в этой теме, в этом тексте библейском. И же гостя сегодня ждем.
3: Вот, я только хотела тебе сказать, что не забудем сказать, что во втором часе к нам присоединится удивительная вообще гостья, прекрасная женщина, которая является сейчас адвокатом по семейному праву в том числе. И в прошлом она больше 10 лет проработала судьей, ушла на заслуженный отдых. У них там какой-то есть специальный вообще период времени, который...
4: Им нужно, кстати, я считаю, это прям классная идея, восстанавливаться, потому что там потом всем будет в суде.
3: О, у нее удивительная история покаяния, того, как она пришла к Богу, она обо всем нам расскажет. А мы с Инной с ней познакомились на женском форуме «Созидай», который был в Москве.
4: В общественной палате, да?
3: В общественной палате, да.
4: Для нас это тоже было интересное событие, вот, значит, побывать вместе с женщинами, сестрами из разных церквей, конфессий, и вот говорили как раз на семейные ценности, вот, с разных сторон. Служение,
3: да, посвящено
4: труд.
3: Было семейным ценностям.
4: И Катя молодец, нашла интересных людей уже для эфира. Это вообще здорово.
3: Молодцы. Да, и вот сегодня стих дня такой, да, облекитесь во все оружие Божие, мы его еще обязательно прочитаем и услышим. И мы говорим о той войне, которая идет. Зачем нам оружие? Наверное, для какой-то битвы, да, и вот христиане это воспринимают достаточно буквально, начинают, знаешь, воевать друг с другом для начала.
4: Ну да, я же вижу, вот, кого? Тебя.
3: Неправильного.
4: Да. Мне же нужно что-то делать с этим, ну, исправлять там, в конце концов, разными способами, да?
3: Конечно же, это я из добрых побуждений, но почти что уже до изнеможения, да?
4: Ну, кто-то по-разному, да, воюет, кто-то там медленно, но очень уверенно, кто-то вспыльчиво сразу нахрапом берет. Поэтому войны не такие у нас между людьми, к сожалению, бывают очень сильными, резкими, ранят нас,
3: да, вообще
4: сильно.
3: Вообще, когда ты видишь другого, это раздражает. Хочется, чтобы он был такой же, как ты. Вот. И это война между там, христианами, между людьми с миром, да, вот мы боремся против плохих людей.
4: Членами семьи, между братьями и сестрами в церкви, к сожалению. В общем, борьба, к сожалению, у нас, правда, прям так на каждом поле, фронте есть.
3: Да, борьба с теми, кто обижает нас, тоже это
4: борьба
3: сильно нас задевает,
4: да,
3: и ранит, и нам нужно как-то в этот момент противостать.
4: На дороге, да, такая своя там бывает междоусобица, а на работе с теми людьми, с кем ты долго проводишь времени, это же тоже борьба.
3: Борьба. А потом, слушай, с самим собой у нас борьба бывает. Когда мы понимаем, что вообще все у нас страсти это изнутри идут, значит, надо с собой бороться, себя загонять в жесткие рамки, без конца себя корить за любые промахи. И вот этот внутренний критик, внутренний голос, он начинает просто тебя съедать изнутри. Невозможно.
4: Ах, да, есть борьба с самим собой, точно. Апостол Павел говорил об этом даже, кстати. Правда? Да, да, что ну, хочу, вот... там я, вот, к сожалению, не делаю. Вот мысли борются, понимаю правильно, делаю
3: да,
4: не то.
3: Вроде все понимаю, да, делаю неправильно. Но вот иногда у нас прям, знаешь, с собственным «я» уже мы начинаем бороться, и эта борьба, она изъедает нас просто как... Я даже не знаю... едкая какая-то жидкость изнутри, да, у нас собственная неправильность, нам кажется, что вот в каждой нашей, не знаю, секунде существования я подышал, уже неправильно подышал. Правда,
4: чувство вины кого-то нахлестывает, да.
3: Да.
4: Да, ну вот все это картина, которая говорит нам о чем-то явно вообще ну, нехорошем в нашей жизни, часто нужном, с чем мы сталкиваемся. Где-то вот, где борьба с самим собой, мы понимаем, что здесь вообще нужно какими-то мыслями другими вооружиться, чтобы победить борьбу с самим собой. А если боремся против какого-то человека, то тут нам нужно конкретно включиться. И я когда готовилась к этой теме, подумала, что классно будет, наверное, поговорить еще и разобраться, лечить момент грех, который, правда, изнутри идет, и духовное нападение, и давление извне. Вот это вот, да. Мы понимаем, что вроде борьба, что-то не то в отношениях. И сначала вот такой стопик, сначала разобраться, а это из меня сейчас идет, или это нападение сейчас как раз о том, о чем написано в библейском тексте сегодняшнем, да?
3: А нам обязательно надо будет прочитать этот текст. Для нас его прочитал наш прекрасный коллега Григорий. Вот, так что я предлагаю нам ненадолго прерваться, послушать текст, а затем уже о нем поговорить.

0: Стих дня.
1: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Послание Ефесянам, 6 глава, стихи 11 и 12.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: утро на Свободном радио.
1: Так, у нас прекрасно поют птички.
2: Птички поют, даже не подозревают. Интересно, они видят невидимый? Конечно, нет.
1: Слушай, птицы, кстати, всегда считались таким связующим звеном между человеком и Богом, потому что они обитают в воздухе.
2: Вот в этой... Это так звучит красиво.
1: Между небом и землей, потому что они постоянно курсируют, поэтому могут доставить все послания.
2: Если я на дельтаплане полечу сейчас в отпуске, то я тоже увижу. Друзья, будьте аккуратны, пожалуйста. Сразу не нужно все вот эти вот парашюты, дельтапланы.
1: Ну, ближе к Богу все равно поднимаешься. В горах тоже, да?
2: Да.
1: Ну, а мы с вами прослушали стих сегодняшнего дня. Это послание Ефесянам, 6 глава, с 10 по 12 стих. И стоит тоже отметить, как вот и наш сегодняшний комментатор, пастор Алексей Маркевич, отмечает, что Павел пишет эти слова из тюрьмы, где он находился под стражей. И прекрасно видел римских солдат, видел их обмундирование, снаряжение. И вот его, можно сказать, и описывает. Да? Тут у него и броня, и щит, пояс, шлем, меч. Вот такой образ духовного воина у него появляется. И для нас он очень актуален, потому что вот он нам предлагает его на себя примерить.
2: Очень понятно так сразу.
1: Да, и надеть на себя, не снимая, носить. Вот. Кроме того, это послание в Ефес. Этот город был знаменит магическими практиками, культом Артемиды. И там для местных жителей разговор о духовных существах, которые здесь Павел называет начало или дух и злобы поднебесные, это не просто метафора, это буквально реальность. Да, вот как люди сейчас тоже есть много людей, которые на этом языке, можно сказать, общаются. Угу.
2: То есть они прям осознавали вот эту вот духовную реальность, и мир вот этот вот прям явно видели,
1: да,
2: они, да,
1: это,
2: и проявления
1: людей. Да, это, может быть,
2: для
1: такого рационалистического ума 21 века кажется далеким, а для вот конкретно тем, кому писал Павел, это
2: было, ну, понятно,
1: очень понятная ситуация. Вот. Поэтому Павел указывает на то, что является источником вот этой борьбы, что это борьба не против крови и плоти. Именно, кстати, это устойчивое еврейское выражение, как пастор Алексей тоже говорит, это просто обозначение слова «человек». Мы сейчас бы сказали «человек».
2: Вот мы имеем в виду, что вот то, что мы видим человека.
1: Да, то есть это не борьба против человека, а борьба против чего-то гораздо более серьезного. И это не значит, что трудностей с людьми у нас никаких нет, их не существует. Но Павел как бы показывает на нечто, что лежит гораздо глубже, да, что за конфликтами, которые происходят у нас в жизни, стоит духовная реальность, которую мы порой не замечаем. Но есть и другая крайность, да, когда люди, наоборот, все списывают на демонов.
2: Да, но они тем самым, как бы, знаешь, мне кажется, снимают с себя ответственность за борьбу со своей плотью, потому что грех есть в нас. Об этом говорит Бог, о том, что мы изначально грешны, согрешили с самого начала. И вот человека, ну, как бы, нужно задуматься над тем, что вначале нужно подумать, откуда вот это сейчас происходит проблема, да, то ли это изнутри меня, из сердца моего испорченного, то ли это реально нападение, которое связано с давлением, с духовными силами, которые происходят извне. Угу. Человеку нужно как бы задуматься, задать, может быть, себе как раз несколько вопросов. Мы вот здесь смотрели. Проверите. Может быть, это как раз тот грех запинающий, который часто бывает там в моей жизни. Может быть, это какой-то грех, зависть, например. Может быть, это обида, непрощенный, неразрешенный какой-то конфликт. И чуть только я с этим человеком соприкасаюсь, сталкиваюсь, вижу его.
1: А это уже снова волна поднимается.
2: Уже волна,
1: да?
2: Поднимается, там все кипит, да. Ну, как ты скажешь, что здесь идет духовная, да, борьба, и силы извне на меня накинулись, когда я увидел этого человека.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Вот представьте себе какого-то человека, который вызывает у вас какие-то вот эти чувства противоречивые, назовем их так. Да? И что вот вы испытываете в этот момент? Нападение, действительно, то самое духовное, или это психическая атака изнутри вашего сердца, из каких-то ложных убеждений, которые у вас возникли, из-за того, что вот
2: вы не можете уже переваривать, например,
1: сделал
2: этого человека. Да?
1: Да?
2: Да, вот здесь вопрос такой вот. Вначале мы предлагаем подумать и сначала разобраться реально вот со своим внутренним миром, чтобы понять, точно ли нужно сейчас говорить, а это апостол Павел писал об этом, мы же все в духовном мире живем, борьба. Да нет, также Бог и его слово нам открывает. бывает точно, что внутри нас есть грех. И если эти моменты у человека есть какие-то неразрешенные, в общем, нужно с этим точно сначала разобраться.
1: Да.
2: Но и есть вопросы, которые нам могут помочь разобраться, потому что борьба, ведь она явная и духовная, вот этот мир. Человек может быть, например, готовится к какому-то служению, к поездке, к выходу, к какому-то важному делу, и в его жизни происходит давление. Оно часто бывает явным. Что-то происходит с его здоровьем, с его имуществом, с его родными и близкими. Мы знаем, как часто в нашей жизни христиан реально это бывает.
1: Да, это такое начинается прям сопротивление. Как будто ты идешь и постоянно наталкиваешься на какую-то стену.
2: Супер неожиданно. Тебе становится страшно. Тебя как будто выбивает это из силы, из колеи какой-то, в которую ты как бы скажешь, ну почему сейчас? Мы же вот должны на служение. Мы же там к такому готовимся. А почему сейчас это происходит? Вот такие вопросы бывают в голову прям такие.
1: И люди начинают задаваться вопросом, а это Бог закрывает дверь? Или это вот те духовные силы, которые мне сопротивляются, которые мне хотят вот вступить в ту самую войну, противостояние, и мне нужно с этим разобраться. Вот как раз в этот момент и очень хорошо вспомнить слова, которые мы читали из послания Ефесян, и проверить вот эти обстоятельства через как раз призму Священного Писания, через молитву, да, облегшись вот в то самое всеоружие Божие, которое и дает устоять.
2: Да, а часто бывает давление, оно даже не в обстоятельствах проявляется, а в жизни человека в сильном каком-то давлении, которое сложно объяснить словами. Ну, по-человечески люди начинают, ну, даже верующие говорить, что-то на меня навалилось, вообще тяжело, плохо, просто апатия, сложно мне вот сейчас, например, даже там молиться, может быть, как-то пребывать, верить в то, что я читаю в Библии, ну, то есть это какое-то невидимое, непонятное давление, серьезное, которое нахлынулось, которое не было до этого. И тоже здесь нам вообще Божье Слово говорит о том, что у нас нет другого метода, как только в духовной борьбе использовать духовные инструменты, потому что если это война не против человеков, а духовная, то нам помогут духовное оружие, которое вот апостол Павел перечисляет.
1: Точно.
2: Молитва, Слово Божье, благовестие, вот эти все перечисления защиты, борьбы духовной.
1: Да, потому что вот как мы уже сказали, за конфликтами часто или практически всегда стоит духовная реальность, которую мы не должны сбрасывать со счетов, не должны игнорировать, тем более как верующие люди мы вообще знаем о том, что это реальность. Это не просто какие-то эфемерные, не знаю, мечты или просто вот красивая аллегория, иллюзия, фантазия, да? Это мир, который существует, который действует рядом с нами, но его не стоит бояться, потому что, как сказал сам Иисус, он победил мир, и у нас есть все абсолютные инструменты, чтобы этой борьбе соответствовать. То есть выходить на эту брань не безоружными, а у нас есть все инструменты. Главное тоже, как мы уже сказали, вот в этой борьбе выделить такие вот три важных, может быть, сферы, да, это внутри и нас есть такие запинающие грехи. У нас есть противостояние действительно темных сил, когда они запинают, как или извини, когда они нам, не знаю, не дают что-то сделать. И вот у нас тоже есть такое искушение видеть в других людях вот такой источник проблем.
2: Бед каких-то, да?
1: Да
2: что с тобой так тяжело бывает вечно ты? Вот эти фразы начинают, да.
1: Это в легкой версии.
2: Это в легкой версии.
1: А бывает, человек вот действительно тебе нанес серьезную рану какую-то, обиду, там, не знаю, всякое бывает в жизни, и в церкви бывает, и вне церкви. Может, это и брат быть, да, и, может быть, это человек из мира. И вот начинать наделять как бы человека этими качествами, такими прям демоническими, темных сил, как будто бы они сторонники или приспешники. И вот в этот момент запомнить важную вещь, что этот человек точно так же становится жертвой определенных нападок со стороны темных сил, которые, конечно, очень хитро используют свои, не знаю, инструменты. И человеком, с человеком мы не боремся, как говорит здесь апостол Павел. Наша брань не против плоти и крови, не против людей. Ни в коем случае. Вот та самая знаменитая фраза о том, как важно отделить грешника от греха. Да, о, и да. Вот не нужно бороться с людьми, потому что люди становятся действительно заложниками обстоятельств, в которые они попадают. Ну, да. Вот часто они действительно ведутся как на заклание, как бездумный какой-то маленький козлик. Ягненочек. Вот. А я предлагаю нам немножечко прерваться.
2: Давайте послушаем. И у нас еще есть интересные библейские примеры о вот такой явной духовной борьбе, которая приоткрывает нам всю эту картину невидимого. Да. Вспомним, прочитаем.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Со Свободным радио.
3: Да, так что же такое здоровая духовная брань? Вот мы все перечислили, что не является правильной духовной бранью. А как вообще понять, с чем же мы боремся и как мы боремся? Да? Что нам нужно помнить в этот момент?
4: Да, но вот нам вообще необходимо сначала вспомнить вообще, что мы существа, встретившись с Богом, уже стали и духовными, и теперь у нас есть его мудрость водительства, да, он нам глаза открыл о том, что ну, мы здесь в теле, но когда тело наше уже будет каким-то образом закончить свою жизнь, да, у нас духовная жизнь наша продолжится. Бог нам приоткрывает вообще эту картину о том, что сталкиваясь с людьми, ну вот мы как раз об этом уже сказали, да, мы проанализировали свое сердце, что с нами происходит внутри, что в нашей жизни сейчас происходит. Ну и остановились как раз на вот примерах в Библии, да, которые нам как раз открывают вообще очень так интересно, что же происходит иногда, когда у нас, например, проблемы бывают в нашей жизни. Ну мы знаем проблемы из проблем, из истории Иова. Это нас просто настолько подкашивает каждого, что читая это, мы понимаем, что наши проблемы не проблемы, наверное. И видя то,
3: у него все сложилось вообще, да, в одну коробочку. Вот
4: все беды,
3: вот,
4: которые могли, да, только обрушиться. И мы видим, что происходит на небесах в этот момент. Этот разговор Бога и дьявола. Вообще за его жизнь, за его душу прежде всего. Видим все эти страшные проявления, реакции Иова. И видим, как наблюдает весь духовный мир, да, за тем, как отреагирует Иов. Вот, за что он Бога любит, верный ему. И, ну, в общем, эта история, в ней так, наверное, много уроков. Но мы сегодня как раз говорим о том, что, да, духовный мир реален. Да, мы не забываем, если что-то происходит, что мы прежде всего приходим к Богу в молитве. Знаешь, это духовная война, на которой мы используем духовное оружие, да. Кать, ты еще приводила примеры про людей. Вот если есть какие-то проблемы с людьми, вот неужели это поможет, да? Начать учить, кричать, использовать все такие какие-то методы человеческие, плотские.
3: Это антиметоды. Это мы знаем, что 100% антиметод, потому что другого человека криком исправлять нельзя. И вообще давлением, которое направлено против вот, человека, да, каким-то подавлением.
4: Да, да, подавлением.
3: Это невозможно. Вот. И когда борьба наша направлена против конкретного греха, искушения, там, гнева, похоти, зависти, лжи или страха, вот это и есть как раз та самая борьба, которая и является духовной бранью. И чаще всего это то, что мы должны вычленить и отделить от самого себя, от человека. Да, это тот грех, который пытается поработить. И вот в истории с Иовом там как раз не было этого греха, который ему надо было из себя исторгнуть. Да, и хотя его друзья постоянно ему
4: приходили,
3: об этом говорили, что ну, не может такого быть, чтобы у тебя были проблемы на пустом месте. Тебе просто нужно покаяться и понять, в чем же ты согрешил.
4: Беды?
3: В чем же ты согрешил. Вот. А настоящая, и поэтому духовная брань, которая, вот, о которой мы сегодня говорим, она несколько отличается от того противостояния, которое вот произошло вот в тот момент на небесах, да, спор, можно сказать, Бога с сатаной, когда его заложником стал Иов. Да, мы сейчас не противостоим таким вот силам злобы. Бог не посылает нам искушения или испытания. Да, как сказано в Писании, Бог никого не искушает. Да, но мы сами искушаемся. Да. Тот же апостол Павел пишет об этом. Так что у нас всегда есть вот этот челлендж и задача понять, что враг – это грех, который пытается поработить. Вот, даже Иисус противостоял искушениям, и мы знаем прекрасный пример того, как это нужно делать. Да, он никогда не боролся с собой, он не говорил, что я плохой, поэтому мне вот хочется, когда дьявол вознес его на высоту, мне хочется спрыгнуть, или там, чтобы поклонились мне царство, и так далее. То есть мы все это должны видеть между, не знаю, разными противоположностями.
4: Хорошо, да. Ну, тогда мы обязательно еще можем рассмотреть из Четвертое царство. Интересный пример, когда царь Сирии, помните эту историю, воевавший с Израилем, никак не мог победить, потому что пророк Елисей через откровение от Бога предупреждал израильского царя о всех замыслах врага. И разгневанный сирийский царь послал большое войско с конями и колесницами, чтобы захватить Елисея. И они окружили город Дафаим ночью. Рано утром слуга Елисей вышел и просто в ужас пришел. «А, увы, господин мой, что нам делать?» Это просто казалось просто провалом, потому что видел своими глазами, что что-то серьезное может произойти. Но на что пророк с поразительным спокойствием ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Четвертая книга Царств, 6 глава, 16 стих. Но это просто удивительно происходит, когда мы с вами понимаем, что этот духовный мир настолько реален, который пророк Елисей говорит, как раз Илья, вернее, говорит своему слуге: «Посмотри, посмотри, сколько нас!» И его слуга видит. Елисей помолился: «Господи, открой ему очи, чтобы он увидел». И он увидел. Это чудо просто. Бог показывает, что происходит часто в нашей жизни. Мы не видим. Мы молимся, мы что-то делаем или не молимся, да, или кто-то за нас молится. А там целые просто войска.
3: Что там происходит?
4: Да, Божьи борются за нас. Поэтому будем об этом помнить, что мы должны обязательно брать Божье духовное оружие в духовных битвах.
3: А у нас, я напоминаю, совсем скоро тоже будет в гостях адвокат и бывшая судья Евгения Лисова. Мы ее уже встречаем. Вот она подъехала, и поэтому сейчас пойдем ее тоже встречать и готовиться к эфиру. И продолжим увлекательный разговор о той войне, которая идет здесь, на земле, в небесах, и часто прорывается вот в правонарушение в том числе. Да. И нам нужно об этом тоже помнить. И поговорим об этом буквально через, ну, сколько уже, 20 минут.
4: Да, в 11 часов по московскому. Ну, услышимся в эфире с гостем.
2: Свободное радио.

0: Ну вот, как Геннадий Вербицкий нам спел «Не моя война».
1: Просто дополняет мысли к нашему эфиру. Вот, как классная подборка песен.
0: Да,
1: вообще.
0: Что же все это значит для нас сегодня? Как всегда, важно увидеть практическое применение того, о чем мы говорим. Да, мы, во-первых, сегодня, конечно, стих дня помним о том, как мы должны облечься во всеоружие Божье. И помнить нам, конечно же, надо, что все это снаряжение дано нам Богом. Мы сами не можем вот так вот взять, поднатужиться и произвести вот такой вот духовный меч или брать.

0: слово Христова праведность, это панцирь, вот эта броня, дар веры, шлем спасения. Все это нам дает возможность противостоять враждебному миру, и враждебному миру внутри себя, да, который проникает, вот, к сожалению, проникает в наше сознание. И у нас даже какие-то практические шаги мы можем сделать. Да, отделить вот человека и грех. Это то, что мы уже говорили, да, что это не грех во мне.
1: Виной, да, будет, да, всем проблемам, которые происходят вокруг.
0: Да, что вот моя личность создана Богом. Слава Ему за это. Я дивно устроен. Я действительно сотворен моим Создателем для радости, для того, чтобы прославлять Его. Нет плохого, Бог не творит плохого, да, но есть грех, который действует в наших членах, и мы должны его действительно замечать и называть врага по имени, да, не «я плохой», а «я борюсь с гневом», например, или даже не этот человек, вот сам по себе Вася такой отвратительный, но у него есть вот эта проблема, да, которая его делает таким. Принять какое-то вот это осознание себя как Божьего дитя, которое воюет не с собой, а с грехом. Вот. И сменить вот этот фокус зрения, когда мы не воюем с собой или не исправляем себя или других людей, мы ходим. А мы, какая главная вообще цель жизни христианина? Конечно же, познать Отца, прославить Бога. То есть вот ради чего создал нас Бог на земле. Не для того, чтобы мы были его такими помощниками по исправлению неправильных грешников. Вот у нас такого нету совершенно в пункте.
1: Я думаю, это прикольно происходит в семье, когда дети пытаются друг друга научить. Вот начинается у них перепалка, и значит, так, ты что же тебе сказал? И я так им напоминаю, слушай, говорю, ну ты же его брат, родители. Мы, говорю, давай, говорю, мы его будем воспитывать, сами, а да, вы друг друга любить и друг друга лучше помогать. Давайте вы не будете друг друга учить.
0: Да, знаю, занимайся собой, говорю. Да, не надо соседа воспитывать.
1: Точно, да. Вот
0: или есть сестру, или брата. Да,
1: да, у нас вот есть Бог, реально, родитель, да, который поможет нам. Ну, классные мысли, да.
0: Да, так что будем помнить об этом.
1: Мне кажется, еще важно вот вспомнить про обязательно во всем вот этой борьбе о том, что мы должны бороться не против людей, а как раз за человека.
0: За человека.
1: Да, и вот мысль, которая всегда помогает, это вот эти первые слова любви, заповеди первые, на чем все остальное дальше строится, учение Божье для нас, это вот любовь. Нам очень сильно поможет Божья любовь, и очень сильно поможет Его любовь к человеку. Нам нужно постоянно учиться любить людей, чтобы выиграть во всех этих битвах. Mm-hmm. Что она поможет, Божья любовь, вот этот грех в себе перебороть. Божья любовь поможет человека покрыть любовью, несмотря на его несовершенство, там, характер, и пусть он еще тоже на пути исправления. В духовной борьбе также нам поможет любовь, чтобы молиться, применять все эти благовестия, все, о чем говорили. Поэтому классно, друзья, что у нас есть Бог, который нам все уже дал и открыл. Только нам нужно не суетиться и только слышать Его, не спеша вместе с Ним жить, перебарывать все с Его помощью и Его любовью, и Его силой.
0: Аминь.
1: Аминь, да.
0: Вот. А мы с вами, друзья, буквально на несколько минут расстанемся, чтобы уже приветствовать нашу гостью. Она уже приехала и совсем скоро будет с нами в эфире. Евгения Лисова, адвокат, бывшая судья.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио подходит для жизни.
3: Друзья, всем снова здравствуйте.
4: И всем привет.
3: Здесь в студии не только мы с Инной, но и наша прекрасная гостья. Это Евгения Лисова, адвокат. Судья с 10-летним стажем, вообще имеет более 25 лет юридического опыта. В общем, человек удивительный. Как мы уже в предыдущем часе сказали с Инной, мы познакомились на женском форуме «Созидай», посвященном традиционным нашим семейным ценностям и духовным ценностям, где как раз Евгения выступала с докладом блистательным. Да. И, в общем,
4: мы хорошо, ее заприметили.
3: Мы, да, познакомились.
4: Решили, что не можем пройти мимо, а
3: да,
4: хотим
3: такие сюда. Такие люди нам нужны.
4: Рады очень видеть вас, Евгения. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья. Я тоже очень рада и благодарю вас. Это для меня честь большая, что вы пригласили меня. Доверие.
3: Я думаю, что для всех это будет большой радостью и бонусом вообще. Можно, кстати, дорогие друзья, вы можете пользоваться средствами связи, которые у нас существуют, пока у нас
4: остались.
3: Работает, да, канал в ВК, канал в Телеграме.
4: Да, пишите, пожалуйста. Будем проверять ваши вопросы, обязательно вслух зачитаем. А вот. Ну, конечно, ничего личного, друзья, не надо писать много юридических вопросов, сейчас решать их не будем в эфире.
3: Да, воспользоваться консультацией сразу так. Да, то сразу. Ты доктор? Так, у меня вот такой-то, такой-то, пожалуйста, диагноз. К юристу также примерно обращайтесь. Давайте для начала спросим все-таки, Евгений, у вас вот больше 25 лет юридического опыта, судейская карьера, адвокат. Адвокатская карьера. Что вообще вас привело в право? Какая необычная, на самом деле, область, сложная. Как вы оказались вот в этой точке? Ну и, может быть, потом, как вы с Богом познакомились, если так вот кратко.
5: Да, история, на самом деле, может быть, хотелось бы услышать, да, что это была моя мечта, потому что все-таки карьера юриста, правозащитника, многие люди мечтают об этом. Я знаю своих коллег, многих, которые прям хотели с детства, там, с подросткового возраста, с молодого возраста быть юристами, посвятить себя этой профессии. Профессия сложная такая она, востребованная все-таки, несмотря на то, что очень много на рынке юристов, да, но есть люди, посвященные этой профессии, высококвалифицированные специалисты. Я знаю много таких коллег своих, и себя отношу в том числе к посвященному профессионалу, да, в профессии. Но начиналось все совсем не так. Я никогда не хотела быть юристом. Я в этом направлении... Я в этом направлении вообще не смотрела. Я училась в школе и всегда была такой артистичной, активисткой, всегда в первых рядах, если что-то надо где-то организовать, на лидерской позиции. В общем, спортсменка, комсомолка, да, тогда пионерка еще, в комсомол я не попала, но пионерка я была. И я хотела быть артисткой. Всегда. То артистичная.
3: Вроде одно с другим не близко.
5: Да, я хотела быть артисткой, в частности, я хотела быть актрисой. И у меня была мечта поступить в кинематографический. И когда встал вопрос, куда поступать, соответственно, да, после школы, я помню этот вечер поздний, когда мама уже лежала в постели, в спальне у себя, и шел такой диалог, вроде как, вот, поступать. Я говорю, мам, я хочу вот туда-туда. И в этот момент все мои мечты вдребезги разбились. Мама сказала, вот принесешь мне диплом юриста, и после этого иди, езжай в Москву за песнями. Вот так мне было сказано. Я сама из Сибири, ну, из Новосибирска. Соответственно, у меня был шок, там, отрицание. Мне, да, все стадии...
4: Ты вообще не актриса, куда?
5: Все стадии эти я прошла, да. И, соответственно, противиться слову мамы было тогда нереально. И...
3: Вот послушание.
5: Да,
3: послушание.
5: Да, здесь какое, здесь, да, проявилось послушание у меня.
3: Сейчас можно детям что угодно говорить. Они тебе скажут, мне некомфортно.
5: Ну, мы тогда по-другому
3: говорили. Такого слова не знали даже.
5: Да, это сложное время было. Это были 90-е. Там вообще все в страхе жили. И, соответственно, поскольку я еще финансово была зависима, да, от мамы, да. И тогда с работой было не так, как сейчас. То сейчас у нас подростки могут миллионы зарабатывать, да, учитывая...
4: Свое обучение оплачивают, да.
5: А может, и вообще не могут не учиться, да, как правило, уже сейчас так зарабатывают деньги и все, и у них нет мотивации, стимула учиться где-то дальше. Поэтому вот так я попала на юридический факультет. Особого тоже интереса у меня там не было. Я не могу сказать, что я там поглощала знания. Но у меня есть дар. Это, наверное, дар все-таки. Дар коммуникации. То есть я очень легко, быстро, так скажем, по благодати знакомлюсь с людьми, завязываю знакомства, да, какие-то связи. Дар.
4: Помогает да, любой профессии.
5: 100%. И для юриста это вообще ключевой, наверное, такой навык или скилл, да, который помогает помогать. И все, вот, и я 3 года очно проучилась, потом из-за финансовой ситуации в семье я перешла на заочное и стала работать. Работала я тоже не в юриспруденции, а работала я там и в общепитии подрабатывала, в бухгалтерии, там, ну, в общем, какие-то вот такие были случайные заработки. И в один прекрасный день я даже работала в киоске. Тогда были киоски на остановках, что продавали там жвачки, шоколадки. Вот я подрабатывала там.
4: Карта Москвы, там все такое.
5: Но я...
3: В Новосибирске.
4: А это в Новосибирске?
5: Да, это в Новосибирске. И я помню тот зимний вечер, когда ко мне пришла подруга, она ехала с работы, кстати, она тогда работала в суде уже, она ехала с работы и заходила ко мне поболтать перед... как домой идти. И вот в один прекрасный такой вечер, зимний, в феврале, она ко мне зашла и говорит: слушай, у нас в суде, а для меня суд это вообще было что-то такое вообще умопомрачительное, далекое, непонятное, но что-то такое важное это было. Ну, вообще стереотип же, да, есть такое общество, что суд это...
4: Ну, то есть как бы серьезное,
5: да,
4: вообще.
5: Да, это серьезно.
4: Вообще старать со стороны обходить, если честно.
5: А она наоборот, да, она наоборот пригласила меня секретарем к судье, у которого увольнялась секретарь девочка. И вот в 2002 году я пришла в судебную систему с самых, так сказать, там, первых позиций каких-то, да, или там первых с конца, так скажем.
3: Но при
5: да.
3: этом имею уже почти законченное юридическое образование.
5: Да, я заканчивала, то есть я пришла в феврале, а в апреле у меня был диплом, то есть все. И вот с 2002 года началась моя карьера, настоящая карьера юриста, и тогда я полюбила свою профессию. И тогда у меня зародилась мечта стать судьей, вот когда я уже работала в суде. Потому что фактически я выполняла все функции судьи. Я была секретарем, потом помощником судьи, меня перевели на другую должность вышестоящую. И потом, к сожалению, опять же, из-за финансовой нагрузки на семью, там были определенные обстоятельства, мне нужно было, у меня младшая сестра, она тоже сейчас в системе, она сейчас тоже судьей работает, она назначена.
3: Прям династия у вас.
5: Ну да, вот с нас это началось. Причем никого в семье у нас не было таких, кто бы нам мог помогать в этой сфере. То есть все началось вот с меня, и как бы, ну и сестре я помогла в свою очередь. Вот. И из-за финансовой нагрузки, да, я ушла из суда и сдала экзамен на адвоката, получила статус адвоката в 2007 году и стала защищать людей. Но это продлилось недолго, полтора года буквально, потому что та мечта, которая была в моем сердце, она продолжала меня стимулировать,
3: да, и потому мотивировать. Что вот, получается, в 2008-м стала уже судьей.
5: Да. И мне было 27 лет. С 25 лет назначают судьи у нас. Я была одной из самых молодых судей.
3: Юная судья.
4: Вообще.
3: Да,
5: совершенно.
4: Да.
5: Ну, вот сейчас уже, спустя 25 лет, да, я понимаю, что это очень рано, когда в таком возрасте назначают судьями. Потому что там в голове еще...
3: Как... Хорошо, нам да. все-таки надо услышать.
4: Интересно,
3: как...
4: да. Вот вы видели,
3: да,
4: много людей вообще, да, на скамье подсудимых. Вот как бы с разных, получается, тут вы видели сторон. Все, как вы сами предстали перед Богом, да? Он вот судья, законодатель всего, и здесь ваша профессия. Как это вообще, вот встреча произошла, я понимание?
5: вообще никак это с моей профессией связано не было, но потом, как оказалось, я принимала решение в отношении одной из религиозных организаций, в отношении церкви, и куда я потом и пришла.
3: Вот так вот, какой поворот вообще у Бога есть.
5: Это было уникально, на самом деле это было уникально. Там были просто нарушения административного характера, и я принимала несколько решений, наказывала штрафами, да. А потом оказалось, что это вот
3: церковь. А они наверняка молились за вас в этот момент, вот я очень подозреваю.
5: Я думаю, что да. И потом было тоже ряд обстоятельств, когда меня просили там консультировать некоторых людей, но я себя вообще не соотносила с этой сферой, так скажем, да. А потом я влюбилась в парня, он был таким классным, и он отвечал всем качествам, которые я видела и хотела видеть в своем супруге, и мне было странно даже несколько, что он не курит, не выпивает, ничего мне не предлагает, не делает никаких непристойных предложений, и мы стали дружить, встречаться. И я ему как-то задала вопрос: слушай, а как долго мы будем с тобой дружить? Ну, мне было...
4: Хороший, здравый вопрос.
5: Да, мне на тот момент было 31 год. Ну, то есть это уже как бы у меня был опыт.
4: Что-то в друзьях ходить, да.
5: Ну, я тогда так это понимала. И вот, и он мне открыл
3: глаза.
5: Он сказал: у меня друзья, друг пастор, и у них трое детей в семье. Давай я тебя с ними познакомлю. Сходи на женскую встречу. Тогда раз в месяц проводили женские встречи. И вот я пришла на такую женскую встречу, и меня, ну, там приглашали на молитву покаяния выйти. Кто не знаком был еще.
4: Как вообще.
5: И меня очень сильно коснулось, да. Но путь к, так скажем, воцерклению у меня был порядка 4 лет. Потому что, имея пытливый ум, и, знаете, вот это вот горе от ума, да, и государственную, работая, занимая, да, государственную должность, работая в этой профессии, в юриспруденции, в законе, да, то есть мне надо было очень много изучить. Я изучала сектоведение, там, чего я только не изучала, потому что традиционно, да, это же православие, культура православная у нас в стране, и когда я познакомилась с евангельской церковью, да, христианской, у меня было вопросов больше, чем ответов, соответственно. Я все подвергала сомнению, я искала, я там пытала всех, я отрицала все.
4: Доказывай так.
5: Да, и мне нужны были доказательства всего. То есть, но когда Бог касается, да, Он же ведет тебя, и ты многие вещи ты не понимаешь, как они происходят.
3: А вот какая-то еще встреча с верующими вот через юриспруденцию происходила? Там какое-то служение в местах лишения свободы? Может, к вам попадали люди?
5: Нет,
3: такие?
5: Нет, но когда я уже стала посещать церковь, и у меня уже... Я познакомилась со многими ребятами, там, да, кто в служениях был постоянно 24/7. Меня просили, ну, там, консультировать, да, людей как-то. Я помогала, отзывалась. Хотя я не могла консультировать. Мне нельзя было, поскольку я занимала должность судьи, и нам нельзя консультировать. Но это происходило просто, например, в разговоре, да. То есть это не были какие-то специальные там консультации. Ну, и, конечно, никакую оплату я за них не брала. Поэтому вот так. Так. И в какой-то момент вот просто ценности христианские, которые стали у меня в приоритете, да, они стали идти вразрез с ценностями.
4: Вашей работы, да,
5: да,
4: получается?
5: К сожалению.
4: И вы не смогли, да, продолжить как судья?
5: Ну вот так, да, как-то все подошло к тому, что я стала больше погружаться в познание Бога, в Слово, духовные все практики. И, соответственно, уже я стала чувствовать, что я уже не могу. У меня случился внутренний конфликт такой. И плюс еще я хотела все больше и больше изучать эту сферу, да, так скажем. богословие. И я очень хотела пойти на, учиться на библейскую школу, а она была 3 месяца, и практически она была очная, mm-hmm. и практически 24/7 там надо было пребывать, там была и практика же, служение, все. И из-за работы я не могла это делать. Да. И вот в 17 году все-таки так все сложилось. Ну, я не уходила вот так, раз положив ручку на стол, да, и ушла.
3: И что
5: я
3: жизнь
5: готовилась.
3: Очень круто поменялась, да. И мы сейчас об этом поговорим. Прервемся буквально на несколько секунд на небольшую рекламу.
6: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.
7: Свободное радио. Свет всегда побеждает.
3: Все включено, все. Свет побеждает тьму, это точно.
4: Да, мы в этой вашей истории это увидели. Это, конечно, интересный путь вашего познания Бога. В общем, интересно. А вот даже изучая уже в библейской школе, получается, Евгения, отучились вы, да?
5: Да.
4: И вот уже как бы больше окунувшись в познание. А как интересно, Бог для вас вот судья или адвокат? Если уж можно такой, не знаю, вопрос задать, что больше?
5: Об этом размышляла, и у меня менялось восприятие Бога. Mm-hmm. Сначала он для меня все-таки был судья. То есть Бог как что-то такое недостижимое, что он наказывает, что он воспитывает, там, больше как бы под законом. Да? Но когда Христос все-таки, когда я получила откровение о жертве Христа, я получила его не сразу. И, кстати, на сегодняшний день я вижу, как многие христиане, которые называют себя христианами, мало чего понимают в жертве Христа, так скажем, mm-hmm. и не имеют этого откровения. Но я всегда молюсь за то, чтобы Бог открывал это. И когда мне пришло это, Бог все-таки стал для меня больше защитником, потому что Иисус, он адвокат, да, все-таки да. он адвокат.
4: Ходатай, вот да, так, вот это да. еще слово такое прямо.
5: Да, и я, когда осуществляю свою деятельность, конечно, это вот основание, Христос, да, оно играет ключевую роль в том, что я делаю. Я опираюсь на это очень сильно. Mm-hmm, когда у да. меня возникают какие-то сомнения, как-то поступить, да, mm-hmm. может быть, где-то там схитрить, mm-hmm. да, например, или там, хотя это можно, да, сделать в рамках закона, все-таки внутренний, да, водительство Духа Зазор Святого, оно, есть. Да,
4: не позволяет
5: имеет
4: уже,
5: место
4: да?
5: быть.
3: Ну вот мы mm-hmm. даже в первом часе сегодняшнего нашего эфира с Инной говорили о духовной брани и о том, что наша борьба вообще не против людей, а против духов злобы поднебесной. И вот в вашей профессии, мне кажется, вы тоже с этим сталкиваетесь, с реальными какими-то кейсами зла. Вот вы чувствуете эту духовную реальность, с которой мы все сталкиваемся?
5: Я, знаете, так скажу. Я получила, опять же, да, откровение однажды, что вся власть от Бога. Я знаю, что очень часто возникают ситуации, когда христиане недовольны решениями власти, да. Я знаю, что в отношении религиозных организаций принимаются многие решения, да, государственными органами, которые где-то несправедливые, да, где-то даже незаконные. Но, учитывая, что вся власть от Бога, я все-таки отношусь к этому так, что давайте, вот есть закон, да, люди занимают эту должность, они как-то оказались на этой должности, да, и наверняка, и Бог с ними тоже есть, и Бог все видит, и Бог справедливый. И если так происходит, любящим Бога все содействует ко благу. И призванным mm-hmm. по его изволению, да. Поэтому mm-hmm. я как-то так к этому отношусь. У меня нет вот такого, что какой-то злобы или какой-то борьбы прям вот такой, да.
3: Ну да, не против людей мы.
5: Нет, mm-hmm. абсолютно mm-hmm. нет. И даже когда происходят какие-то вещи, вот эти процессы, да, и говорят, вот на духовном уровне там давайте вести
3: битву.
5: Битву. Я немножко все равно как-то дистанцируюсь от этих вещей. Я все-таки больше за, за мир, за милосердие, да, как-то за долготерпение, вот, плод духа, чтобы он был проявлен даже во взаимодействии вот на государственном уровне, с органами государственной власти. Все-таки побеждая зло добром. Вот так вот. Я вот, вот из этой категории, да.
4: Ну да, здесь у вас получается вот это мудрое применение этих знаний, законов. Вообще, ведь это всегда ну, нужно быть просто на волне, учитывая изменения, ну, да, вот эти все. Вам постоянно, наверное, приходится это все мониторить, чтобы быть в теме.
5: У меня очень развита интуиция. И это мне, ну, можно, да, наверное, интуицию отнести к одной из характеристик Духа Святого, да, все-таки. И вот я всегда благодарна за то, что какие-то вещи я считываю буквально в атмосфере. Вот информация, да, которая есть, я могу ее считать.
4: Сложно объяснить, да, как ты чувствуешь человека,
5: а вот,
4: да?
5: Даже бывает так, что... То, что касается изменений в законодательстве, да, я вот готовлюсь по какому-то делу, и мне кажется, например, что да здесь все понятно, вот все понятно. Я вот сейчас, можно и не готовиться, я пойду сюда, это уже у меня было. Но внутренне я чувствую, например, что что-то не то. И я открываю закон, и я вижу изменения, что были изменения. То есть
3: так,
5: вот буквально,
3: интуиция
5: да,
3: сработала,
5: вот буквально
3: да?
5: так происходит.
3: На метафизическом
5: да.
3: уровне каком-то. Да,
5: либо я, например, еду уже с какой-то позиции, и мне внутри приходит, подожди-ка, а вот смотри, такой момент. Раз, и я могу просто позицию свою изменить уже как бы в процессе даже.
4: Вообще, да.
5: Без подготовки. То есть, ну, бывают такие вещи, реально это сверхъестественное. Но все сверхъестественно приходит на естественное. Понятно, что у меня для этого есть да. база знаний, опыта.
4: Как это, когда что вытащить и применить,
5: ну, да?
4: Да. А вот адвокату порой приходится защищать даже тех, кто явно виновен. Это сложно с христианской точки зрения? И как вы для себя вот решаете этот вопрос?
5: Ну, Иисус же, он у нас как? Он же пришел не к здоровым, а к больным.
4: Да.
5: Поэтому, если я адвокат и называюсь адвокатом, да, соответственно, я просто ищу для человека, который виновен, да, я просто ищу варианты, как ему облегчить его участь. Потому что ты можешь быть виновным, да, и наказание, есть же вилка, да, наказание, тебе могут назначить там 5 лет, да, а могут назначить и 2 года. То есть, если у меня есть такая возможность, конечно, я сделаю все для того, чтобы ему назначили 2 года, а не 5 лет.
4: Угу.
5: А то, что он виновен, ну, все мы согрешили, лишены славы Божией.
3: Кстати, да, все виноваты.
4: Да.
5: Поэтому тут как бы я судить, я уже отсудила
3: да.
5: свое.
4: Там еще сложнее, как вы
5: сказали. Хотя вот...
3: Кстати, да.
5: Говорили о том, что вот я ушла, да, потому что шли ценности, да, которые у меня появились новые, они шли вразрез с ценностями системы, но на тот момент я не могла поступить иначе. Я вот так вот уже размышляла. На сегодняшний день я думаю, что у меня бы хватило мудрости, ну, по-другому отправлять правосудие и относиться к этой системе. Хотя, конечно, все-таки я считаю, что эта система, она проклята. Так скажем.
3: По большому счету.
4: Да, я сижу и думаю, а вот реально, да, как мои дети спрашивают, например, а я вырос-то хочу быть полицейским. Малыш, давай немножко еще раз вернемся к этому вопросу, когда ты подрастешь.
5: Да.
4: Возможно ли там быть христианином вообще?
5: Да.
3: Наверняка возможно.
5: Возможно, но сложно.
4: Система не позволяет там быть христианином.
5: Это такая система, да. Ну, как бы полицейским еще ладно, потому что это одна сторона, да, это сторона правоохранения, да, то есть это как бы функция
3: соблюдение,
5: такая, да, да, положительная. Ну, то есть все равно полицейский это больше герой, да, а судья, это же больше как люди смотрят на судью. То есть всегда кто-то будет недоволен.
4: Да.
5: Всегда. Какое бы решение судья,
3: либо
5: сторона, либо конечно.
3: Ну, да. Их две противоборствующие
5: да.
3: стороны.
5: Конечно. И ты всегда всем должен. Всегда всем должен. С тебя всегда все спрашивают.
3: Вредная работа.
5: Да, чересчур вредная.
4: Это вообще, мне кажется, с охраной надо, да, приезжать и уезжать как бы в хорошем
5: вообще. Это очень напряженная работа. Психологически это надо иметь хорошую психику такую, здоровую, и быть стрессоустойчивым. И иметь смелость принимать решение, потому что это, ну, ответственно. Любое твое решение, оно повлияет, может повлиять на ход жизни одного человека, даже целой семьи.
4: Судьба, конечно, просто, ну, да, на многие года.
5: Даже если мы не говорим об уголовном судопроизводстве, да, об уголовных делах, и даже гражданские, административные дела, они тоже сильно очень влияют на жизнь человека.
4: Может, у вас есть примеры, как вы вот проходили эти сложные вопросы, решения, как перебарывали, как вот прийти домой, как говорят, там, закрыть двери, здесь вот там семья, здесь там церковь, переключиться. Что помогало в сложных дел, вопросах?
5: Ну, Бог, конечно, помогал Бог. По большому счету, я и воцерквилась, да, так скажем, уже осознанно пришла к Богу, то есть спустя 4 года после того, как я прочла молитву покаяния, я осознанно, я могу сказать точно, что я осознанно пришла
3: такой
5: к Богу.
3: Такой прям путь получился. Да.
5: Да. И я была тогда на должности судьи. И как раз-таки все моменты тяжелые, да, уже я вот так вспоминала, когда мне было трудно принимать какие-то решения, нести вот эту нагрузку на себе, на своей психике. Разрядку я получала только в Боге. Напряжение я снимала только в молитвах, только в служении, только в общении с верующими. Это, вот это очень переключает тебя. То есть ты как бы переходишь на другой уровень, ты как будто над всем этим становишься. Ну, соответственно, да.
3: Да, Бог дает...
5: 100%. И то, что касается каких-то ситуаций, вот у меня был пример такой, я поступила, когда надо было выбрать, да, как поступить, поступить как судья по закону, да, в первую очередь, и по принципам отправления правосудия, либо поступить по-христиански, да, исходя из христианских ценностей и принципов. Я повела себя как христианка, в первую очередь. Но за это, как бы, очень сильно, как бы, попало, так скажем.
4: Вот, да, в системе же есть люди, которые хотят все-таки иногда, чтобы в дело, может быть, в определенное русло пошло, они прямо в суперсправедливое, как бы, есть же там разные давления, рычаги, да?
5: Ну, там было не то, что давление, там стоял вопрос соблюдения сроков, допустим, да, судопроизводства. И формально я делала все правильно, но это подрастянулось из-за того, что я пошла навстречу человеку, которому нужно было поправить здоровье. Ну, если вкратце, человек содержался под стражей, я его осуждала, закрывала последние все там ряд приговоров, и должна была осудить его последнее, и его должны были отправить в колонию. Он находился в СИЗО в это время, а в колонии бы ему не сделали ту операцию, которую ему надо было сделать, и он ее ждал. И только находясь в СИЗО, ему могли ее сделать, она была по очереди. И вот я откладывала судебное заседание, потому что он ждал очередь эту. То есть я посчитала так, что если ему все равно находиться под стражей, если ему все равно отбывать наказание в виде лишения свободы, то какая разница, где он будет находиться, в СИЗО или он поедет в колонию. Так в СИЗО ему сделают операцию, он спокойно поедет туда.
3: Ну, это вот по-человечески, ну, это по-христиански.
5: Да, я тогда приняла такое решение, что я взяла на себя эту ответственность по совести и исходя из, вот, принципа милосердия в первую очередь.
4: Да, сильно много приходится лавировать вообще в таком месте, где такая ответственность. Это мы с Катей сидим, так и думаем, вообще.
3: Ну вот сложно, да, вот не позавидуешь. На самом деле, наверное, действительно, если задавать вопрос, что тяжелее, вот быть судьей или быть адвокатом, наверное, судья – это однозначно более стрессозатратно. Или адвокату тоже приходится много переживать, ведь, ну, тоже случаи сложные, разбирательства такие могут быть, там, и семейные. Я знаю, что семейным правом тоже занимаетесь сейчас.
5: Ну да, я вообще семейный адвокат. В принципе, я сопровождаю семьи по разным вопросам, которые возникают. То есть у меня я не могу сказать на обслуживание, да, это на обслуживание организации, а граждане, да, когда это сопровождение, да, вопросов конкретной семьи. Ну, уже как бы за 25 лет просто так сложилось, что ко мне обращаются целыми семьями, и они никуда не уходят от меня.
4: Что же они там выясняют, а все так долго?
5: Бывает вообще элементарно там даже какой-то вопрос, вот прям здесь и сейчас что-то случилось, и надо консультацию, там совет могут набрать, позвонить, я всегда отдам обратную связь.
4: Здорово.
5: Ну, это как, да, раньше, как мы смотрели в американских фильмах, да?
3: Да, всегда. Я своему адвокату позвоню, да.
5: в каждой семье.
4: Они же привыкли, они рады, что вы есть.
3: Свой доктор, свой
5: адвокат, да. Вот, поэтому. Так, а как бы. Что касается статуса адвоката, в чем сложность, да, у меня бывает, это разочарование или грусть от того, что я не могу повлиять на какую-то ситуацию. Mm-hmm. Потому что решение принимает суд. Да? Когда, почему адвокатам даже запрещено по закону вообще давать гарантии какие-то mm-hmm. в исходе дела? Mm-hmm. Мы не можем даже в процентном соотношении называть, каким будет исход дела. То есть я могу набросать варианты, да, может быть так, может быть так, может быть так, но это все может быть. Потому что если бы от меня только зависело, понятно, было бы так. Да? Mm-hmm. Когда я 10 лет отправляла правосудие, я могла mm-hmm. сказать, как это будет, но и то не по всем делам. Я могла в последний момент.
3: Да, и мы буквально вот сейчас прервемся и поговорим о как раз уроках профессии.
6: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.
7: Свободное радио. Правильный выбор.
3: Да, у нас сегодня насыщенный эфир. Мы решили, что такая гостья в эфире, она должна полностью поделиться своим опытом, потому что не часто у нас бывают юристы, судьи, адвокаты. Так что будем пользоваться.
4: Да, ну это очень интересное свидетельство. Человек, который, да, уже узнал Божью милость и любовь, встречаясь с людьми, которые нарушили вот здесь земные эти законы, отношения, эти преступления. Как разрулить, действительно, как остаться верным Богу, вообще с миром внутри себя. А я вот сейчас подумала, и родился у меня еще такой вот вопрос. С какими вот адвокатами еще вот в вот этом вот напряженном, скажем, где-то сражении перед судьей со своими подопечными, вот вы сталкивались, адвокаты, насколько вот в этой сфере чувствовали вы, может быть, или сопротивление, или сложности, или где-то мотивация, мне нужно знать больше, или какие-то методы еще искать. Сложно ли это вот взаимодействовать?
5: С коллегами?
4: Да, с коллегами-адвокатами вот уже при вот судебном этом разбирательстве.
5: Для меня вообще не сложно взаимодействовать с людьми.
3: Да, мы уже поняли, что Евгений – это дар.
5: Да, слава Богу, реально. Вот эта слава Божия в моей жизни, она в этом проявляется. Вот в коммуникациях мне всегда легко. И я еще преподаватель, ну, у меня дар учителя имеется. Как бы это громко не звучало, но он имеет место быть. И я его в оборот пускаю. Нет-нет, да и да. И не только в юриспруденции я веду и духовно-восстановительные проекты, и проповедую нет-нет с женщинами, в основном с женщинами я работаю, там, с подростками. Поэтому, что касается общения, да, взаимодействия вербального, коммуникации и понимания людей, то есть это с этим, слава Богу, порядок. И что касается общения с коллегами, я всегда соблюдаю этику, и не позволяю никаких высказываний, критики в адрес коллег. И когда ко мне обращаются граждане, например, да, я слышу, что они нелестно отзываются о моих коллегах, к которым они ранее обращались, я не сотрудничаю с такими людьми. То есть для меня это, ну, red flag, да, так скажем.
3: Да, уже все, табу.
5: Да, потому что, ну, когда ты слышишь, что люди говорят о ком-то нелицеприятно, то ты следующий.
3: Ты будешь как раз на вычислении.
4: Катя, ты была на суде когда-нибудь в этом зале?
3: Нет.
4: Я тоже нет. Я только в фильме видела, поэтому спрашиваю об этих батлах.
5: Я вам скажу даже больше. Когда люди говорят, что я пойду в суд защищать свои права и искать истину, бытует такое, ходит в народе, ну не в народе, а в нашей среде, ну и вообще, в принципе, да, все, что касается судов и защиты прав в судах. Суд — это последнее место, где вы найдете истину. А иногда даже говорят, у нас в суде прав тот, кто больше наврет. Потому что юристы – это очень предприимчивые люди, которые могут создать из ничего решение, дело, из ничего создать проблему, потом же ее решить, и как бы, ну да.
4: И тем самым заработать.
5: Да, ну да, и такое тоже бывает, да. Есть не очень добросовестные в нашем брате, так скажем, люди, что они... как бы
3: пользуются, да, этим всем. Ну вот смотрите, за 25 лет юридической практики, я думаю, вы видели очень много кейсов, очень много людей, и подсудимых, и адвокатов, и прокуроров, и вообще. И такой немножко философский вопрос будет, да? Вот что вы, может быть, поняли о человеческой природе? Вот не разочаровались ли вы вообще в людях, видя все это? Надежда на людей после этого вообще есть?
5: У меня глубокое убеждение, глубочайшее, я бы так сказала, каждый человек хороший, просто не всегда совершают хорошие поступки люди.
3: Это о том, о чем сегодня мы говорили, да?
5: Что грех и грех. Да,
4: разделить вот это.
5: Разделять. Я научилась отделять от человека, да, ну вот человек, он в идеале, он совершенный, да, потом случилось страшное, да, в какой-то момент, и все мы носим эту природу греха. Но это же не значит, что ты, будучи внутри грешным, да, ты идешь и грешишь, и грешишь, и грешишь, да? То есть...
3: Ну, выбор делаешь,
5: да,
3: конечно,
5: конечно,
3: каждый день,
5: это выбор,
3: каждую секунду.
4: То есть из ваших слов я поняла, вы, получается, видите вот в каждом человеке Божье творение, а это дорогого стоит, ведь Господь каждого создал по образу своему человека.
5: Если мы христиане, да, мы в первую очередь должны друг в друге видеть Христа, а потом уже там все остальное.
4: Да.
5: Я вот как-то так...
4: Да, но это очень здорово, да, когда мы говорим даже не про христианина, а про человека, да, которого защищая, не знаю, как-то помогая человеку, мы всегда в чем-то там помогаем продлить его жизнь для того, чтобы Бог, может быть, с ним будет дальше работать и встретиться с ним.
5: В потенциале, вообще. В перспективе, вообще, даже глядя на людей, которые не спасены, да, я же, когда взаимодействую, я... свет миру. Я же понимаю, что человек, видя меня, какую атмосферу я ношу, каждый носит какую-то атмосферу, да, какую атмосферу я ношу, как я общаюсь, как я себя веду, как я провожу дела, да, как я осуществляю свою деятельность, на каких принципах у меня все это построено. Люди видят, через меня видят Бога.
4: Да.
5: Ну, вот, наверное.
4: Это возможность, да, быть вот здесь читаемым
3: в любом
4: таким.
3: Месте, да, у нас есть.
5: Ну,
3: и
5: да.
3: Это потрясающе, что Бог использует кого-то прям как прожектор, ставит на такой
4: реально,
3: высокий,
4: да,
3: какой-то, да, камень на постамент.
4: Невозможно, маяк, да, не прочитать. Вот,
3: да, она
4: каким...
3: даже маленькая, как бы звездочка, маленькая свечка, она тоже тьму разрушает.
5: 100%.
4: А вот в Библии сказано, что Бог наш главный судья. У нас есть вот его закон. Он всех нас рассудит. А как вы думаете, верующим все же следует обращаться в суд? Или Бог сам все рассудит?
5: Ну, написано, дела? Что не надо обращаться в суд верующим. Если мы берем, да, Писание, Слово, да, то не надо судиться, да, в государственных судах верующим. Но...
4: Почему доходит, да, до такого, что люди же все равно обращаются, и верующие.
5: Ну,
4: не
5: нет,
4: могут,
5: наверное,
4: они...
5: откровения об этом. Я так думаю. Это же так же, как с таблетками, да. Я просто слышала однажды такую мудрость от женщины, мамы троих детей. Она детям давала лекарства, и когда дети говорили, нет, я буду молиться, поститься, она говорила так, что ну, вот, прими лекарство, иди молись, постись, да. Молись, постись, но лекарство прими. Ну, у нее не было откровения, да, об исцелении Божьем. Это же все же на уровне откровения. Вера наша, она, да, укрепляется.
3: Ну да, если такой логике следовать, то не нужно тогда действительно пользоваться и медициной, и не нужно пользоваться юриспруденцией. Адвокаты останутся без работы.
5: Ой, адвокаты никогда без работы не останутся.
4: Пока мы здесь живем на земле, жизнь продолжается. Профессия, да, это востребовано.
5: Да,
4: это, слава Богу, что вы есть там, в этой сфере.
3: Да, вот есть две противоположности, да, с одной стороны, люди постоянно судятся, с другой стороны, вот вообще избегают обращаться к защите там, своих интересов, не доверяют, вообще не доверяют суду. Вот мы уже об этом даже поговорили, о том, что каждый хочет в последнюю очередь оказаться в суде. Но как вот, как христианка, юрист, как можно на это повлиять, вообще что-то посоветовать людям? Все-таки обращаться или не обращаться?
5: Это, наверное, сложный все-таки
3: индивидуально,
5: вопрос.
3: Индивидуально, да?
5: Вот да, я говорю своя. По откровению. Угу. Вот если у человека...
3: Ну, как тоже, лечиться или не лечиться?
5: Да, если у человека нет этого откровения, и он чувствует себя слабым и беззащитным, да, нет у него вот такой веры. Да, вера же, она тоже есть маленькая, у кого-то большая вера уже.
3: Угу.
5: И... Он может обратиться к адвокату, но это же не обязательно, что адвокат его поведет в суд, да? Он может обратиться за советом, и вот, допустим, я как адвокат с христианскими ценностями, да, я могу ему дать такой совет, который его, наоборот, ну, дистанцирует от этих всех вещей, от судебной тяжбы, да?
3: Угу.
5: То есть я еще и такую функцию миротворца могу выполнить.
3: Да, то есть можно даже и не довести до суда.
5: Да, естественно. Кстати, это одна из функций адвоката, это предотвращение споров, это профилактика споров.
3: И досудебное урегулирование.
5: Да, досудебное урегулирование.
3: Вот, кстати, почему профессия адвоката
4: вообще предостерегает.
3: Вперед, да?
5: Либо я могу, например, объяснить человеку, что да, мы можем пойти в суд, ты даже можешь получить для себя положительное решение, но оно будет неисполнимо. Зачем тебе это? То есть я владею разными инструментами, убеждения. Mm-hmm. Если человека, например, ну даже мы не обязательно верующего доберем, с верующими может быть и попроще, да, мне, я могу там взять слово, да, и словом объяснить. А, ну, неверующие люди, я тоже могу им объяснить, почему не стоит заходить в суд. Даже там, какие бы вы деньги мне не заплатили, и я вам получу положительное решение, будет положительный исход по делу, но вы этим не удовлетворитесь. Фактически вы ничего не получите. Вы эту бумажку положите в стол, и она будет у вас лежать.
3: А почему? Она не будет...
5: Ну, да, например, взыскали деньги, а у должника нету ни денег, ни имущества.
3: Mm-hmm.
5: То есть мало того, что ты ничего не получил, ты еще понес судебные издержки.
4: Да, ну да, ты только деньги потратил на все это дело.
5: Да, это нецелесообразно.
3: Mm-hmm. А вот вы сказали, что у вас дар... общение, да, а какие еще вот дары помогают в юридической сфере? Вот мне кажется, наверняка психология тут тоже присутствует. Ну, помимо
5: да,
3: знания законов
5: я,
3: очень хорошего.
5: Да, я вообще увлекаюсь темами души, да, исцеления души. Психология – это же как раз наука о душе. И я владею тоже знаниями, и я обучалась, я коуч, я нейрограф в какой-то мере, да. Я увлекаюсь работой мозга, если это можно так назвать, да, увлекаюсь. Но вообще-то реально очень увлекательная история.
4: Это очень интересно. А давайте вот прям тогда сходу, вот интересное то, что вы узнали о мозге, о работе вот вообще человека в его голове. Вот это прям интересная тема.
5: Но вообще мозг это что? Это лаборатория для дьявола.
3: О, вот так.
5: Там сеет же нам всякую...
3: Опять же, тоже про сегодняшнюю тему.
5: Всякую чушь, да.
4: Стрелы, как написано еще в Библии, да, полетели, например.
5: Да.
4: И что, приземлиться там, не приземлиться?
5: Ну, как говорит один служитель, да, мой знакомый, он говорит, мысли, они как птицы. Вот они летают, да. Главное не дать им свить гнездо и не разрешить им тебе накладывать, да, с этого гнезда что-то еще. Ну и опять же, написано же, да, в Писании, что мысли Бога – это не наши мысли. Соответственно, Бог, ну, смотрит на наши мысли, да, как они, какие могут быть.
3: Разные.
5: Да. Разные
4: вообще.
5: Странные,
4: хорошо,
5: да?
4: Что мы не видим друг друга мысли, вот так не читаем, глядя друг на друга.
5: Ну да, в смысле же начинается, да, все, в том числе и грех, желание грешить, он тоже, оно приходит с мыслей.
3: Угу.
5: Мысли, они приходят, то есть здесь надо внимательно.
3: Материально говорят тоже, да?
5: Ну и вообще все начинается с мышления. Опять же, да, преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать волю Бога.
3: Тем более, получается, у вас прекрасная миссия, да, как вот уже прозвучало, что говорить в досудебном порядке с людьми, решать их споры, как-то их даже душепопекать.
5: Да-да-да.
3: Вот
5: да.
3: Сдавать им совет духовный, и при этом душевно тоже их слышать.
4: Да.
3: И тем более важно, что у вас вот семейное право, то, что вы занимаетесь вопросами, которые между супругами в том числе происходят. И да, получается ли быть иногда медиатором в таких случаях?
5: Получается, но у меня долго был такой внутренний конфликт, наверное, все-таки. Потому что семейные споры – это споры, которые вытекают из разводов.
3: Да.
5: Конечно, можно разделить имущество и можно взыскать алименты, содержание на детей, и когда люди находятся в браке. Но тогда что это за брак, да, вопросы к супругам, что они в браке будучи, ну, решают вот эти вот спорные моменты путем закона, да, так скажем. С одной стороны, это правильно, наверное, да, это определенность.
4: Причем такое хладнокровие, такой разумный подход,
5: да,
4: что ли.
5: Как бы, если брачный договор, я сейчас не говорю про брачный договор, брачный договор, как бы, это норм, так скажем. Но когда в браке взыскиваются алименты,
4: это, конечно,
5: вопросы к супругу, да, тем более, если он христианин, как тогда вообще ты, ну, что у тебя с Богом происходит, да, что твоя супруга взыскивает с тебя содержание на твоих же собственных детей, когда это твоя прямая обязанность покрывать, да, вообще всю семью.
4: Да, там уже непонятно, что в отношениях.
5: Ну, конечно, но у меня был внутренний конфликт, и в том плане, что я думала, ну, как вот я людей вот развожу, да, развожу. Ну, такое слово, да, не очень.
3: Но это судья разводит.
5: Ну, помогаю, да, разводиться, так скажем, способствую разводу. Но потом я поняла, что не все так однозначно. Я стала просить мудрости у Бога, и в каждой ситуации я индивидуально все-таки подхожу к этим вопросам. Конечно, я изначально принимаю все меры и убеждаю людей, чтобы они рассмотрели вопрос примирения, да, и отодвинули как можно дальше, дистанцировались от этого решения о расторжении брака. Вот для этого и есть, да, медиация и медиаторы. Не знаю, насколько эффективна медиация на сегодняшний день у нас в системе правосудия, да, и вообще в обществе.

0: вестись вообще? Я знаю, что во всяком случае в Европе там
1: очень много, там очень много инструментов, да, которые препятствуют.
2: Да. То есть, чтобы подумали, притормозить да. всячески. Да,
0: это дорого, это не просто.
2: О, это хорошо, пусть это будет супердорого. Да,
0: да, тут нужно 10 раз подумать, есть ли у тебя вообще деньги на это.
2: Выгоднее жить вместе.
1: А у нас дается по закону 3 месяца на примирение после того, как вы обратились с заявлением в суд о расторжении брака. Ну что такое 3 месяца? За 3 месяца как? Люди годами не могут конфликт разрешить, да, если они пришли уже к разводу, значит, у них этот конфликт, ну, он какой-то, это же не на ровном месте, тем более между христианами, не на ровном же месте, да, люди разводятся. Я сейчас не говорю про основания железобетонные, такое, как измена, да, а какие-то другие основания, да, когда уже назрел такой жесткий конфликт, что люди вынуждены идти разводиться, а им государство дает 3 месяца, типа, помириться. Ну, это абсурд, я считаю.
2: Ну да, вообще, эх.
0: Да, давайте, у нас время уже, к сожалению, заканчивается.
1: Как быстро.
0: Быстро осталось нам буквально 10 минут поговорить, поэтому нужно как-то финалить тот весь объем мудрости, который сегодня уже прозвучал. Да, вот, если вот вас спросил бы христианин, христианка, которая проходит сейчас вот через какие-то тяжелые времена, может быть, через несправедливость какую-то, может быть, даже судебные какие-то тяжбы, вот, как не озлобиться на систему, на людей, где вообще найти опору?
1: 100% нужно быть в контакте с духовным наставником. Обязательно свою проблему, ее, в ней не надо быть одному. Нужно искать людей, которые обладают инструментами помощи психологической, духовной. Там душепопечители, да, это будут, либо это пастор, да, напрямую, либо это какой-то духовный наставник, которому ты доверяешь, да, человек, который в твоей жизни играет роль, да, ключевую роль, да, может быть, авторитетное мнение имеет. Обязательно нужно это разделить с кем-то, кто владеет духовными инструментами. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, то есть...
0: Важно, то есть человеку проходить. Нужен человек.
1: 100%.
0: У нас есть такое искушение, что, типа, я только перед Богом вот это открою, буду нести сам свое
2: бремя. Да, но особенно часто, когда тяжесть греха человека, где-то ему тяжело где-то открыться,
0: иногда
2: довериться.
0: Иногда даже признаться, да, в том, что есть какая-то...
2: Да, да, и в разных
1: положениях. Да, часто же бывает так, что, ну, не часто, вообще всегда, да, когда мы что-то выносим во свет, высвечиваем, да, это, ну, рассасывается, умирает, да. И конфликт может быть разрешен. Ты, приходят какие-то осознания, инсайты, и человек, поговорив, да, с духовником, он может просто, ему может прийти осознание того, что, а зачем вообще это все? Я хочу из этого выйти, да. Оставить, простить, да.
0: Например, потому что, да, кстати.
1: Да, да. Потому что это же очень радикальный инструмент прощения. Да, и непрощение, которое развязывает узлы.
2: Мне кажется, такая вроде как простая вещь, но очень сложно с самого начала просто признать, я не идеальный человек. И тогда уже ты готов пойти и рассказать, ну, доверить, да, какую-то проблему, раскрыть ее, как вы сказали, в свет ее вынести, потому что каждый же ему не хочется в грязь лицом упасть. Как-то я расскажу о проблеме, а вот о том, что я сейчас несу, что происходит, и, а потом вот эта правда доходит уже до всех высоких инстанций, да, чтобы разрешать.
1: Единственное, вот я хочу добавить, я заметила, что есть такая проблема в христианском сообществе, это нарушение тайны исповедания. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что я, как никто, знаю, что такое хранить тайны.
0: Как юрист, конечно.
1: На меня, да, законом возложена обязанность хранить тайну, это адвокатская тайна. И тайна священника, она тоже, ну, равносильна. То есть, если у меня, для меня наступает ответственность по закону, но священник вообще, да, на другом уровне находится, не на уровне там государственном, да, и закона, он находится на уровне духовном. То есть, тем паче, да, как говорится, ты должен эту тайну исповеди соблюдать. Но, к сожалению, не знаю почему, но многие позволяют себе... Ну, я не хочу я это использовать слово «многие», но я знаю такие случаи, когда вот...
0: Когда такое так, происходит, да, когда, да, такое, это, да, вот очень,
2: к сожалению,
0: важный момент.
2: Да, чтобы, да, люди потом все-таки не разбились, а могли,
1: да,
2: доверять.
1: Да, еще больше не разочаровались. Mm-hmm.
0: Да. Но

0: Мне хочется из нашего разговора так вот главные мысли так подчеркнуть, как Евгения сказала, что нет человека плохого, есть обстоятельства, в которые он попадает, и какие-то поступки, которые он совершает. Очень важный момент, мне кажется, важно запомнить его. Тоже, что не надо оставаться в проблеме одному, что нужно идти к душепопечителю, к наставнику, к тому человеку, который как-то для вас авторитетом является и вас может душепопекать и вести в этом сложном пути. И, конечно, хранить то, что вам доверено. Вот иногда действительно христиане между собой могут очень много разнести информации, которой совершенно не стоит.
1: И исказить еще даже.
0: Да и начинается вот ком вот этой проблемы.
2: Да.
0: Важный момент. Как с вами связаться? Как вообще, если у людей, которые нас слушают, возникли вопросы, может быть, они хотят их обсудить с вами лично. Где найти?
1: Можно по телефону. Любые мессенджеры. У меня и Макс есть, и Телеграм. Если есть возможность техническая, да, кто-то пользуется Телеграмом. И WhatsApp еще работает. Люди в WhatsApp пишут.
0: Кстати, все.
1: И в Нильзаграме можно в директ написать. И там я, кстати, веду там активно блог. И очень много кейсов своих там освещаю. И советов даю. Вот просто можно подписаться на меня и много полезной информации получить, потому что у меня такой контент экспертно-развлекательный.
0: Это самый лучший инфотеймент.
2: Да. Что бы вы сказали вот уже в завершении эфира нашим слушателям, в конце нашего разговора, что бы хотели вообще сказать?
1: Доверяйте Богу. Все.
2: Вот так.
1: Это единственное вообще правильное и мудрое, что вы можете делать для себя и своих близких, окружающих людей и для мира в целом.
0: Да, наш лучший адвокат, наш самый справедливый судья.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Да, я вас буду.
2: Здорово. Рады были этой такой беседе. Интересной. Пусть Бог благословит вас в труде, в служении дальше, в этих вопросах, как быть в работе.
0: Да, ну а мы, конечно, когда выйдет запись нашего сегодняшнего разговора, разместим там ссылочку на ваши ресурсы. Так что, друзья, вы сможете связаться с Евгенией, если у вас возникли вопросы. Спасибо большое и до следующих встреч.
3: Новый час на свободном.
4: Время сказать главные слова.
0: Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии, в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.
0: След в истории.

0: Есть только одна свобода – выяснить свои отношения со смертью. После этого все становится возможным. Я не могу заставить тебя поверить в Бога. Верить в Бога значит примириться со смертью. Если бы ты примирился со смертью, проблема Бога была бы разрешена, но не наоборот. Альбер Камю, французский писатель.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: несешь, а ты и дом твой.
1: Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Ошибка барина. Жил в начале 19 века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы 18 века, и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда, старался он прививать семье и даже своим крепостным. И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег, но по дороге был убит и ограблен своим кучером и его другом. Все было умело обставлено как несчастный случай, и полиция вскоре закрыла это дело. Но через 5 лет кучер Савелий Иванов попросил священника ударить в колокол в часовне возле могилы барина и прилюдно признался в содеянном. На допросах он рассказал: «Искусил нас барин. Бывало, начнет всем рассказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся Божьего наказания, совести, мол, тоже нет, и все это выдумки попов. Вот мы и подумали, может, барин и прав? И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь делать все, что захотим». «А почему же решил признаться?» – спросили его на допросе. «Как не говорил нам барин, а совесть все-таки замучила. И совесть есть, и ад есть, и я сейчас в нем живу. Вот и решил повиниться, чтобы из ада этого выбраться». Что ни говори, атеизм – плохой учитель. Не сможет он научить нравственности, не научит ценить жизнь, в том числе и собственную. Да и какая может быть ценность и смысл жизни, если мы, люди, всего лишь побочный продукт эволюции, а наша Вселенная – результат случайного взрыва? И что-то мне подсказывает, что атеизм – это мощное оружие в руках дьявола, желающего нас погубить. Ведь одно только отрицание Бога приводит к самым разным ужасным последствиям. Дьяволу даже не приходится много стараться. Безбожием человек сам себя обрекает на пустую, мрачную жизнь и вечные адские муки. Не зря Библия называет таких людей безумцами. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Люди развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ветхий Завет, Псалтирь.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог радуется о вас. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Те из нас, кто стали родителями, знают, что это значит — радоваться о своих детях. И Бог также радуется о нас. Он радуется радостью о тех, кто стали Его детьми через веру в Иисуса Христа. Сафония говорит нам, что Бог возвеселится о тебе с радостью. Затем он говорит нам, что Бог будет милостив по любви своей. Какую замечательную картину мы видим! Библия говорит нам, что Бог возлюбил нас так сильно, что Он положил за нас свою жизнь. Любовь Иисуса к нам вечна, неизменна. Несмотря на беды, испытания, трудности, Его любовь непреклонна. Пусть смысл этого укоренится в вашем сердце. Нам нужно размышлять о глубине Божьей любви к нам. Когда мы понимаем великую любовь нашего Отца к нам, наши сердца успокаиваются, и мы отдыхаем в этой истине. Затем Сафония говорит нам, что Бог будет торжествовать о тебе с ликованием. Можете ли вы представить себе Господа, поющего вам песню любви, сопровождаемую небесным оркестром? Мы не знаем, как сложится наша жизнь, но благодаря Слову Божьему мы знаем что-то, что имеет значение. Бог любит нас. Пусть бушует шторм и стрелы летят, что бы ни случилось, мы любимы. Отец, мы изумлены Твоей любовью. Как мы ждем этого дня, когда Ты будешь посреди нас, как великий Бог, наш Царь царей. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалтирь 41:12.
0: Глоток живой.

История христианских гимнов. Научи меня, Боже, молиться. Автор этого гимна – известная адвентистская поэтесса начала 20 века Евгения Шарыпанова. Ее авторству принадлежит 33 гимна, среди которых многие известные песни, например, «Славьте Бога, славьте в песнопениях». Ее стихи и поэмы печатались в журналах «Маслина» и «Благовестник», первых церковных журналах, издаваемых в начале 20 века. У Евгении Шарыпановой в юном возрасте погиб сын, мальчик утонул. Поэтому через многие ее стихотворения проходит тема борьбы со стихией, с волнами. Автор музыки этого гимна – Иван Михайлович Скирда, талантливый композитор, дирижер и регент Баптистского братства, который служил сначала в украинских Черкасах, а затем 30 лет жизни посвятил Фрунзенской церкви, расположенной в столице Киргизии, нынешнем Бишкеке. Иван Михайлович написал множество гимнов, выступая как автор музыки, так и слов. –

Проникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Евгений, я из города Тамбов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Вера для меня значит очень много. Вера – это смысл жизни, прежде всего. Для чего мы живем в этом мире? На самом деле, я верю. Я христианин, я верю в Иисуса Христа, в Бога единого. Я верю в жизнь вечную. Те, кто верует в Бога, в Сына Иисуса Христа, то обретает вечную жизнь.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я считаю, что без веры жить – это очень ущербно, потому что когда ты не веришь ни во что, ты веришь в свои силы, а силы, они не вечные, силы, они имеют определенные ограничения, то есть определенные преграды. Когда ты веришь в Бога, в Его Сына Иисуса Христа, то ты понимаешь, что Его сила безгранична. То есть все вот эти модные слова сейчас, как называют, депрессии и тому подобное, неполноценность, она стирается полностью твоей веры. Стирается полностью Богом. То есть, когда ты веришь, у тебя не может быть такой сильной депрессии, как у простых людей вокруг. Ты постоянно счастлив, потому что ты считаешь, что ты уверовал в Его Сына, соответственно, как говорит Библия, ты являешься спасенным человеком, поэтому надежда на вечную жизнь это супер просто. Это ни с чем не сравнимо. Ощущение в этом мире ничего не может с этим сравниться.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Это центральный стих Библии. Он так и гласит Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть это стих ключевой, я считаю, что вообще ключевой всего христианства, и как бы он открывает весь смысл вообще всего. Христианство, вообще весь смысл в данный момент моей веры. То есть, поэтому тут все сказано, по-моему, даже больше добавить нечего в этом.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Как посмотреть, с какой стороны? Тут есть и свобода, есть... Ну, на самом деле, ограничения, они для верующего человека, они... То есть это не является ограничением, я считаю, это свобода. Свобода в жизни, свобода жить без греха, свобода... Как бы вообще свобода, на самом деле. Ну, все люди, на самом деле, они не свободны. Неверующие люди, они не свободны. Они находятся в рабстве греха. И только во Христе, только христианин может быть по-настоящему свободным. А то, что христианская жизнь накладывает какие-то определенные ограничения, я не считаю, что это ограничение. Я считаю, что это нормальный уклад жизни, это исполнение воли Божьей. То есть они меня нисколько не напрягают. Мне вот, сейчас говорить, вообще даже как-то это даже легче жить христианской жизнью, чем я жил раньше мирской жизнью. Это две разные жизни вообще совершенно. Поэтому я считаю, что настоящая свобода действительно, она только в вере во Христе, у христиан. Все остальное – это рабство.
0: Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога. Всех уважайте, любите братьев, бойтесь Бога, чтите императора. Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добрый мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды потому, что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои потому, что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха, и в устах его не было лжи. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи. Он сам в своем собственном теле вознес наши грехи на крест, чтобы мы умерли для грехов и жили для праведности. Вы были исцелены его ранами. Ведь вы некогда блуждали, словно овцы, но теперь вернулись к своему пастырю и попечителю.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня по течению реки желтые листья. Стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня шариком воздушным в детской руке. Отпустили и забыли, улетаю в далекие. Вижу солнце, вижу небо по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вретищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Новый час на Свободном.
3: Время светит.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется».
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.

Расскажите, какие грандиозные планы в вашей жизни так и остались планами? Я, например, так и не научилась свободно говорить по-английски. Владею уровнем, который называется «умные глаза». Это когда по глазам понятно, что очень многое понимает, но сказать может только элементарное. Но такие планы, с другой стороны, вроде как грандиозными не назовешь. Так что предлагаю смягчить формулировку. Пусть будут не грандиозные планы, а просто планы. Какие планы так и остались записью в блокноте? Или, может быть, обрывком мысли под коркой? Вы ведь интуитивно понимаете, да? Что спрашиваю я про что-то очень важное. Нет, вовсе не будет речей, мол, просто сделайте это, но сколько можно ждать? Нет, будет только неподдельный интерес. А как вы думаете, вот есть планы, которые не сбылись, а что помешало? Ну вот так, если по-честному. И была ли эта причина, вот прям причиной-причиной? А может, не очень-то и хотелось?

0: Наталья Мелешко. Господи Боже, великую милость Ты мне однажды навеки явил. Ты достучался, чтоб сердце открылось для покаяния, грехи мне простил. Господи Боже, Ты дал мне прозрение, душу из мрака Ты вырвал мою. Ты даровал мне надежду спасения. Я пред Тобою, мой Бог, предстаю. Господи Боже, всем сердцем желаю жизнью прославить Иисуса Христа. Имя Господне в душе величаю. Песню хваления возносят уста.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 27 июня 1638 года турецкий султан Мурат IV приказал задушить константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, выдающегося православного лидера 17 века, защищавшего также кальвинистские идеи, а тело его бросить в Босфор. Будущий святитель Кирилл родился 13 ноября 1572 года на острове Крит. Родители при рождении назвали его Константином, и это имя он носил до принятия монашества и священства. В 12 лет он поступил в церковную школу в Венеции, а с 17 до 23 учился в известном своим либеральным духом университете Падуи, где в то время преподавал знаменитый Галилео Галилей. После окончания обучения в 1595 году будущий святитель был пострижен в монашество с именем Кирилл и рукоположен как православный священник в Стамбуле, бывшем Константинополе, центре православной церкви. С самого начала своего служения в сане священника святитель Кирилл стал известен как неутомимый миссионер и проповедник. Много трудов он совершил в славянских землях. Был одним из наместников Вселенского престола в Киевской митрополии в Польско-Литовском королевстве. А став патриархом Константинопольским, активно участвовал в церковной жизни Руси. Свое управление Константинопольской патриархией Кирилл ознаменовал неустанной борьбой с иезуитами, опираясь на поддержку в представителях протестантских Голландии, Англии и Швеции. Благодаря близким отношениям Кирилла с протестантами, Британский музей владеет теперь Александрийским кодексом. В 1623 году Кирилл утвердил в Луцке церковное братство и дал его училищу устав, послуживший образцом для других братских школ. В 1629 году патриарх Кирилл Лукарис основал в Константинополе первую типографию для печатания духовных книг. В 1629 году в Женеве на латинском языке вышло сочинение «Восточное исповедание христианской веры» за авторством патриарха Кирилла, содержавшее в себе кальвинистское учение. За это 9 лет спустя Константинопольский собор предал анафеме и Кирилла, и саму книгу. Западные исследователи настаивают на кальвинизме патриарха Кирилла, ссылаясь не только на это произведение, но и на обширную переписку его с протестантскими учеными. Будучи патриархом, из-за происков врагов Кирилл был 4 раза свергаем с престола османским правительством, но через короткие промежутки времени снова занимал патриаршую кафедру. Наконец, враги Кирилла обвинили его перед турецким правительством в том, что крепость Азов, принадлежавшая тогда туркам, была захвачена русскими казаками по внушению патриарха, который теперь ждет их прибытия в Константинополь, чтобы поднять восстание против турок. По повелению султана Мурада IV, 27 июня 1638 года патриарх Кирилл был задушен, а тело его брошено в море.
3: След в истории.